0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Нам всем кажется, что если, ну и скоро и мне иногда так кажется, что если навести твердый порядок жесткой рукой, то всем нам станет жить лучше, комфортнее и безопаснее. На самом деле, эта комфортность очень быстро пройдет, потому что эта жесткая рука начнет нас очень быстро душить.

Майор не боится, майор не утонет, майор, если что, будьте с кафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом, насмерть бьются софт-деп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих посильнее,

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальными. Но я бы все оставил

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник, потонет.
0: Но уже погружаясь в арктический лед,
1: навсегда холодеют горячие руки.
0: И дубовый отчаливает пароход.
1: И качаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: эфире радио Сахаров.
1: Либо-либо.
2: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи – то, чего нет в учебниках истории.

4 апреля 1899 года. Петербург. Светит ясное весеннее солнце. Температура около 0 градусов по Цельсию. Под ногами мокрый снег. Нева еще скована льдом, как и Финский залив. Только в самом-самом устье видно чистую черную воду. Дует свежий ветер и... Ну, как всегда, в Питере в такую погоду зябко, но на английской набережной и на Васильевском острове необычное оживление. Множество народу столпились по обеим сторонам реки, и все они чего-то ждут, и у некоторых даже в руках бинокли, и взгляды, и даже руки, показывающие на что-то направлены к заливу. С той стороны виден дым парохода, и, наконец, он входит в Неву мимо Галерного острова. Пароход необычный. Такие мягкие, округлые обводы корпуса. Пароход выглядит так, как будто его надули изнутри. Огромный, размером около 100 метров в длину, в две трубы. Борта покрашены красным. На носу развивается не Андреевский крест, а трехцветный торговый флаг. Бело-сине-красный. И под ним имя. Ермак. С обеих берегов Невы несется «Ура!». Пароход доходит до Николаевского моста, часто Благовещенский, и медленно разворачивается, отодвигая редкие льдины. Следом за огромным пароходом двигаются еще четыре, которые торжественно его сопровождают. Два лоцманских, артиллерийский и портовый. Крики «Ура!» не стихают даже тогда, когда пароход швартуется около Балтийского завода. Этот корабль не вернулся из кругосветного плавания и не одержал победу в морском бою. Он вообще только что построен. Это его первое плавание, и петербуржцы видят его впервые. Дело в том, что это первый в истории корабль, который вошел в Петербург в зимнюю навигацию. Финский залив все еще скован льдами, и до конца апреля корабли обычно не доходили до Петербурга. Кроме вот Ермака. Потому что Ермак — это необычный пароход. Это ледокол. На борт Ермака поднимается торжественная делегация во главе с министром финансов Витте. Ее встречает человек в форме с огромной до груди, разделенной надвое бородой и шикарными усами. Это адмирал Степан Макаров. И по его лицу, и по лицу министра финансов видно, что оба страшно довольны. Именно Витте принял решение о постройке ледокола и выделил на него деньги. Витте надеется, что теперь Ермак зимами будет проводить караваны судов из Петербурга и назад, и торговля в столичном порту теперь не будет замирать на полгода. И министр видит, что смелая идея адмирала Макарова увенчалась успехом. Потому что именно адмирал Макаров спроектировал этот корабль и пролоббировал идею его постройки. И он явно гордится Ермаком. Но Ермак — это... Не просто ледокол, который может прокладывать путь зимой торговым судам в Финском заливе. Он рассчитан на гораздо более серьезные испытания. Дело в том, что это первый в мире арктический ледокол. И адмирал Макаров рассчитывает, что на Ермаке он сможет проложить путь сквозь льды по северному побережью России, от Атлантики до Тихого океана. Но и это еще не все. Макаров надеется дойти на Ермаке до Северного моря.

Ермак — это не самый первый ледокол в мире. Это самый первый арктический ледокол. Ну, впрочем, первый в мире ледокол современного типа тоже придумали в России, в Кронштадте. Современного типа — это значит такой ледокол, у которого нос сильно скошен, и поэтому корабль может с разгону забираться на льдины и ломать их собственным весом. Так вот, в 60-е годы 19 века кронштадтский купец Бритнев переделал свой легкий пароход Пайлот, он срезал у него нос, и таким образом Пайлот смог наползать на лед и ломать его. Но, впрочем, этот вот самый первый ледокол справлялся только с тонким льдом, он все-таки не мог ходить зимой, ему не хватало сил. Просто этот пароход мог начинать навигацию раньше и заканчивать позже других. Идея такой конструкции вообще-то плавала на поверхности. Простите за каламбур невольный. Короче, в 70-е годы 19 века в Германии уже тоже начали строить портовые ледоколы, которые могли прорубать и проход для торговых судов, и вызволять застрявшие корабли из ледового плена на Балтике. Адмирал Макаров, который строитель Ермака, считал, что эту идею немцы подсмотрели в Петербурге, но вообще-то кажется, это не так. Кажется, они сами до нее дошли. В общем, постепенно ледоколы, их называли гамбургские или гамбургского типа, стали появляться и в России тоже. Они стали работать в Риге, в Ревеле и даже на Черном море. Но не в Петербурге, потому что Финский залив замерзал крепче всего. Впрочем, из Кронштадта в Ораниенбаум тоже ходили пароходы, способные ломать лед, но они не ходили в Питер. Ну, короче, к концу века мощный ледокол, способный прокладывать путь в петербургский порт, был просто уже необходим.

События развивались так, причем довольно стремительно. Адмирал Макаров вообще-то думал не о коммерческих выгодах. Он думал об освоении Арктики. Просто развитие ледокольного флота в Германии и его польза для коммерции оказалось удачным поводом попросить денег у правительства. Итак, 30 марта 1897 года, то есть ровно за два года до прибытия Ермака в Питер, адмирал Степан Макаров выступил в мраморном дворце Петербурга с лекцией «К Северному полюсу на пролом». И на этой лекции он обосновал довольно смелую по тем временам мысль, что к северной оконечности земного шара можно доплыть на специально подготовленном судне. Гонка до Северного полюса была в самом разгаре. За два года до этого полярный исследователь Фритьоф Нансен попытался достичь его на корабле «Фрам», но не смог до него добраться. В общем, в своей лекции Макаров обосновывал, что ледокол с такой задачей справится лучше, и рассчитал примерные характеристики такого корабля, мощность двигателя и принцип работы. Такой корабль стоил бы очень дорого, конечно. И поэтому адмирал предложил отбить затраты коммерческой пользой для государства. Зимой корабль мог бы прокладывать путь до Питера в Балтийском заливе, а летом сопровождал бы корабли по Карскому морю в устье Оби и Енисея. Адмирал Степан Макаров был человеком реально увлеченным, прям горящим. Это, знаете, совсем не такого рода человек, который сидит на должности и получает ордена по выслуге лет. Нет, он реально лез во все мелочи, отчаянно защищал свой проект, переписывался с Нансеном и вообще убеждал ученых всего мира в правильности своей идеи. Лекция эта обсуждалась во всем научном сообществе Петербурга и за рубежом. У адмирала Макарова появился сильный союзник – химик Дмитрий Иванович Менделеев. Менделеев тут в этой истории не случайно. Он был чиновником Палаты мер и весов и по работе был на короткой ноге с министром финансов Витте. А Витте и сам читал доклад Макарова, а после ходатайства Менделеева Витте пригласил адмирала на аудиенцию, одобрил проект постройки ледокола и выделил 1,5 миллиона рублей. Колоссальную просто сумму, учитывая, что проект, в общем-то, экспериментальный. Ну, как вы догадываетесь, интересы Витте были чисто практические. В первую очередь, он хотел, чтобы в столицу была открыта навигация круглый год, а как максимум он хотел бы видеть движение по нынешнему Севморпути. Российский флаг на Северном полюсе его интересовал, кажется, мало. Макаров, кстати, предлагал построить два ледокола, один крупный, второй поменьше, для разных задач, но Витте решил начать с одного. А меня еще лично удивляют сроки, реально, то есть с лекции до выделения 1,5 миллионов прошло всего полгода. Министерство финансов объявило конкурс на постройку ледокола. Конкурс выиграла английская верфь «Армстронг, Витвард и компания» из Ньюкасла. И в конце года Макаров, как представитель Министерства финансов, уже подписывал договор с верфью. То есть любому стартапу бы такая скорость меньше, чем через год. После публичной лекции о теоретической возможности достижения Северного полюса уже строится ледокол, равных которому не было тогда в мире. Ледокол, получивший название «Ермак», был стальным четырехпалубным судном длиной почти 100 метров, с мощностью машин в 10 тысяч лошадиных сил, причем три винта располагались в корме, а один в носу, чтобы эффективнее давать задний ход и еще одновременно струей воды размалывать льдины впереди. Полный экипаж ледокола был чуть больше 100 человек, то есть это реально огромная, мощная и дорогущая машина. Построили его примерно за год. И в феврале 1899 года на нем был поднят торговый российский флаг, потому что ледокол был приписан к Министерству финансов, и Ермак отправился в свое первое путешествие из Ньюкасла в Петербург. 21 февраля ледокол вышел в плавание. Капитана корабля Макаров выбрал сам. Ему управлять кораблем как-то не по чину, он же адмирал, он командир эскадры вообще-то. И вот капитаном стал ковторанг Михаил Васильев, впрочем, Макаров тоже плыл на Ермаке. 1 марта достигли кромки льда, и все, включая Макарова, нервничали, как пойдет дело. Впрочем, Ермак просто с легкостью крушил лед. По мере приближения к Кронштадту на льду появлялось все больше и больше людей. Это были рыбаки, финские и русские. И чем ближе к острову, тем больше их было.
Дело дошло до того, что рыбаки стали подходить к ледоколу и интересоваться происходящим, спрашивать, типа, это что такое происходит, как у вас дела? Ну, корабль, потому что шел медленно, ломая лед. И Макаров подумал, а что если вот мы сейчас прорубим лед, и рыбаки с северного берега окажутся отрезанными от дома, но самих рыбаков это не пугало, Макаров вспоминал. В тех местах, где шел ледокол, толпы рыбаков бежали рядом, чтобы подивиться небывалому доселе делу. Многие без устали кричали «Ура!» самым добродушным образом, несмотря на то, что Ермак не приносил им никакой пользы, а скорее вред. Ровно в 2 часа дня, 4 марта, Ермак пришвартовался в Кронштадте, как и было запланировано заранее, буквально минута в минуту. Корабль сопровождали сотни людей, которые бежали по льду и кричали «Ура!», а вслед за торжественной делегацией во главе с военным губернатором Кронштадта на борт хлынула просто толпа народу. Она заполонила все помещения, включая машинное отделение. Люди хотели своими глазами посмотреть на чудо-корабль. Спустя 4 дня отстоя в Кронштадте для проверки всех систем пришла телеграмма из Ревеля, сегодняшнего Таллина, о том, что там затерло льдами 11 кораблей, и местный легкий ледокол не справляется. И тогда Макаров принял решение, что торжественную встречу в столице можно отложить. Ермаку пора приниматься за работу. Ермак отчалил в Ревель, с успехом вызволил корабли из плена и в начале апреля с триумфом прибыл в Петербург. Ажиотаж был невероятный. Все газеты были заполнены заметками о прибытии Ермака. Приход Ермака в настоящее время составляет злобу дня. Скептическое отношение многих техников к идее почтенного адмирала сразу рушилось, и теперь, кроме похвал и лестных отзывов Ермаку и его строителю-командиру, ничего не слышно. Относиться с подозрением ко всякому новому делу кажется в натуре русского человека. Правда, и оснований к тому было немало. Печатали даже, знаете, шуточки, типа такой. «Мое сердце лед. В таком случае позвольте Ермаку пройтись по нем». Короче, полный успех. Петербуржцы горды и довольны, Витте горд и доволен, Макаров тоже горд и доволен, но вот ему-то как раз хочется большего. Хочется испытания того, для чего был на самом деле спроектирован Ермак. Путешествие в арктических льдах.

В мае Ермак вернулся в Ньюкасл, в Англию, для осмотра и мелких исправлений, и оттуда пошел в Тромсё, в Норвегию, в первое тестовое плавание в Арктику. В открытом море Ермак качало немилосердно. Это проявилось еще в первом плавании. Дело в том, что у Ермака была такая округлая форма корпуса. Это для того, чтобы, если Ермак все-таки затрет во льдах, то льды не раздавили бы корпус. Они просто вытолкнули бы корабль наверх. Но именно это преимущество в открытом море превращалось в недостаток. Художник Столица, это фамилия такая, путешествовавший на Ермаке, писал в воспоминаниях. «Ермак подвержен качке в самой сильной степени и от незначительной зыби делает огромные размахи. Досадно было иногда смотреть на встречное парусное судно, которое как бы с задорным видом, слегка покачиваясь, проходило мимо Ермака, кидавшегося без всякой видимой причины то влево, то вправо». При этом Ермак еще и сжирал огромное количество угля. Двигатели у него были мощные и работали во всю силу даже на низких скоростях. Ну, точнее, они как раз и должны были работать в полную силу именно на низких скоростях. В арктическом плавании, буквально в первый же день столкнувшись со льдами, Ермак начал понемногу течь в носу. А затем передний винт и вовсе поломался обо льды. Макаров заволновался и тотчас же вернулся в Ньюкасл. На верфи осмотрели корпус и по гарантии укрепили нос. Кроме того, решили снять первый винт, который, как выяснилось, был совершенно бесполезен в Арктике. В середине июля Ермак вновь отправился на север, на Шпицберген. В 20-х числах он дошел до островов, и тут начинался сплошной лед. Правда, первое время Ермаку удавалось идти по такой извилистой трещине между двумя ледяными полями, но впереди были торосы, а торосы — это самое опасное дело. Торос, что это такое? Это когда, например, такой сильный арктический ветер или течение взламывает поверхность льда, и лед как бы вздыбливается, образует такие ломаные гряды. Они бывают около 10 метров в высоту. В редких случаях доходят даже до 20. И вот 25 июля Ермак, пытаясь пробиться сквозь торосистые поля, сильно ударился. В носовой отсек хлынула вода. Машину остановили, за борт спустили водолазов, которые обнаружили пробоину. Пробоину заделали специальной заплаткой и паклей, откачали из отсека воду и через 4 дня все равно отправились дальше. Вода потихоньку подтекала, но не критично. Вообще у Ермака было 9 герметичных изолированных отсеков. Можно было даже перекачивать воду из одного отсека в другой, причем не только из правого в левый. Ну, чтобы компенсировать крен. Но можно было перекачивать еще из носового в кормовой, чтобы поднимать нос. Ну, чтобы корабль лучше мог забираться на льды. Короче, Ермак пошел дальше. И 2 августа достиг северной оконечности Шпицбергена. Дальше на север оставались неисследованные прежде места. Но тут ледокол получил еще несколько сильных ударов об лед, слетели заклепки, помялись несущие конструкции, а заделанная пробоина начала еще дальше разъезжаться, так что Макаров, скрипя сердце, приказал отправиться назад на верфь Ньюкасл.

Таким образом, первое настоящее арктическое плавание оказалось неудачным. Скептики, которые, казалось, были посрамлены приходом Ермака в Питер, подняли головы и стали говорить, что идея Макарова о достижении Северного полюса на ледоколе вообще нереалистична. Макаров же отправил из Англии оптимистичную телеграмму Витте. Ермак оправдал все ожидания относительно возможности пробиваться сквозь льды. Он разбивал торосы высотой 18, глубиной 42 фута и ледяные поля в 14 футов. Прошел около 200 миль полярным льдом, но при разбивании одного тороса получена пробоина ниже ледяного пояса, где корпус не был подкреплен. Пришлось отказаться от дальнейшего следования. Ну типа, все окей, ну просто это мелочи, мы все поправим. Но Витте явно начал волноваться. Не для того он вбухал в постройку 1,5 миллиона, чтобы Ермак разломал льдами в Арктике. В Петербурге организовали комиссию по расследованию произошедшего под председательством главного критика Макарова адмирала Бирилева. Тем временем в Ньюкасле опять за счет производителя исправили и укрепили нос, а Макаров, понимая, что ледокол на самом деле не справился с нагрузками, Макаров спроектировал для него новые носовые обводы, которые лучше бы справлялись с давлением льда. И причем эта переделка, естественно, в гарантию не входила и стоила еще 500 000 рублей. Но на нее пошли. Решили, что новый нос на верфи построят за зиму, а ледокол пока что будет работать в Балтике, провожать торговые суда. А комиссия же, прибыв в Ньюкасл, пришла к такому выводу. Ермак, как судно, назначенное для борьбы с полярными льдами, не пригоден по общей слабости корпуса и по полной своей неприспособленности к этому роду деятельности. Макаров, естественно, был против такого мнения, но, в общем, над пламенным адмиралом сгущались тучи. Нужно было доказать и противникам, и общественности, что Ермак после реконструкции способен покорить льды Арктики. В начале зимы состоялось совещание у Витте. Присутствовали сам министр, адмирал Степан Макаров и химик Дмитрий Менделеев. Шел разговор о том, стоит ли отправлять ледокол в Арктику. Витте, насколько я понимаю, осторожничал. Он был в целом доволен работой ледокола в Финском заливе и не хотел его потерять. С другой стороны, для торгового и промышленного развития было бы очень здорово открыть северный водный путь из Европы в Сибирь. Если сибирские товары смогут спускаться по великим сибирским рекам в Северный Ледовитый океан, а там Ермак их будет водить караванами в Европу, то это будет дешевле, чем возить товары по железной дороге. Выгода! И Менделеев, и Макаров убеждали министра, что с новым носом, который уже делают в Англии, Ермак сможет ходить в Арктике без проблем. Правда, случилась размолвка все-таки между Макаровым и Менделеевым по поводу маршрута, которым должен следующим летом пойти Ермак, потому что надо было доказать всему миру и самим себе прежде всего, что ледокол способен работать в Арктике. А для этого ничего нет лучше, чем впервые в истории пройти из Атлантики в Тихий океан. Так вот, Макаров предлагал идти вдоль северного берега России по маршруту, который сегодня называется Севморпуть. А Менделеев говорил, что быстрее и проще будет идти ровно на север, пройти через Северный полюс, а потом идти ровно на юг, в сторону Берингова залива. Посмотрите на глобус, это и правда короче. Но вот для Макарова, кажется, эта идея была чересчур смелой, а химик стоял на своем. Тогда Макаров говорит, хорошо, вот вы, Дмитрий Иванович, считаете, что надо идти через Северный полюс. Круто. Может, тогда вы сами готовы пойти со мной на ледоколе этим маршрутом? Попытался взять химика на слабо. Но Менделеев ни на секунду не задумался и сразу же сказал, я готов идти. И Макаров, судя по всему, этого не ожидал, потому что он ответил, что я готов идти только вдоль побережья, и если хотите уж идти со мной, то вот пойдем вдоль побережья. А Менделеев сказал, нет, я пойду только если мы через Северный полюс двигаться будем. Короче, попозже Менделеев даже согласился участвовать в экспедиции и по маршруту, который предлагал Макаров, но... У адмирала и у ученого опять случилась размолвка, потому что Менделеев хотел руководить научной частью, а Макаров считал, что руководство экспедиции должно быть в руках у одного человека, и этим человеком должен быть он. В результате Менделеев, я цитирую, «пожелал успеха этому предприятию».
Короче, договориться Макарову и Менделееву не получилось. Но вот Витте принципиально не был против попробовать ледокол еще раз в Арктике. Но для начала надо было поработать зимой в Финском заливе и установить потом новый нос.

Зима эта оказалась суровой, и в начале ее Ермак спас несколько затертых во льдах пароходов, включая один боевой крейсер. А 13 ноября 1899 года на камне в Финском заливе сел броненосец генерал-адмирал Апраксин. Прибыли спасатели, которые стали взрывать динамит в скалах, чтобы освободить броненосец, но ничего не помогало. Положение было почти безнадежным. Вызволить броненосец не получалось, а весной напором льда и волн корпус корабля могло окончательно раздавить о камни. И вот тогда к спасению привлекли Ермак, а помимо него еще и Александра Попова, который буквально только что изобрел радио. Просто в выпуске неймдропинг постоянный. Сначала Менделеев, теперь Попов. Ну вот Попов для координации работ спасательных установил на двух островах радиостанции, а на кораблях сигналы принимались и передавались с помощью воздушных змеев, которые поднимали в воздух антенны. Сходу снять броненосец с мели все-таки не удалось. И в результате Ермак регулярно, в течение всей зимы, ходил к нему разбивать лед вокруг. И только 11 апреля броненосец наконец снялся с камней и пришел своим ходом в Петербург. Броненосец, между прочим, стоил около 5 миллионов рублей. Так что получается, что в первую же рабочую зиму строительство Ермака окупилось с лихвой. В общем, скептики опять посрамлены. Макаров получил одобрение на вторую попытку штурма арктических льдов. Причем не просто на тестовый поход, как год назад, а на настоящую прям арктическую экспедицию. Ермак должен будет дойти как минимум до устья Енисея и таким образом доказать свою способность водить караваны грузов по Северному морскому пути. И в случае успеха товары из Красноярска смогут попадать в Европу по воде.

мае 1900 года Ермак отправился в Ньюкасл, чтобы ему заменили нос на новый. Переделка эта закончилась осенью. Следующую зиму Ермак опять провел в Финском заливе со своим новым носом, пробивая путь и спасая корабли. Все это время шла борьба между правительственной комиссией и Макаровым. Комиссия говорила, что Ермак не справится с арктическими льдами и что отправлять его в арктическую экспедицию – это самоубийство. Макаров, естественно, оппонировал. Комиссия добралась до самого Николая II со всеподданнейшим докладом, чтобы, я цитирую, «Ледокол, не подвергая себя опасностям новой пробы в полярных морях, в этом же году осенью открыл свои действия в Балтийском море для поддержания навигации». Но Макаров выиграл в борьбе. Больше того, император не просто дал добро на арктическую экспедицию, но еще и одобрил рискованный план Макарова обогнуть острова Новая Земля с севера. Можно было бы пойти с юга через пролив Карские ворота. Посмотрите по карте. Новая Земля очень вытянутая такая на север. И вот можно было бы пройти с юга, но Макаров решил рискнуть и проплыть на 750 километров севернее. Сначала Ермак забросил на Шпицберген экспедицию Академии наук. И 3 июля отправился по своему маршруту. Взял курс на Новую Землю. Вода то была чистой, и в ней были видны киты, то океан покрывался льдом. Регулярно участники экспедиции видели белых медведей. Мишки были совершенно не пуганные. В этих местах их никто никогда не беспокоил. Так что люди с бортов совершенно беспрепятственно расстреливали их из винтовок. Медведи даже не боялись выстрелов. Они не понимали, что это такое, и убегали, только получив ранение. 14 июля туман рассеялся, и стала видна новая земля. Ермак все с большим и большим трудом пробивал себе дорогу во льдах, но течей не было, и опасных ударов, как 2 года назад, тоже. Новый нос справлялся. Однако еще через 10 дней Ермак застрял в торосах. Он попытался развернуться, но мороз схватывал воду быстрее, и в результате корабль полностью застрял во льдах, оказался в плену. Следующие 3 дня погода стояла такая, что экспедиция даже и не пыталась выбраться. А еще на следующий день, когда немного разъяснило, попытались идти назад, на запад. Участник экспедиции, геолог Валериан Вебер, писал в дневнике. «Прошли 3 длины судна. Уперлись в торос и вечером отправились пешком к западу на разведке. Прошли с версту, ничего утешительного. На возвратном пути на глазах происходила сильная подвижка льда. Места, где мы проходили полчаса тому назад, разверзлись на 1,5 сажени. Льдины имели в поперечнике 10-25 сажений. Из-под них выныривали льдины 2-го слоя. Торосы перевертывались. Рассыпались льдины. Сходясь, обкрашивались и вздымались в новые торосы. Все это происходило при тихой погоде, как бы беспричинно. Явление стихийно зловещее. Чувствовалось, что подо льдом океан. На силу мы добрались к Ермаку, но взяв нас, он прошел только 100 сажен, так как лед нажимал все время». Стало понятно, что с планами обогнуть новую землю можно попрощаться. Ни с севера, ни даже с юга уже не было никаких шансов обойти острова. Ледокол окончательно застрял, и оставалось только дрейфовать вместе со льдами и ждать, когда их вынесет в более теплые места. 2 недели Ермак дрейфовал, пока, наконец, только в августе не освободился. Макаров поменял планы. Ну и чтобы не возвращаться с совсем пустыми руками, сделал 2 рейса к земле Франца Иосифа и повернул назад. 20 августа экспедиция причалила в Тромсё в Норвегии.

Несмотря на то, что в этом путешествии Ермак не получил никаких повреждений, всем стало очевидно. Ермак в Арктике не пройдет, конструкция не позволяет. Ну то есть, это стало очевидно всем, кроме Макарова, который продолжал лоббировать освоение Арктики и хотел следующим летом опять отправиться в новую экспедицию. Но тут уже Витте выступил против. Доложил императору, что Ермак, к сожалению, не способен пробиться к Енисею и что корабль надо беречь. Получается, что скептики были правы. И слава богу, что во второй экспедиции уникальный корабль не был потерян. Ну то есть, хорошо, что адмирал Макаров обладал пробивным характером и визионерством и спроектировал самый большой на то время ледокол. И хорошо, что он смог его не загубить. Но вообще-то получалось так, что вот эта правительственная комиссия всю дорогу защищала Ермак от его же создателя. Больше ледокол не отправляли в арктические экспедиции. И он с успехом трудился годами в Балтийском море, провожая корабли и вызволяя их изо льдов. После революции он продолжал активно работать. В 1938 году он участвовал в спасении застрявшей во льдах экспедиции. Это когда был знаменитый дрейф парохода Георгий Седов. А в 1955 году Ермак, все еще продолжая служить стране, наконец прошел по Северному морскому пути из конца в конец. Он вел за собой караван боевых кораблей в Тихий океан. И Ермак прошел успешно этот путь, потому что за год до того на нем установили вертолетную площадку и разведку пути делали летчики. В 1963 году, после 64 лет службы, ледокол списали и распилили на части. Его не сохранили, там не сделали музей, но, например, стол и кресло из кают-компании Ермака можно увидеть в Музее морского флота в Москве. А адмирал Макаров после начала русско-японской войны был назначен командующим Тихоокеанской эскадрой и защищал Порт-Артур. 31 марта 1904 года броненосец Петропавловск, на котором находился адмирал, наткнулся на мину и потонул. Тело адмирала Макарова не нашли. Японский поэт Исикава Такубоку написал в честь адмирала стихи. Вот они в русском переводе. «Друзья и недруги, отбросьте прочь мечи, не наносите яростных ударов, замрите со склоненной головой при звуках имени его, Макаров. Его я славлю в час вражды слепой, сквозь грозный рев потопа и пожаров, в морской пучине, там, где вал кипит, защитник порт Артура нынче спит».

0: С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Этот выпуск вместе со мною для вас готовили. Факт-чек Дмитрий Катаругин, редактура Катерина Серебренникова, работа со звуком Семен Аксенов, взаимодействие с партнерами Юлия Стреколовская. Поддержите меня и студию «Либо-либо». Все варианты поддержки нас по ссылке в описании выпуска. До встречи через неделю.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

Я приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльсков, и с вами Нота Бена, подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Очередные, значит, обновления, в общем, говорил вам по поводу лекции. Лекция немножечко откладывается, ну, в Москве, которая будет очная, поскольку бар, в котором должна была быть лекция, в общем, арендаторы выгнали оттуда этих замечательных барменов, и теперь, соответственно, площадки пока что нет, поэтому, ну, посмотрим, может быть, я что-то найду, может быть, какие-то музеи, не знаю. Мне как-то говорили, да, что можно там, есть какие-то пространства, вроде какой-то там библиотека Некрасова, еще где-то, ну, не знаю, я просто не связывался ни с кем сейчас, но очень надеюсь, что займусь этим вопросом и где-нибудь что-нибудь организуем уже, наверное, в декабре, я думаю, не раньше. Ну, если что-то будет, я анонс в ноябрьском выпуске вам дам. Сегодня мы поговорим об таком явлении, как новая романтика, новые романтики, кто это такие, почему вообще о них стоит пообщаться, об их вкладе и вообще, что интересного они показали миру, а что интересного показал мир им, скажем так. Ну, собственно, потихонечку начинаем, поехали. Итак, вообще, ну, говоря о этом явлении, нужно сразу сказать две вещи. Первое, очень многие люди это явление переоценивают, многие его недооценивают. Оно так очень в таком, скажем, плавающем статусе находится. Дело в том, что оно просуществовало, по сути, ну, лет 5, наверное, потому что, ну, там уже там где-то условно там, 79-80-го, по там 84-85, то есть оно такое достаточно было быстротечное. Объективно говоря, каких-то прям супер выдающихся такого потока музыкальных памятников оно не оставило. Да, там были хорошие группы, были очень хорошие альбомы, были какие-то отдельные гениальные композиции, мы все это дело разберем, но не сказал бы я, что прям там вот какая-то россыпь, знаете, как вот есть такой термин «винтажный год», да, или там «винтажное какое-то», «винтажное явление», да, ну, как правило, где там очень много всяких альбомчиков остается, таких классических, скажем так, либо просто интересных, здесь этого всего нет. Сразу говорю, кто-то, может быть, есть любители, которые скажут, что на самом деле есть, и все альбомы там, они гениальны, ну, не знаю, на мой вкус, как бы уж вот какой-то прям вот россыпи-россыпи там нет, то есть у многих коллективов есть там одна-две песни, то есть то, что называется One Hit Wonder. С другой стороны, эти коллективы, они оставили такой неизгладимый след в плане стиля. То есть, если рассматривать это явление как такой задел новой волны, вот его такое начало именно стилистическое, то, конечно, вот новые романтики, они очень важны. То есть, не то чтобы они сделали очень много там для звучания, а потому что были, скажем так, группы повлиятельнее в этом плане. Но в плане стилистическом, то есть, это вот все вот эти вот прически, все вот эти вот какие-то яркие наряды, такая вот эстетика декаденса, аристократии 19 века, все вот такие вот Оскары Уайлды, это все пошло вот с новой романтики, потому что если вы... Мы поговорим об этом чуть попозже, но просто вот, чтобы вы понимали, то, что явление, оно вот первоначально такое немножечко... Вот статус его не определен до сих пор и, наверное, не будет. Оно все-таки будет немножечко пограничным, но, тем не менее, поговорить о нем стоит. И вторая вещь, о которой мы поговорим, это группа, которая к этому явлению относится. Здесь очень сложно, потому что там сюда, например, относят из известных, я сейчас не буду включать, просто перечислю, там, Дюран-Дюран, да, Depeche Mode. Кто-то относит, кто-то нет, сами они... то себя относили, то открещиваются. Есть там те, которые типа под влиянием, типа там Eurythmics, это которые вот Sweet Dream оригинально спели. Там даже Soft Cell, который, казалось бы, там вроде ну не особо, но вот тоже они как бы туда относятся каким-то образом, хотя сами они этого как не подтверждали. В общем, с этим очень сложно. Мы сегодня постараемся сконцентрироваться на тех ребятах, которые непосредственно выступали в клубе Blitz, непосредственно, скажем, были героями вот этой всей клубной тусовочки, которая там организовалась в Лондоне 80-х годов, и одну группу мы зацепим такого пограничного формата,
тоже, которая то относится, то не относится, просто потому что хочу вас с ней познакомить. Вот. Все, собственно, на этом предисловии мы заканчиваем и начинаем уже про новых романтиков рассказывать. Ну, я начинаю. Вы начинаете слушать. Вернемся во времена панк-рока. Все пошло от него. Говорили мы с вами, что панк-рок — это революция была такая, в первую очередь, музыкальная, да, во вторую очередь уже там какая-то политическо-социальная. То есть, на самом деле, вся вот эта вот политико-социальная подоплека, она, естественно, в панке была, но была, во-первых, не во всем, была в каких-то отдельных коллективах, там, типа Clash, например, либо там каких-то отмороженных панков, типа Крэс, да, таких анархистов-фундаменталистов, скажем так. То есть в целом не то, чтобы прям весь панк вот эта вот социальная плашечка касалась, но она не касалась их идейно, но очень касалась, скажем так, хронологически. Потому что там 77-й год, условно говоря, там был очередной какой-то экономический кризис, дела были не очень, и панк, он так в нужное время, в нужном месте оказался и, так сказать, поймал еще и вот эту вот политическую волну. Соответственно, поменял он эстетику и музыкальную, он поменял эстетику, скажем так, тематическую, он поменял эстетику, собственно, визуальную, потому что, несмотря на то, что панки, они все бриолинили себе волосы, были в таких вот кожаных, модненьких вещичках, назвать их прям какими-то первыми стилягами, скажем так, ну, язык не поворачивает. А более того, помимо отрицания, как мы с вами говорили, прог-рок, также они отрицали и тот же самый глэм-рок со всякими Roxy Music, Дэвидом Боуи и так далее ребятами. То есть тоже не хотели вот какой-то такой вот помпезности. Именно, то есть, скажем так, у них была помпезность такая больше нигилистическая, чем помпезность такая красивая. Вот это все, что красивое, прилизанное, они все это отрицали. И, соответственно, когда панк-рок уже начал там в 78-79 году плавно переходить в новую волну, эта тенденция, в принципе, сохранялась. Ну, давайте послушаем известнейший, первый, наверное, такой прям громогласнейший нововолновой хит. Это группа Blondie, Heart of Glass.

очень советую вам параллельно, может быть, с подкастом как-то попробовать включить клип на эту песню, чтобы, ну, там, с Дабихари красавицей, и посмотреть, как вообще они выглядят. Нельзя сказать, что там-то, да, они как-то там, она там в платьюшке, такая вся красивая, но не что-то более того. То есть, ну, такая, знаете, обычная, в принципе, сценичность, немножко простоватый, чуть-чуть там есть вот такие элементы припанкованности, ну вот, посмотрите, вы их увидите, да, но ничего такого супер вызывающего там нет. И в целом это была проблема, ну, если считать это проблемой, мы все-таки, так как рассказываем о новых романтиках, мы немножко как бы с их точки зрения будем смотреть на все эти процессы. В этом была такая небольшая проблема, что эстетика вот этих вот новых жанров музыки, она была очень скудной. То есть прям, то есть визуально все это смотрелось просто отвратительно. И, соответственно, ну, с нашей точки зрения, да, новых романтиков. А тут еще надо отметить, что в 81-м году, мы так чуть-чуть вперед сбежим, появился всем известный вам канал MTV. И новой жизнью заиграли видеоклипы. То есть видеоклипы стали очень важным явлением. И очень долгое время для того, чтобы продвинуть песню в мейнстрим, уже как бы радио потихонечку переставало его использовать и начали использовать именно вот эти клипы для того, чтобы люди их видели, видели, как там все красиво, классно, и, соответственно, покупали. Потому что клипы, которые были вот до 80-х годов, это, ну, отдельная тема, нам так вкратце пробежимся, они были в основном как, то есть стоят какие-то люди, играют на инструментах и поют. Там первый клип с какими-то, значит, вообще эффектами в истории, он, правда, появился в 75-м году, это была «Богемская рапсодия» группы Queen.

0: всем вам известная.
1: Но потом все равно все это вернулось, и какие-то такие вот сюжеты прямо интересные, их было очень мало, то есть люди не особо запаривались. С MTV уже пришлось запариваться, и вот тут новые романтики опять же сыграют свою большую роль. Значит, ну, вернемся мы опять в 78-79 года. В общем, вот как-то вот так все дела обстоят. Там начинается какой-то синти-поп, но в плане эстетики ничего особо не меняется. Тут, значит, соответственно, мы знакомимся с двумя господами. Зовут их Стив Стрэндж и Расти Иган. Стив Стрэндж, он был прям такой за главного, а Расти Иган, так он немножечко на вторых ролях был. Они как-то вот все им не нравились, те тусовочки, которые происходили, и Стив Стрэндж, он решил как бы создать что-то свое, что-то вот такое, вот как бы куда притянуть всю вот эту вот альтернативно мыслящую молодежь, в которой вот жаждет такого вот раскрепощения и самовыражения через одежду, через какие-то визуальные составляющие, помимо музыкальных. И, соответственно, нашли они в Лондоне какой-то бар, Блиц он назывался, ну, бар такой, там, то ли винный, то ли пивной, ничего особенного, какое-то, ну, такое, знаете, вот обычное заведение, там, на такой, ну, вот обычный провинциальный бар, но такой приличный, да, то есть не какие-то ужасы, но ничего особенного. И пришли они туда, встретились с хозяином, сказали: здравствуйте, мы вот хотели бы здесь организовывать свои какие-то вечеринки, с вас помещение, денег у нас, естественно, нет, с вас помещение, а с нас, соответственно, покупателем для вашего алкоголя и вашей кухни. Ну, владелец говорит: ну, почему бы и нет, давайте попробуем. И, соответственно, на основе этого клуба Блиц, вот этот вот, он и появилось вот это вот клубное движение новых романтиков. Соответственно, все оттуда убрали. Там играл этот какой-то, ну, рок-н-ролл такой классический. Ну, все, соответственно, оттуда убрали. И начали организовывать там дискотеки такого синт-поп-музыки. Да, то есть, если мы, опять же, так в параллель истории будем рассказывать про суть, да, движения новых романтиков, то есть это, с музыкальной точки зрения, это обычный синти-поп. Он такой, кто-то говорит, что это такой глэм синти-поп, но по факту, то есть там ничего такого прям, то есть не то чтобы у новых романтиков у них была какая-то отличительная музыкальная черта от другого синти-попа, то есть они отличались именно визуально, это очень важно понимать, это вот одна из тех причин, по которой не то чтобы считается явление каким-то прям грандиозным. И, соответственно, начали они там крутить своего любимого Дэвида Боуи, своего любимого Брайана Ферри из Roxy Music, и все вот это вот плеяду глэм-рока, и какие-то такие нововолновые хиты, и собирать дискотеки. А при этом, что сам Стив Стрэндж, то есть вот Расти Иган, вот этот второй парень, он работал диджеем в этом клубе Блице, а Стив Стрэндж, он там работал, ну, назовем так, вышибалой. А в чем заключался? Стояли огромная очередь к этому Блицу, ну, потом уже огромные, сначала небольшие, и Стив Стрэндж устраивал жесточайший дресс-код. Там по, скажем так, сообщениям очевидцев, это вообще был самый жесткий дресс-код в истории клубов. То есть, если там что-то ему не нравилось, казалось, твой наряд каким-то неинтересным, образ каким-то вторичным, тебя просто не давали войти. А рядом с этим, да, вот тут сейчас могу напутать, но это не суть важно. То ли рядом с этим клубом Блиц, то ли вот прознали про это ребята из этого заведения. В общем, где-то там находился Лондонский университет моды, что такое, где там будущие модельеры учились. И они как раз-таки активно влились в эту тусовку, ну, потому что им близка была вот эта вся глэм-тематика. Но одновременно с этим они видели в клубе Блиц, по признанию этих всех модельеров, я не помню, как их зовут, не обессудьте, они видели в этом площадку для реализации собственных идей, да, то есть какие-то там прически, какие-то там космические наряды, какие-то там, ну, то есть вот полные эксперименты, которые они давали волю просто всему, и потом многие признавали, что благодаря вот этим вот как раз клубам они, скажем так, отточили свое модельерское мастерство. Ну и, соответственно, эти вот ребята, они туда приходили и там тусовались. Потом, через какое-то время, соответственно, дал им просто там тусить, и они решили, а почему бы нам не начать свою музыку записывать, как бы, кто мешает. И сейчас мы так плавно перейдем к музыкантам в этом жанре, но прежде чем мы к ним перейдем, я вам расскажу судьбу этого Стива Стрэнджа. Он там организует свою группу, мы сейчас о ней поговорим. А позже, соответственно, После того, как его вот этот клуб «Блиц» стрельнул, его начнут приглашать организовывать другие клубы, организовывать вечеринки, и он, ну, скажем так, станет очень модным вообще таким пати-мейкером, да, скажем так, вот, с огромным количеством денег, но все эти деньги он прожигал, и, насколько мне известно, там, он, не знаю, жив он или умер, но вот доживал или доживает он свою жизнь, он там с мамой, и, в общем, он там, его последний раз застали фанаты, видели, как он воруют еду в магазине, да, то есть человек абсолютно по канонам вот этих вот декадентов 19 века, все прожег, и ничего ему не было интересно. Да, еще забыл сказать, именно откуда черпало вдохновение именно для эстетики всей этой новой романтики, это был 19 век, всякие там Байроны и так далее, то есть именно эти вот Дэнди и так далее, то есть вот... скажем так, вдохновение черпалось и в нарядах, и в идеологии, и в каком-то мировосприятии, скажем так. Из интересных случаев в клубе «Блиц», давайте музыку все-таки оставим на самый последний момент, я еще расскажу парочку баек, скажем так. По, опять же, заверению свидетелей, как-то в этот клуб пришел пьяный Мик Джаггер, попытался туда войти, но Стив Стрэндж его просто не пустил, да, то есть Мик Джаггер у него не прошел дресс-код, и потом этот Стив Стрэндж, он очень всячески гордился. Ну, надо сказать, что такое достижение, ну, не сказать, что прям сомнительное, то есть можно, так пацаны, скажем так, на районе, конечно, оценят. И, конечно же, как-то, когда уже клуб стал всем популярным, туда пришел Дэвид Боуи, их такой кумир, бог и так далее. И тогда это был, получается, 80-й год. У Дэвида Боуи тогда вышел альбом, по-моему, «Скари Монстры» и «Супер Крипс», если не ошибаюсь. И, соответственно, к этому альбому он записывал клип на всем вам известную композицию «Ashes to Ashes».

И пришел он в этот клуб не только потусоваться, а для того, чтобы для своего клипа отобрать таких колоритных ребят туда, чтобы они там заснялись, он их там нашел. И вот в клипе «Ashes to Ashes», когда припев, вы можете видеть, как Дэвид Боу, еще три человека, они так как бы, ну вот если такой квадратик представить, ну если вы посмотрите, вы это увидите. Там такой квадратик, где они поют на фоне какого-то моря и скал. Значит, четыре такие, скажем так, четыре лица поют припев этой композиции. И вот там есть Дэвид Боу, и там есть Стив Стрэндж, и еще два каких-то человека вот из этого замечательного клуба «Блиц». Так они вот засветились и получили признание своего кумира. Наверняка еще какие-то есть забавные истории про это место, но мы на этом историю закончим. На самом деле, да, то есть вот сейчас, не знаю, минут 20, наверное, прошло. То есть вы понимаете, что не то, чтобы какое-то супер явление. Ну, то есть вот можно все, что в него входит, рассказать за 15 минут, не больше. Сейчас мы послушаем, соответственно, музычку, которую ребята исполняли, и в конце поговорим про влияние этого жанра на мировую музыку. Итак, первый коллектив у нас называется «Визаж».

Это, собственно, группа Стива Стрэнджа и Расти Игана. Вот они ее создали. Считается, что коллектив культовый, знаковый, с хорошим дебютным альбомом. Я с этим не согласен. А вот песню, которую мы только что послушали, «Fade to Grey», на мой вкус, это единственное вообще, чем это грубо отметилось. Но это, конечно, такая великая композиция, абсолютный такой дэнс-стоппер. Очень фактурная, очень классная, красивая, такая самобытная композиция. Но помимо того, что солист там Стив Стрэндж и, соответственно, написание этой композиции, на мой вкус группа ничем другим не запомнилась. Но считалась, скажем так, одним из флагманов, по крайней мере, эстетических флагманов музыки новых романтиков. Да, вы, кстати, можете прямо сейчас заметить, что мы сейчас будем так пробежимся по группам вот этих вот романтиков. И как бы по большому счету о них как бы у нас большого разговора не получится, просто потому что они очень, то есть они очень местечковые даже по меркам местечкового явления. То есть там нет никаких каких-то интересных историй, у них нет каких-то интересных дискографических поворотов. Ну, у кого будет, я отмечу. Там, скажем так, мировыми какими-то звездами там становились там буквально единицы. Да, опять же, например, о группе Duran Duran мы говорить вообще не будем. Ну, потому что суперизвестная группа. Я думаю, не думаю, что я вам что-то новое о ней расскажу. Вот, поэтому так пробежимся. Но попробуем, значит, побольше каких-то найти интересных ребят. Все, с визажом, в общем, мы закончили очень быстро. А вторая группа, с ней тоже быстренько разделимся, это группа Japan.

Опять же, мы послушали единственную, на мой вкус, достойную композицию у них, Life in Tokyo. Но тут от Japan мы скажем пару, скажем, таких ласковых, да, а группа, ну, на мой вкус, ну, вообще ничего особенного. То есть, помимо вот этой вот песенки, то есть, слушать остальное просто невозможно, но по какой-то непонятной мне причине вот всякие критики и меломаны эту группу просто обожают. То есть, называют их там чуть ли не лучшей группой 80-х, какие-то там инновационные, с каким-то там специфическим звучанием, чуть ли не, ну, то есть, вот там видел какую-то статью, где их сравнивали с группой Tuxedo Moon.

мой вкус, то есть это вообще это разные виды спорта, это не, ну, даже как-то вот в один ряд ставить нельзя. Тем не менее, вот, пожалуйста, группа Japan — это такие вот одни из главных таких фаворитов всяких снобов, критиков, меломанов и прочих нулайферов вот на пост таких авангардистов движения романтического. Ну, я бы не рекомендовал слушать, то есть, на мой вкус, ну, правда, ничего интересного. Можете послушать. Возможно, я вообще один в меньшинстве, может, эта группа всем нравится, кроме меня, не знаю. Ну, как бы, напомню еще раз название группы Japan. Послушайте. Возможно, это то, что на самом деле и нужно слушать. А я, дурак, ничего не понимаю. Идем к следующему коллективу. Он уже такой поинтереснее в плане истории. Называется Ultravox.

тут что любопытно. Вообще, по мере разрастания движения новых романтиков, к ним начали приходить коллективы, скажем так, из других жанров. Вот, например, Ультравокс, они, там у них первые два или три альбома, они вышли в жанре такого панк-арт-панка. Вот что-то такое. Вот мы сейчас как раз послушали композицию вот того жанра группы Ультравокс, старого, скажем так. Тогда у них, они вот писались Ультравокс, и был восклицательный знак. А потом они решили, соответственно, вкатиться в новоромантическое кабаре, скажем так. Поменяли солиста, стал у них солист Митч Юр. Потом вот он с Ультравоксом выступал, потом у него была какая-то сольная карьера, тоже неплохая. Отдельно сейчас послушаем его кавер, просто великолепный, на The Man Who Sold the World Дэвида Боуи.

прям, я бы его там в топ-100 лучших каверов в истории человечества бы добавил, очень так красиво спел. Ну, в общем, Ультравокс, они переобулись, поменяли жанр, начали выступать в стиле новой романтики. Там такой определенный успех приобрели, но, опять же, на мой вкус, вот что старый Ультравокс, что новый, не то чтобы группа какая-то прям очень интересная. Они поменяли имидж, они там тоже снимали видеоклипы довольно такие, довольно красивые, давайте не будем сейчас какие-то слова подбирать, довольно красивые видеоклипы снимали, вкатились в эту тусовочку с удовольствием, были какими-то локальными звездами, по-моему, даже в чартах куда-то добирались, но с музыкальной точки зрения, ну, вообще ничего особенного, на мой вкус. Давайте послушаем что-нибудь из их позднего творчества и двинемся дальше.

главный, наверное, их хит «Карма Камелеон». Я думаю, ну, не знаю, кем надо быть, чтобы... А, не хочу обидеть тех, кто, конечно, не слышал, но не знаю, как можно жить и избежать. Мне кажется, ну, такое тоже по всем радио эта песня крутится просто постоянно. В общем, Culture Club — это тоже, соответственно, представитель новых романтиков, как нетрудно догадаться. Солист у них там был такой Бой Джордж. А Бой Джордж чем сам по себе был интересен, помимо того, что он был наркоман-рецидивист, и потом с ним это злую шутку сыграло. Он позже, после распада Culture Club, начал сольную карьеру, но как-то у него не получилось завязать с наркотиками, все он себе испортил, поэтому вот Бой Джордж нам очень даже докажет, что наркотики — это зло, помним, мы как бы за... Да, мы, конечно, не Ройзман, но тоже за город без наркотиков, хотя бы, ну, постараться там. В общем, значит, Бой Джордж, он был таким... одним из таких символов эпатажа, скажем так, новых романтиков. Ну, достаточно посмотреть там какие-то его образы, тоже там вбейте, посмотрите его такие образы сценические, можете посмотреть его лайв-выступления, то есть там макияж, там какие-то абсолютно нечеловеческие наряды. Вроде как ходили слухи, что... очень он активно взаимодействовал с всякими вот этими модельерами, и на нем в том числе вот эти вот те самые модельеры, которые ходили вот в эту вот, в эту тусовочку, на нем они обкатывали вот эти свои наряды в том числе, как-то вот, вроде даже он там участвовал в каких-то показах, в общем, что-то он там в этой тусовке был довольно активным. Закончил он плохо, у Culture Club, ну, у них вот уже как бы дискография такая посолиднее, там уже можно послушать парочку даже альбомов. Ой, к сожалению, на память не вспомню, но, по-моему, ну в общем, первые там 2-3, я думаю, слушайте на здоровье. То есть эту группу уже могу порекомендовать как такой более целостный коллектив. Дальше у нас группа Spandau Ballet.

не скажу, что я большой поклонник группы «Спандау Балец». Рекомендую у них, если вот мы берем дискографию, рекомендую больше слушать их ранние альбомы, там, по-моему, до 82 года, то, что они делали. Это, скажем так, чем группа, в первую очередь, примечательна, это главный такой поп-конкурент Duran Duran. То есть на ниве вот этой вот новой романтики этот коллектив, он был довольно известный, там постоянно гостил во всяких чартах, хит-парадах, был коммерчески успешен, но в итоге там, конечно, такой славы в народе не снискал, гораздо сейчас менее известный, ну, по крайней мере, за пределами Англии. В Англии, я думаю, что на уровне с Duran Duran они как-то вот олицетворяют эту эпоху. Группа, опять же, как и все, на самом деле, группы новой романтики, они в итоге скатились в однообразие. Мы об этом сейчас чуть-чуть поговорим, как про закат, так у нас будет в конце такой закат новой романтики, об этом скажем. Ну, в целом, там первые два альбома, ну, там несколько, два-три, не помню, два, по-моему, звучат свежо, дальше хуже, хуже и хуже. Поэтому что-нибудь слушаем еще из «Спандау Балец» и двигаемся дальше.

последний коллектив, о котором мы сегодня поговорим. Он у нас называется Adam and the Ants. Это тот самый коллектив обещанный, который не имеет напрямую отношения к новым романтикам. Там кто-то причисляет, кто-то нет. В общем, не будем мы в этой перипетии с вами разбираться. Просто послушаем хорошую музыку. Давайте что-нибудь для затравочки.

Значит, солист там взял себе псевдоним Ант, да, Адам Ант его звали. И суть в чем? Вот этот вот Адам Ант, он активно выступал с, пока еще у него не сформировался состав его коллектива по Лондону и завел несколько знакомств полезных, в том числе небезызвестного Майка Макларена, который продюсер Sex Pistols, и продюсера Криса Хьюза также они познакомились. И, в общем, там история примерно такая. Если вы послушаете вообще Адам Ант, особенно вот начиная со второго альбома, который Kings of Wild Frontiers называется, вы услышите там такие, как будто идут двойные барабаны. Это прям очень отчетливо слышно. И в чем суть, что то ли Крис Юс, то ли Майкл Макларен, то ли кто-то, в общем, кто-то из, значит, музыкальных продюсеров английских из тусовочки Макларена, либо он сам, либо кто-то из его тусовочки, они ездили в Африку, ну, так, узнать, чем живет этника народов Черного континента, и услышать, как какие-то племена, вот они используют технику двойных тройных барабанов. Они подумали, что это очень круто, приехали и решили как бы с кем-нибудь ее опробовать. И вот опробовали, соответственно, с господином Антом. И в итоге эти двойные барабаны стали его визитной карточкой не только группы, но и позже, когда у нее сольная карьера будет. То есть это такой очень специфический элемент, звучит очень круто. Группа, ну, такая, скажем так, известная в узких кругах, то есть не могу сказать, что я прям всем как-то ее отрыл, но, тем не менее, не самый такой знаковый коллектив 80-х годов, по мнению такого непросвещенного большинства. Поэтому прошу обратить ваше внимание, послушайте. Я думаю, что вам прям доставит удовольствие. Можете слушать смело и группу, и сольную карьеру Адама Анта. Давайте что-нибудь еще послушаем и будем закругляться.

0: поговорим, давайте, немножечко о закате новых романтиков в середине 90-х, в середине 80-х, естественно. Там в 90-х просто была попытка все дело возродить, но, естественно, она, как и любая попытка что-то возродить, увенчалась провалом. В чем вообще была главная проблема новых романтиков? Их было две. Первое – это то, что они делали ставку на такой имидж, на эстетику. И если там в 81-м году, когда они это придумали, это была такая фишка, насчет которой они взрывались, да, и в том числе с MTV такой буст получали, как на трамплине прыгали вверх к славе, потому что народ интересовался, то уже где-то к середине 80-х эту фишку взяли все, кому не лень, на вооружение, и новые романтики просто перестали выделяться. Вторая проблема – это проблема музыкальная, это однообразная музыка. Это как бы они старались найти баланс такой, то есть они очень хотели делать танцевальную музыку в определенном таком стиле, таком, скажем так, стиле раннего синтипопа. Работа с эффектами, работа с сторонними инструментами была минимальной. И опять же, если в 81 году это было относительно ново и свежо, то к 85 году, когда новая волна уже расцвела во весь рост, когда уже отгремел и нон-стоп Эротик Кабаре, собственно, кстати, тоже 81 года, там еще, ну, в общем, там где-то 82, 83, 84, там куча всего отгремела, в общем, к середине 80-х все это стало, конечно, гораздо хуже, чем, ну, это стало, грубо говоря, вторичным. И поэтому те, скажем так, фишечки, на которых эти ребята взлетали вверх, они уже перестали работать, а что-то новое предложить они не могли. Более того, почти все вот эти идеологи типа Стива Стрэнджа, они уже уехали делать клубные тусовки, возрождать викторианскую Англию под новую волну и зарабатывать на этом денежки, и музыка ему перестала быть интересной. Ну и, соответственно, также постепенно со сменой вот эта вот бесконечная помпезность в итоге всем абсолютно надоела. Там пришла на смену музыка техно уже, ну это уже чуть подальше, забегаем вперед, но тем не менее. И, скажем так, так как музыка это всегда процесс смены, да, чего-то такого, в общем, бомжей на каких-то модных тусовщиков, вот они постоянно меняются в мейнстриме, то вот время модных тусовщиков в середине 80-х прошло, и настало время таких бедных, плохо одетых ребят, и все это вылилось в итоге в гранж. Тем не менее, еще раз отмечаю, что новые романтики – это крайне важное явление с точки зрения эстетической, с точки зрения музыкальной, на самом деле, тоже. Не будем уж совсем их там как-то зарывать. Тех, кого я вам сегодня перечислил, послушайте. Опять же, вот, все то, что я отметил, не пожалеете. На этом, наверное, все. Следующий выпуск, ну, я планирую где-то в середине ноября, но не знаю, когда этот-то выйдет. Поэтому не будем так загадывать. А по всем обновлениям сказал. Давайте прощаться. С вами был Анатолий Рыльсков, подкаст Нота Бен. Еще услышимся.
1: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский, я автор подкаста «Закати сцену». Я поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое. Другое. Дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет. А просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое. Такое.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Либо-либо.
2: Это подкаст «Радио».
1: Монеточка. Давай еще раз. Меня зовут Лиза Монеточка, а это...
2: А это Витя Исаев.
1: И это наш подкаст «Радио Монеточка» со студией «Либо-либо». И здесь мы отвечаем на вопросы наших слушателей, прекрасных малышей, подростков, детишек. Сегодня будем говорить, кстати, про экзамены.
2: Ужас.
1: Если вы тоже хотите попасть в наш подкаст, то пишите в наш телеграм-бот. Ссылка будет в описании.
2: Да.
1: Вить, какой у тебя был в жизни самый страшный экзамен, который ты запомнил на всю жизнь? Я уверена, такой есть.
2: Самый страшный экзамен, он был у меня в Тбилиси.
1: Когда тебя на границе допрашивали? Просто нас, конечно, постоянно в Грузии досматривают на границе, расспрашивают. И первые разы мы так волновались, стояли там. А теперь мы просто как два дурачка. Они на нас так смотрят странно, эти таможенники. Потому что у нас уже сухарики, чипсики для малыша, дополнительная одежда, игрушки. Мы там раскладываемся, ползаем, смеемся. Нам Нина очень сильно помогает на всех границах, на всех досмотрах. Недавно она нас пустила в бизнес-зал. Нас как бы трое: мама, папа и ребеночек. И, конечно, нам нужно заплатить за двух взрослых, чтобы посидеть там, поесть этих чипсиков с этой кока-колкой. Но она так хохотала с этой Ниной и говорит: только один, я вас беру только один, просто потому что у вас такой милый ребенок. Она так и сказала. И мне кажется, что в целом нашу жизнь, появление Нины в этом смысле точно облегчило. Мы стали везде приемлемые, приятные, в банке, ненароком. Кладу телефончик, а у меня на заставке малыш хохочущий, очень симпатичный. И вместо того, чтобы меня допрашивать, кто я, откуда я и что у меня за паспорт такой отвратительный, вместо этого первые там 15 минут идет обсуждение этого малыша, и дальше уже просто как своей подружке она выбивает эту карточку, выбивает, открывает этот счет.
2: Ну, скажем так, она компенсировала некоторые неудобства, связанные с владением малыша.
1: Компенсировала, и некоторые затраты уже даже компенсировала.
2: Да, она отбила 35 евро.
1: Да.
2: Осталось немножко.
1: Да.
2: Ну и, собственно, как тебе наше приключение недавнее?
1: Да слушайте, я бы в этом туре реально бы только и жила. Вот если бы были между турами три денечка...
2: Туры.
1: Если бы были между турами туры, это было бы хорошо. Какое удовольствие я получаю. Мне еще просто очень не нравится сидеть дома, особенно с ребенком. Это мне очень тяжело дается. Его надо постоянно развлекать, что-то ему придумывать, куда-то его водить. Потому что Нине постоянно нужно общение, кокетство, знакомство, улыбочки где-то там. Поэтому мне все время с ней надо идти в какой-то торговый центр или в какие-то гости, или на какую-то площадку. Все время ее как-то развлекать и удивлять. И восхищать чем-то. А в туре она сама по себе развлекается. Она у нас уже выходила на сцену во время выступления.
3: Тихо. Не пугайте человека. Это новый человек. Его нельзя пугать.
4: Ай, не маленькая малышка. Господи.
1: Я испугалась, что она будет плакать. Очень так внимательно за ней наблюдала. И представляете, что она делает? Она начинает хохотать, улыбаться, смотрит на эту там 1500-2000 людей. Они все захлопали. И она им в ответ начала хлопать и аплодировать. Кокетка такая. Ладно, Вить, давай теперь про настоящие экзамены, потому что время сейчас такое, сейчас для всех это актуальная тема, и мои слушатели просто вообще ломятся к нам в чат, ломятся к нам в эфир, чтобы пожаловаться на то, как им тяжело, как их достали эти экзамены.
5: Меня зовут Алена, я из города Москва. Кажется, что ЕГЭ – это такой винтик, знаете, как будто если он повредится, что-то с ним случится, то в целом весь механизм дальнейшей жизни пойдет под откос. И очень страшно, что вот эти формальные баллы, они могут испортить в целом всю жизнь. И что делать с вот этим чувством, что при несдаче ЕГЭ все дальнейшее может быть просто разрушено.
1: Привет!
2: Привет!
6: Здравствуйте!
1: Слушай, какой у тебя красивый антураж, книги.
2: Лоу-фай, хип-хоп.
1: Да, и сразу видно, что ты очень умный человек, который готовится к экзаменам. А твои родители как относятся к этим экзаменам?
6: Мои родители спокойно относятся, но у меня самой есть какая-то, знаете, тревога по этому поводу, что надо делать, надо сдать, надо поступить. И это не дает как-то расслабиться и говорить, что надо готовиться.
2: А куда ты хочешь поступить?
6: Скорее всего, в вышку или в ИТИС на сценарии.
1: Вау, класс! Но ты знаешь, конечно, у нас есть... тысячи миллионов историй, которые доказывают, что от экзаменов очень редко зависит дальнейшая судьба человека.
2: Ты же хотела вообще стать учителем.
1: Конечно. Да я и до сих пор хочу. Ты понимаешь, у меня такая была обратная ситуация. Обычно говорят, что я мечтаю стать певицей, музыкантом, режиссером, но меня заставляют идти врачи, в учителя. Вот у меня обратная ситуация. Я мечтала поступить на преподавателя. И меня родители переубедили и сказали: нет, ты такая творческая девочка, ты теряешь свой потенциал, свой успех, тебе надо поступать в какой-нибудь ВГИК, какой-нибудь литературный институт, везде там показывать эти свои песни, показывать свои стихи и в этом развиваться. И просто меня за уши заставили как бы поступать в какой-то творческий вуз. Я, кстати, до сих пор не закончила. Я студентка 4-го курса. Студентку себе, да, отхватил. Дедушка, который даже не сдавал ЕГЭ еще. Это вообще какие года?
2: Я учился в последнем году перед тем, как вводили ЕГЭ. То есть я на ЕГЭ не попал. Нас всех пугали, сказали, что вы такие глупые, вам повезло, потому что в следующем году был бы ЕГЭ, ваша жизнь была бы испорчена, вы бы все там оказались на помойке. Мне повезло с тем, что мама тоже на меня не давила, и я пошел работать. Я отработал год после того, как закончил школу, но потом ко мне пришла армия. Мне принесли повестку, и я срочно поступил в Ульяновское музыкальное училище. И закончил ровно тогда, когда мне исполнилось непризывной возраст. И после этого я думал поступить в Гнесинскую академию, пришел туда, пообщался со студентами. И мне не понравилось. И я после этого решил, что я хочу просто заниматься музыкой. Собственно, этим я и занимался.
1: А ты вообще рад, что ты отучился все-таки в этом училище?
2: Ну, в училище, я думаю, я получил несколько важных уроков, и у меня были очень клевые преподаватели.
1: Потому что, видите, это как раз работает непосредственно по специальности. Как, скажите, называется? Художественный руководитель ансамбля?
2: Не, ну, на самом деле, у меня 3 специальности. Музыкант-исполнитель. По этой специальности я не работаю, потому что она связана у меня с ударной установкой, а ты, как знаешь, я не на ней выступаю. Вторая специальность – это преподаватель музыки. Это отвратительная специальность. Я пробовал работать с преподавателем, и это было ужасно для меня. Мне очень нравится работать с детьми, но работать в школе с детьми – это было...
1: Ну, просто надо работать не только с детьми, но еще и с учителями.
2: Да-да-да. И со всякими заучами и прочими. Да, да, да. Да. И последнее – это руководитель оркестра, аранжировщик, там еще всякое.
1: Вот это именно то, что
2: это,
1: ты
2: да,
1: делаешь.
2: Это, да, то, что я делаю.
1: Да, ты знаешь, есть такой миф о том, что ты выбираешь себе это призвание один раз и навсегда, но ничто не мешает спустя какое-то время поменять направление, параллельно работая, маленько где-то чему-то подучиться, доучиться и изменить вектор. Поэтому точно уж не надо бояться ошибиться здесь.
2: Это просто один из множества шагов, который предстоит вообще еще.
1: Но первый, конечно, самый волнительный. Я на всю жизнь помню, как я готовилась к этим экзаменам. И, знаешь, у меня возник какой-то азарт. Потому что я поняла, что здесь никому не нужен мой умный ум, мой интересный взгляд на жизнь, что всех интересует схема, мое умение попасть под этот шаблон. И чем больше ты решаешь этих пробников, тем больше ты видишь какие-то закономерности. Ты понимаешь, что они от тебя хотят. И в этом смысле мне больше всего понравилось ЕГЭ по литературе, потому что нужно было проявить свое мнение и не вопреки ему все равно как-то подстроиться какими-то, знаешь, там есть же специальные вот эти фразы. Таким образом, ту-ту-ту-ту. И ты просто выучиваешь, и ты... Ну, это такой интересный челлендж. И у меня это неплохо получилось. Я сдала ЕГЭ на 98 баллов. И ты знаешь, все-таки эта система рассчитана все равно не на какого-то гения, который с утра до ночи не ходил гулять, только учил.
2: Это что ты имеешь в виду?
1: Система рассчитана на среднего ребенка, среднестатистического, и есть куча разных вузов, и все на свой экзамен обязательно что-то найдут. И, конечно, это со стороны просто, ты знаешь, нас так запугивали этим все время.
2: Да, я думаю, что эти экзамены как будто подразумевают, что ты должен все сдать на 5, и всегда быть на вершине, но на самом деле ты можешь в своем абсолютно темпе осваивать что угодно, Я считаю, что просто любой вариант, если ты просто хочешь учиться, любой вариант достоин того, чтобы быть.
1: Слушай, ну, я уверена, что у тебя точно все получится, и все будет очень круто. Главное, чтобы ты не оценивала себя по результатам этих экзаменов и не придавала им такое страшное значение. Это все, что я хотела тебе внушить.
2: Внушить?
6: Вам это, кстати, удалось. Спасибо большое.
2: Спасибо тебе.
1: Спасибо большое. Удачи. Я хотела стать учительницей, а не иметь творческую профессию.
2: Да.
1: Я в своих мечтах поступить на учительницу пошла на курсы подготовки на этот факультет в институт. В наш государственный институт.
2: В Уральский?
1: Да. И вот я выхожу из него, и после этого у меня было назначено интервью на «Дожде». Я говорила своим родителям, я не хочу туда идти. Но в тот момент, это, наверное, был один год, когда я еще не стала совершеннолетней, и всю связь по моим интервью со всеми журналистами, по всем вот этим штукам, концертам, все держали мои родители. И с этих курсов я пыталась выбежать тайком из этого института. Вышла, смотрю, они там стоят. Я думала пойти с другой стороны, обойти, оббежать.
2: Обойти их со спины.
1: Ну вот пыталась как-то выйти, и они реально стояли и караулили, они пришли, потому что они знали, что я не хочу этих интервью, понимаешь? И они реально меня там выкараулили и притащили на это интервью. Оно, кстати, очень милое, очень такое нежное, прекрасное, чуть ли не первое, наверное. Одно из первых моих интервью.
2: Мне кажется, даже помню это интервью.
1: В каком-то, знаешь, я в темном кафе я там сижу. А я прям боролась со всей дури.
2: А сейчас?
1: Ну, у меня, слушай, просто не возникло почему-то вот этого ощущения, а, они были правы. Я думаю, что оно просто чисто технически никогда не может возникнуть. Когда ты делаешь что-то против своей воли, как бы оно ни обернулось, у тебя все равно эта обидка всю жизнь будет. Я не знаю, мне кажется, так работает. Поэтому я со всех сил надеюсь постараться нашу с тобой Нину, ничего не это.
2: А ты рада вообще заниматься тем, чем ты занимаешься?
1: Ну, не всегда. Ну, ты же знаешь, ведь ты же изнутри знаешь, как мне это все тяжело. Какой для меня это стресс, ответственность, непонятки постоянные, нестабильность. Я это так не люблю. Я это вообще, мне кажется, добровольно бы реально не выбрала.
2: А ты в школе думаешь, у тебя бы не было этого стресса? Или он был просто приятнее?
1: Он другой, ведь. Я не против тяжелой работы. Но мне нравится быть винтиком в системе. Я люблю, когда я знаю, чего от меня хотят. Я знаю, что учителя жалуются на эту стопку бумажек, на стресс, еще что-то. Что им не хватает времени это все сделать. Но я к такому стрессу отношусь гораздо более спокойно, чем к стрессу вот такому. Придумай, как себя продвинуть, кем тебе быть, о чем тебе написать песню. Вот тишина, пустой аккаунт, и придумай, чем его заполнить, чем хочешь. И несмотря на то, что я получаю много за это поощрений, и в целом у меня такой достаточно удачный кейс, мне это очень тяжело дается, и я пытаюсь свою жизнь привести искусственно вот к этому состоянию, когда, ну, знаешь, как игра в Sims. Очень четкие, понятные критерии, и нужно применять минимум фантазии. Мне из-за этого понравилось очень играть в фильме, потому что это было сверхтяжело, но было абсолютно понятно, что от тебя хотят. Супер тяжело было. Реально, ночью не спишь, но ты винтик. Мне от этого так хорошо.
2: Но ты тоже винтик в нашей системе.
1: Ну вот я не ощущаю себя винтиком системы. Я себя ощущаю водителем поезда, который под ногами нет рельс, и вокруг, понимаешь, и вода, и он может и летать.
2: И кого ты задавишь? 8 человек или одного?
1: Да.
2: Короче, творчество ты не любишь, да?
1: Ну, я люблю то, что оно мне дает. Я люблю, как поменялась моя жизнь. Но вот эту вот нервотрепку я ненавижу.
2: Для меня нервотрепка начинается, когда это заканчивается. То есть мне нравится, наоборот, как можно больше именно придумывать, размышлять вот это
1: как
2: вот.
1: Как только появляется дедлайн, тебе работать сложнее становится. Как только появляются критерии, конкретные задачи.
2: Нет, ну, например, если есть задача, я могу обозначить дедлайн. Но как только начинается смена дедлайна, быстрее что-то поменять, все вот эти факторы, которые вдруг вносят какие-то изменения. Потому что как бы программа у меня запускается в самом начале. Как бы она идет и она развивается. И я-то уверен, что я приду куда надо. Ну, то есть мой весь опыт покажет, что я приду куда нужно, вы просто не суетесь.
1: Я очень люблю, Витя, писать рекламные песни. Мне так это нравится.
2: Да?
1: Эти правки, это техзадания. Ох, они же еще все время...
2: Ты же бесилась, я помню.
1: Да не, Витя, да. А чего ж я думаю, что так охотно за это бралась? И, слушай, у меня это ведь всегда хорошо заканчивалось. Я доводила это до того момента, когда это нравилось.
2: Ну, у меня тоже заказчику. Это всегда заканчивается хорошо. Просто я ненавижу. Но просто люди часто любят промежуточно справиться о том, как это сейчас выглядит, и начать вносить какие-то правки.
1: Ну и тоже это ведь интересно. А знаешь, что самое интересное? Когда ты уже можешь в какой-то момент прочувствовать этих рекламодателей, и ты знаешь, что им нужно прислать,
2: конечно,
1: чтобы они сделали такие рекомендации, как ты хочешь. И в итоге, это знаешь, как в советское время очень часто к этому прибегали режиссеры специально.
2: Да, добавить атомный взрыв.
1: В конце, да.
2: Да. Угу. Спой.
1: Первое правило. Отложи все бумажки. Второе. Завари чай с ромашкой. Выпей строго из лучшей подарочной чашки. Если в жизни невзгоды, подсласти его ложечкой меда. Завари его много. В термос налей с друзьями в дорогу. Положить свою ложку на блюдце пустяк. Не пускай пузыри и не серпай в гостях. Ну а если ты дома один, то вообще ни за чем не следи. Если вдруг до стипендии дня целых три, ты два раза пакетик один завари. Ну а если вручили вчера, то заваривай сразу по два. Возьми любимый чай на работу, будь то с жасмином или с бергамотом. Угости всех коллег, одноклассников тоже, это точно сдружиться поможет. Зеленый, если строга диета с конфетой, если забил на это, не страшно, если прольешь случайно. Ты слышишь свист? Вскипяти чайник.
2: Вы можете заказать подобную рекламу у нас. Прервемся на 3 минутки, чтобы чаек налить.
7: Блин, работает! А ну работает!
8: Меня зовут Миша, мне 16 лет, и я из города Новосибирск. И когда я был в 9 классе, я сдавал английский язык и для устной части учил и писал топики, чтобы на самом экзамене не придумывать ничего на ходу и смело отвечать на вопрос по топику. Когда я уже был на самом экзамене, сразу все топики вылетели из головы, и все равно в итоге мне пришлось импровизировать. Так вот, сам вопрос, как совладать со своими эмоциями уже на самом экзамене, чтобы не забыть нужную тему, информацию и отвечать уверенно.
1: Привет!
8: Привет!
1: Может быть, ты мог бы еще раз рассказать нам свою историю для всех слушателей?
8: Я немножечко в полном формате расскажу. Я сильно перенервничал, и, собственно говоря, я там сидел и смеялся, просто кайфовал, потому что, ну а что уже делать? И в итоге я даже смог умудриться наговорить на устную часть на максимальный балл.
1: То есть просто расслабился, отпустил ситуацию, и все, закончилось хорошо?
8: Да, именно так. Просто надо кайфовать, вот и все.
1: Даже на ЕГЭ. Слушай, это знаешь, я помню, что тоже больше всего переживала именно за свое эмоциональное состояние, потому что я, ну, очень такой, знаешь, нервный человек, и в экстренных стрессовых ситуациях просто превращаюсь в один сплошной нерв какой-то, натянутый, ужасный. И поэтому перед ЕГЭ я даже помню, что моя мама наняла психолога такого подросткового, но он там со мной не разбирал что-то по гештальту, а просто она придумывала разные упражнения на снятие стресса, именно физиологические, чтобы я в моменте там на экзамене смогла вовремя расслабиться, выдохнуть. И еще на сцене я этим часто пользуюсь и специально, знаешь, делаю что-нибудь корявенькое. Например, стесняюсь танцевать, только столкнувшись на сцене с этим зажимом, я начинаю специально делать максимально нелепые движения. Ты можешь найти в ТикТоке эти видео. Просто, я не знаю, физкультура, аэробика. Раз, два. Или даже в микрофон говоришь. А теперь конкурс на самые нелепые движения. И вы все вместе там, знаешь, как обезьяны, поскакали, и все. И ты уже расслаблена, и дальше ты можешь делать, что хочешь. А ты ведь что делаешь, чтобы на сцене не кринжевать?
2: Просто это так давно со мной было, вот это вот чувство страха перед чем-то. Мне кажется, я уже понимаю примерно, что даже у самого худшего дня есть конец, и наступает следующий. В последний раз вот сейчас мы ездили, когда в Тбилиси выступать.
1: Это было уже... Нет, концерт был великолепный, зрители были супер,
2: Нам привезли сломанный пульт.
1: Да.
2: И стало ясно, что этот день, это будет мучение. Ты что ни сделай, ты не можешь никак исправить. Есть два выхода просто. Один из них — это просто испепелить себя, выйти, переживать. И другой – это просто свыкнуться с тем, что вечер будет полон неожиданностей, и надо встречать их с улыбкой.
1: Просто надо потерпеть, переждать. Знаешь, 10 минут позора – полный холодильник еды. Как я иногда себе говорю, когда, например, позвали на какой-нибудь очень неприятный корпоратив, и знаешь, ну, ты уже пришла. Ну, и люди как бы тоже, они ведь неплохие. Все с ними нормально. Все могут слушать мою музыку. Я всегда этому рада. Но просто формат, допустим, какой-то странный. Помещение странное. Ситуация странная. И ты понимаешь, что ты здесь не к месту.
2: Невкусная.
1: И ты выступаешь, поешь и думаешь, ну, нафига они меня позвали? Вот лучше бы они реально какой-нибудь... Я здесь вообще не нужна никому... И в этот момент я реально говорю себе эту фразу. 10 минут позора, полный холодильник еды.
2: А на кого ты собираешься учиться-то?
8: Я собираюсь пойти на лингвиста-переводчика.
2: Вау! То есть история истории, а на самом деле за английский ты мог и не переживать?
8: Ну, как сказать? Переживать-то я мог, и слава богу, что...
1: Не мог быть.
2: И переживал. А переводчик ты будешь с английского или с какого-то другого?
8: Я буду... Ну, основной мой язык – это английский, а второй, скорее всего, я выберу испанский язык.
2: Круто. Слушай, на самом деле, вот твоя история, она очень похожа на то, что со мной происходило. Я выбрал себе сколько мог предметов, тех, которых я просто хорошо разбираюсь. Один из них как раз вот был английский. Я помню, я просто в этот день я пританцовывал, завязывал галстук, нагло сидел в кабинете, шутил на экзамене. И все равно получил свою пятерку. Хотя я, если честно, в русском языке и в английском у меня схожие проблемы. Я совершенно не знаю грамматики.
1: But he just watched a lot of movies, a lot of serials, he wrote a lot of magazines.
2: Хлопья, serial, да?
1: But me, я, конечно, especially очень хорошо знаю именно грамматику, но имею низкий vocabulary. Малюсенький. То есть я говорить ничего не смогу, но ЕГЭ я напишу. Я тоже готовилась к ЕГЭ по-английскому и прекрасно сдавала пробные, но не стала уже сдавать настоящие. Он мне был не очень нужен для института. И я из тех людей, которые тебе сдадут всегда экзамен на пятерку все эти времена, но ты спросишь их, what time is it now? И они просто замнутся и в обморок упадут от ужаса.
2: В общем, крутая у тебя профессия. Мне кажется, очень нужная.
1: Конечно. А если ты еще будешь художественно переводить песни, то ты вообще нужно держаться нам это, держать контакт, так скажем.
8: Как только будете переводить каждый раз, знаете, кому написать.
1: Хорошо.
2: Лиз, а ты когда-нибудь жульничала на экзаменах?
1: Пыталась, но мне это не пригодилось. Я написала себе шпаргалки на ЕГЭ по литературе, спрятала их в ботиночек, в подошву.
2: В чей?
1: В свой личный, собственный. И, ну, сказала, я пошла в туалет. Там, слава богу, никто не, знаешь, через щелочку-то не глядит на тебя. Ну, я сняла туфельку, достала туда эти бумажки, но они мне оказались совсем не нужны. А знаешь почему? Потому что вот эти бумажки я пока писала, я их просто запомнила на всю жизнь. То есть, представь, вырезала бумажечки эти мелкие, подобрала какой-то мелкий, вот этот карандашик, мелкую ручку, чтобы вместить побольше текста, внимательно, скрупулезно, потому что в шпаргалке не должно быть ни одного лишнего слова. И пока я это делала, я, конечно, эти темы зазубрила лучше всех. Так да. Что я рекомендую практиковать использование шпаргалок.
2: Использование или написание?
1: Написание, изготовление. Ну, это же то же самое, по сути, что изготовить для себя понятный контекст. Контекст называется слово. Конспект.
2: Конспект. Конспект.
1: Только конспект не такой, который просят учителя, а который тебе лично самой удобно, потому что шпаргалки, они на той шпаргалке, что ты сама выбираешь формат.
2: Я завидовал всегда детям, которые красиво оформляли конспект.
1: А что тебе мешало?
2: Мне было лень, мне не хотелось этим заниматься.
1: Вот я думаю, тебе просто не хотелось.
2: Я приходил в школу, я думал, когда же я наконец пойду домой, включу компьютер. И все, о чем я думал, это прийти домой и начать записывать песни. Это все, о чем я думал.
1: Ну, это просто мы с тобой весь раз. Ты знаешь, что я такая более... Вот опять слово сейчас неправильно употреблю. Комфортная.
2: Комфортная.
1: Комфортная. Конформист.
2: Конформист.
1: Что я больше конформист, чем ты.
9: Алло.
1: Привет, Миша.
9: Здравствуйте.
1: Слушай, нам рассказали, что ты готовишься к экзаменам в новой стране и на новом языке.
9: Я буду поступать на немецком, но я весь этот год учился на английском. Вот у меня был вопрос, что мне делать и как мне выучить язык быстро и не волноваться.
2: Удивительно. Кто бы мне сказал, как выучить быстро язык и не волноваться?
1: Честно, мы не знаем. Мы не знаем язык и очень волнуемся сами.
2: Да, мы сейчас учим литовский. Я вот вчера только посмотрел документальку про Арнольда Шварценеггера. И то, как он все стремился уехать из Австрии и жить в Америке. Его карьера, скажем так, культуриста опережала его знания английского языка на очень много лет. То есть, когда он переехал и был уже мистером вселенной, или как там, я не знаю, это называется, он очень плохо говорил по-английски. Но главный фактор здесь был то, что он в этой среде общался, и никому на самом деле это не мешало.
1: Мне еще понравилось, что его друзья рассказывали о том, как очарователен для них был его акцент и его какие-то интересные речевые обороты из-за того, что это его не первый язык, и он пытался от этого избавиться, стеснялся, но все остальные отзываются об этом как о чем-то супер очаровательном. И я очень хорошо помню, как в какой-то момент мне сказали о том, что у меня, оказывается, есть какой-то сильный акцент. Более того, уральский акцент. И однажды в Москве в институте преподаватель, выслушав мой ответ, сказал: «Вы, наверное, откуда-то с Урала». И меня это так расстроило, и я начала следить за этим. И потом поняла, что чем больше я за этим слежу, стараюсь, тем речь становится преснее, интереснее. И я уверена, что если ты будешь общаться в этой среде какое-то время, а ты, конечно же, уже будешь, раз ты поступаешь в эту школу, то наверняка тебе понадобится, так же, как и с английским, несколько месяцев для того, чтобы быстро и шустро заговорить и заболтать.
2: Позволь спросить, а как ты учишь язык?
9: Сначала я поступил просто в английскую школу, а там уже из-за среды окружающей, из-за одноклассников и учителей, которые разговаривают все на английском, я стал тоже разговаривать.
1: Ну, слушай, экзамены, это же и так стресс. Нам все сегодня звонят, жалуются, как тяжело. А еще и на каком-то новом языке, это, наверное, вдвойне сложно, поэтому мы тебе желаем двойной удачи.
2: Двойной пятерки.
1: И двойного спокойствия, самое главное. Потому что, ты знаешь, все рассказывают так, что чем больше заволновался, тем хуже сдал. А когда уже на все наплюнул, расслабился там, в процессе.
2: Ну, то есть, наверное, важно напрячься до, а уже когда ты находишься там, то уже смысла, в общем, особого нет напрягаться.
1: Ну да. Я еще помню, как мне мама всегда в школе, когда сдавала какие-то экзамены, очень было важно. Лиза идет на экзамен. Надо проснуться. Тортик, чаечек. Хорошенько выспаться обязательно. Она мне запрещала зубрить ночью перед экзаменами.
2: Тебе давали шоколадку?
1: Конечно, чтобы у меня поднялся уровень глюкозки. И ты вот со всеми этими приятными ритуалами, и было такое, что обязательно перед экзаменом. Умная, глупая, без разницы какая, но главное не перенапрячься, не перебеспокоиться, не расстроиться и в хорошем настроении туда идти. Это приятные воспоминания очень.
9: И уснуть на экзамене.
1: Да.
2: Не уснуть на экзамене, это очень важно. Это отдельная тема для разговора. Ты надеваешь костюм на экзамены?
9: Нет.
2: Повезло.
1: А нам надо было наряжаться особенно на экзамен по музыке. Обязательно надо было какие-то рюшечки, колготки белоснежные, хвостики, банты. Не дай бог, ты придешь в обычном наряде.
2: Я помню знаменательный момент, когда я сознательно просто отказался от того, чтобы идти в костюме на экзамен по музыке уже в училище. И мне сняли балл за это.
1: Вот это шейминг. А если у тебя просто не было бы красивого костюма?
2: Да нет, я сказал, конечно же, что я просто не хотел.
1: Конечно, ведь я не удивлена. Ну да, экзамены по музыке – самые страшные воспоминания среди всех экзаменов. Ужас. И ведь это каждый год длилось. Я прекрасно помню наше вот это ощущение, когда ты садишься за пианино и жмешь одной ножкой на эту педальку, и она у тебя трясется. И я помню...
2: Педаль или нога?
1: Нога. И я помню, как я переживала о том, что все видят, как сильно дрожит моя нога. То есть я уже думаю не про ноты, а про то, что у меня реально тремор ноги, что ее просто трясет со всей дури. И типа я думала, как это, наверное, неловко. И это всегда какой-то был ненужный, как будто бы официоз. И тебе говорят, что ты сегодня всю ночь должна зубрить перед экзаменом, а с другой стороны ты должна выспаться, и это у тебя не то, и это у тебя не так. Это самые страшные воспоминания. И каждый год Ужас.
2: Ну, как будто они направлены больше на то, чтобы закалить тебя в борьбе со стрессом.
1: Слушай, может, не надо такое? Это школа детям, выживания для пятиклассников, что ли? Моя жизнь ко мне редко такие требования выдвигает. Вот реальная жизнь.
2: Может быть, что-нибудь тебе пригодилось из...
1: Вот этих страшных экзаменов и стресса?
2: Угу.
1: Ну, мне пригодилось, и мне облегчает жизнь... Это ощущение и уверенность, что все эти страшные минуты не длятся вечно. Я часто плакала на экзаменах, и в институте плакала. И не всегда успевала выйти из класса, иногда прям в классе начинала плакать. Это буквально было там пару лет назад. Ну, то есть, типа, я так от этого никогда и не избавилась. Но потом ты выходишь, проплакиваешься, покупаешься сосисочку в тесте, едешь, и солнце светит, потому что экзамены еще всегда в приятное время года проходят, вот эти финальные.
2: Ты выходишь, самая лучшая погода всегда, и ты так расслаблен после экзамена, что ты можешь просто пойти гулять.
1: Да, ты уже все сделал, да. И от тебя больше ничего не зависит, все эти тетрадки уже можешь сжечь, это приятное чувство, вышел после экзаменов, да. Я очень помню хорошо, я песню «Пост-пост» написала, когда
2: вышла с экзаменов.
1: Вышла с экзаменов, мне было так хорошо, реально, птички поют, все так хорошо.

0: И все позади, от меня больше ничего не зависит. А до этого плакал там в
1: комнате. К сожалению, вот от Миши сейчас тоже кое-что не зависело. У него сел телефон.
0: Ну, мы передаем тебе, Миша, виртуальный привет и виртуальную благодарность за то, что ты был с нами. И желаем удачи. Ты такой смышленый, классный парень. Я уверена, что все эти экзамены тебе будут нипочем.
1: Коленки задрожали у тебя от разговоров про экзамены?
0: Немножко да. Ты знаешь, честно говоря, слушая этих ребят, я, конечно, их хотела поддержать и сказать, да ну все нормально. Но я думала про себя, господи, слава богу, это позади. Спасибо вам большое, что были с нами. Спасибо всем деткам, которые поучаствовали сегодня в нашем подкасте. Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова, а еще звукорежиссер Ильдар Фатахов.
1: От души.
0: Вот реально.
1: От души.
2: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

улиц. Приходят и уходят люди, приносят улыбки, приносят посуду и любят, каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа

0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст «Атлантида», подкаст «Медузы», который пока еще можно назвать новым. И с вами его ведущие.
1: Меня зовут Андрей Першин, я автор подкаста «Земля» и еще занимаюсь фотографией, видео и анимацией.
0: Я Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы». Ну и, наверное, уже мы авторы подкаста «Атлантида». Напомню еще раз, о чем мы говорим здесь. Мы делимся нашими историями, связанными с жизнью в России. Это вещи, явления, которые связывают, ну, или связывали всех нас, истории о стране, которой нет. Да, потому что после начала войны это уже совсем не та страна, в которой мы жили и росли. Подчеркну, что это наши личные истории, а не какое-то экспертное мнение, не какой-то суперглубокий анализ. Это именно истории жизни. Они чем-то похожи на сны о былых временах, может, на просмотр семейного альбома в кругу родственников и друзей. И мы надеемся, что вы тоже расскажете нам свои истории о стране, ушедшей в прошлое. Ну, а мы, соответственно, их зачитаем в подкасте.
1: Но я хочу отметить, что, несмотря на то, что тема нашего подкаста такая достаточно ностальгическая, и она о прошлом, мы не хотим сказать, что в настоящем России не существует.
0: Тема нашего сегодняшнего выпуска – реки. В контексте названия нашего подкаста это достаточно символично, потому что река – это вода. Вода покрывает Атлантиду. Возможно, сама память – это река. Может, кстати, наш подкаст тоже вот «Атлантида» – это и сон. Можно сказать так, что мы смотрим сквозь воду, да, что-то искажается, что-то играет новыми красками, что-то мешает немножко вглядеться, какие-то блики, рябь в нашей памяти.
1: Звуки приглушаются.
0: Да. В общем, очень важная тема, ну и в том числе, потому что многие люди знают Россию, и россияне, и иностранцы именно по рекам. Да, вот если спросить, что такое Россия, наверное, многие скажут, что это Волга, Дон, Енисей, Кама, Лена. То есть реки – это один из, наверное, главных таких известных признаков России, ее основных мест. В моем случае река может быть значить для меня больше, чем для многих людей, потому что моя юность прошла в городе на реке, это Архангельск, там протекает река Северная Двина, она, конечно, не такая известная, я думаю, как Волга или Дон или сибирские реки, но, тем не менее, наверное, многие люди ее знают. Так уж получилось, да, что я жил на острове, в месте вообще, которое было полностью окружено рекой. Соответственно, тоже мне и моей семье, когда мы ехали на работу или за покупками, или на отдых куда-то, нам приходилось пересекать реку. О том, как мы это делали, я расскажу чуть попозже. И во всех городах, куда я приезжаю, я всегда стараюсь, ну, посмотреть на реку, выйти к реке, потому что для меня это вот очень важное место. Это какое-то вот слово сакральное сильно запоганили сейчас, но, наверное, для меня это так.
1: Что касается меня, то я вырос в таком месте, где было далеко до воды. У меня вместо рек как будто бы были железные дороги, и они мне заменили воду. А так мне до рек, ну, это было далеко, меня одного туда просто не отпускали. Поэтому у меня как-то не получилось, что я всегда жил, или хотя бы она присутствовала у меня где-то передо мной или на фоне, ее никогда не было. Я привык к пейзажу без реки. У меня всегда перед глазами были поля и поезда, по сути. Ну, еще всякие леса разнообразные. И поэтому реки я достаточно долго не замечал и вообще, мне кажется, особо про их существование даже не задумывался, потому что у нас тоже, где я жил, была небольшая река, но она на окраине поселка тихонько протекала, незаметно так. Даже можно, честно говоря, и не знать об этом, если ты специально туда не пойдешь. Но бывали какие-то события в детстве, когда вот мы всей семьей ходили на реку, и тогда это, конечно, было событием. Ну, потому что это было редко. Поэтому каждую встречу с рекой, конечно, было запоминающееся.
0: А в каких случаях вы ходили на реку?
1: Честно говоря, это не были какие-то прям специальные походы, что вот сегодня мы идем на реку. Это всегда было как-то между делом. То есть, если что-то происходило, это, ну, на природе какой-нибудь праздник или какое-нибудь событие, то если рядом была река, то до нее не грех было сходить. И мы туда ходили, и вот там что-то делали, как-то там барахтались там в воде. Но дело в том, что там были такие незначительные реки, такие маленькие, как я уже упомянул, спокойные, заросшие. Их даже видно-то особо не было, потому что там пляж весь был в каких-то лопухах. Не было, знаешь, такого чувства, что вот река передо мной. Мне в детском воображении, конечно, казалось, что это что-то прям вау. Но на самом деле это были такие не очень впечатляющие места. И главное развлечение было всегда только сама вода. То есть там больше ничего не было. И еще запомнилось, что всегда вода была очень темная. Меня в детстве это впечатляло, что в мультиках ее всегда показывают прозрачной. Но где я был в детстве, это было цвета как чай, такая вода. То есть она непроглядная была всегда. Вот одно из первых, только я помню, что у нас там была одна крупная река под названием Чепца. Но она уже прям настоящая такая река. Там даже есть такой обрыв с соснами. И когда мы были у нее, там было половодье. И вот эти затопленные деревья, у которых торчат только макушки. Вот это в детстве меня впечатлило. Потому что я понял, что вода может поглощать намного больше пространств, чем вот я раньше думал, что она зажата вот между этих хиленьких берегов, обросшие лопухами.
0: Ну, вообще, этот опыт близок немножко и мне, потому что до приезда в Архангельск, наверное, постоянные слушатели уже поняли, я жил в небольшом городе в Курской области, и там была как раз речка. А вот ее называли «пойти на речку». Вот в Архангельске я не слышал, чтобы Двину называли речкой, да, это, ну, язык бы не повернулся. А это была река Псел, небольшая. Весь этот городок ходил купаться на эту реку, поэтому я не очень любил вот именно днем туда приходить, хотя там была красивая роща, памятник, там мой друг лучше жил недалеко, потому что там было очень много народу. Не знаю, если вы вспомните какие-то картинки с пляжей в Сочи или вот в Калининградской области во время ковида такая картинка гуляла, где люди даже не лежат на пляже, а стоят, потому что нет места. Вот примерно тоже представляла собой берег реки в жаркий день. Тоже лопухи, какие-то кувшинки, такая, ну вот, небольшая река. Были какие-то, мне кажется, это такие полулегенды, что раньше там чуть ли не катера какие-то ходили по этой речке, моторные лодки, но это явно было задолго до моего рождения, потому что никаких моторных лодок там не было, до того она была мелкой. Люди, ну, плавали на резиновых лодках, рыбаки в основном. Вот. И, конечно, после, когда я приехал в Архангельск учиться в университете, я увидел Двину, на которой стояли большие корабли. Мне самому вот пришлось перебираться на теплоходе через реку, он долго идет, и, конечно, это уже было совершенно другое, меня это очень поразило. Перед тобой возникает такая масса воды, и, честно говоря, да, можно сказать, вид Двины немножко меня развратил, потому что Архангельск находится в устье реки, где она вот впадает в Белое море и расходится на множество рукавов, это острова, такое огромное поле воды, и это естественная вода, да, не как вот на Волге бывают водохранилища, да, они вроде безграничные, берег еле-еле виден, но это искусственно сделано. А в устье Двины это именно вот естественное ее состояние. Когда после этого я видел какие-то известные реки в Сибири, да даже ту же Волгу в Нижнем Новгороде. Но меня они на самом деле большого впечатления не производили, потому что я видел каждый день Двину очень долгое время. И, ну так, ну что за река? У нас вот, да. Ну это тоже хорошее.
1: Я когда перебрался в город, я понял, что рядом с водой быть интересно, потому что, ну, на фоне города действительно любая поверхность гладкая и блестящая, она очень выделяется. И ты прямо замечаешь либо реку, либо воду. И вот эти вот берега, уже не заросшие, обрамленные камнем, доспех этих набережных, которые там построят вдоль рек, тоже впечатляло. Но мне долгое время так случалось, что в город, который я попал, там тоже не было реки. Это я сейчас про город Ижевск. Там был пруд огромный. Но все равно это другое ощущение. Просто вот вода, она как-то сама по себе такая там, какой-то своей жизнью такой живет, и ты не видишь, что она куда-то движется, что она откуда-то приходит. Конечно, это был самый большой рукотворный пруд в Европе, но все равно это, конечно, даже самый большой рукотворный пруд в Европе не заменит чувство реки. А потом, когда я оказался в Казани, там тоже через сам город как бы протекает река Казанка. Летом она прям высыхала абсолютно. Превращалась в такой, даже можно сказать, смехотворный ручеек, и там такие проплешины из травы какие-то выходили. А вот рядом проходила вот эта самая настоящая Волга, которую почему-то я, кстати, внимания не обращал тогда. И как бы по-настоящему, что такое река, я уже понял, наверное, когда первый раз столкнулся с Волгой. Ну, это уже следующий рассказ.

0: ни странно, да, мне хочется говорить почему-то про одну реку, да, про Двину, потому что вот эта островная жизнь, конечно, ну, в принципе, во многом определила и даже, может быть, мой характер, да, речная островная жизнь. Если ты живешь на острове, на котором есть мост, эта жизнь сильно упрощается. Но если моста нет, то ты очень зависишь, собственно, от этой реки и от погоды. Потому что летом, если садится туман, то не идет никуда теплоход. Ты не можешь поехать на работу, на учебу, вынужден оставаться дома, периодически ходить к пристани, смотреть, а не пошел ли он. Да? В начале нулевых меня даже уже это начало удивлять, потому что, в принципе же, на кораблях появились радары достаточно давно, и уже даже на катерах частных у людей были GPS-навигаторы, которые показывали, как и куда надо идти. А вот почему-то на этих пассажирских теплоходах, которые нас перевозили, их то ли не было, ну и у нас были такие подозрения, что просто это используют для того, чтобы не жечь бензин. Да, все равно примерно та же масса людей уедет, но, допустим, не за 2-3 рейса, а за один. Соответственно, перевозчик получит те же деньги, а затратит куда меньше топлива, да, и ресурса техники. Вот такие у нас были подозрения. Еще один враг – это ветер. Если сильный ветер, теплоход тоже никуда не идет, и ты тоже остаешься дома. И наши местные мужики часто не выдерживали этого испытания. Вроде как они собирались с духом, да, вставали рано утром на работу, пароход не идет. Вроде как и особенно те, кто жил далеко от пристани, им домой было идти не с руки. Они кружились рядом с пристанью, там был магазин, и для многих все происходило в соответствии с поговоркой «утром выпил, день свободен». Даже если пароход через пару часов шел, часто на работу уже у людей отправиться не получалось, потому что они выпивали, да, коротали время за распитием алкоголя. Зимой мы переходили реку пешком, и ветер, может, не туман, потому что туман тебе не сильно мешает идти по тропинке протоптанной, там стоят фонари, столбы, то есть ты не заблудишься. Вот ветер, конечно, очень сильно тоже осложнял жизнь, когда ты идешь, на тебя он дует, тебе некуда спрятаться, а никакого транспорта не было, да, потому что там было русло для прохода кораблей, переправа была пешей. Ну и, конечно, для жителя острова корабль, который его перевозит, тоже играет большую роль. Это, ну, как немножко такое родное какое-то существо, даже почти живое. Это были разные корабли, были речные трамвайчики. Вот эти трамваи, в принципе, мне нравились. Они были достаточно удобными, вместительными. Но очень часто у нас использовался на линии один из старых теплоходов. Они назывались «Коммунары Балхаш». И построены они были в 30-40-х годах 20 века еще как пароходы. И они использовались в основном на городских линиях. Их преимуществом считалось, что вот у них был такой немножко ледокольный корпус. Они ходили даже в то время, когда лед только-только встал, не мог выдержать вес человека, но, соответственно, речной трамвай уже по такому льду пройти не мог, а вот это вот судно, скажем так, оно могло колоть до известного предела лед. Правда, по мере там моей жизни эти теплоходы старели, двигатели на них старели, и они уже, когда становился лед, или ломались к тому времени за период летней навигации, или очень долго шли. И в конце концов их списали, и вот один из этих теплоходов «Коммунар» сейчас превращают в музей. Он стоит около морского музея в Архангельске. Я так понимаю, внутри его ремонтируют, восстанавливают, и, наверное, скоро архангелогородцы и туристы смогут его пойти посмотреть в историческом виде, да, потому что его постепенно тоже модернизировали, какие-то новые ставили сиденья, еще что-то, как-то корпус видоизменяли. Сейчас его приводят в более-менее историческое состояние.
1: У меня вот тоже с теплоходами именно вот связана история, когда я сказал, что у меня первое знакомство с большой рекой, это было с Волгой, это был теплоход «Метеор». Это такой аппарат, он напоминает корабль, только он как будто бы не на воде, а он как будто бы, знаешь, стоит в планке, на таких ножках и едет прямо в этой позиции. И это было в городе Рыбинске. Мы были на пристани, достаточно такой невзрачной, облупленной. Это даже не пристань была, похоже. Если ты не знаешь, что это пристань, кажется, что это какой-то заброшенный кусок бетона, который торчит в воду, и надо по нему идти. И там подъехал этот метеор, и мы поплыли из Рыбинска в Ярославль по Волге. И это внезапно оказалось настоящим открытием для меня. То есть я понял, что это новое пространство, водное пространство, по которому можно тоже перемещаться и на котором что-то можно делать, из которого по-другому ты смотришь вообще на привычные пейзажи. То есть ты видишь Землю только со стороны воды, и она, конечно, выглядит намного красивее, чем когда ты на ней находишься. И эти берега Волги, они меня очень впечатлили. Особенно не то чтобы своим видом, ну, конечно же, потому что у рек такая земля более всхолмленная, высокая, и вот по этому рельефу играет лес, всякие постройки, они вот так насаживаются, как будто бы на эти холмы. Но дело в том, что я плыл по верхней Волге, а верхняя Волга, она исторически очень богатая, и мы проплывали древние храмы мимо маленьких городков, и это было очень впечатляюще. Я, в принципе, тогда даже понял, ну, я понимал, что вот есть Россия, что вот эта страна, я в ней живу. Но тут я внезапно понял, благодаря вот реке и этим пейзажам, что она из себя, в принципе, представляет, какой культурный пласт она в себе несет. Я прям почему-то именно тогда это ощутил. И когда мы вплыли в Ярославль, в Ярославле, оказывается, нас встречал такой белоснежный, красивый речной вокзал. Это напоминало, что мы въезжаем в какой-то город-сад. Там еще были пришвартованы огромные круизные корабли, у каждого было свое имя. И это было намного впечатляющее, чем вот эта вот медленная остановка поезда, который подъезжает через промзоны. Ты плывешь по Волге посреди вот этого исторического богатства, природной красоты, и пришвартовываешься к настоящему дворцу. И вот после этого круиза я понял, что реки – это круто.
0: Вот эти метеоры, еще одно такое скоростное судно «Заря», есть такой тип, стояли и в Архангельске около нашей вот пристани, но они уже никуда не ходили. Как я слышал раньше, они связывали архангельские отдаленные населенные пункты, которые стояли на Двине, к началу нулевых. Видимо, это было, может, нерентабельно. Они стояли, ржавели, пиво пили под ними люди. Потом в какой-то момент они куда-то взяли и пропали.
1: Ну, кстати, теплоходы «Метеор», они настолько красивые, что они с годами вообще не устарели. Мне кажется, они только красивее становятся с каждым годом. Так что, думаю, очень приятное место, чтобы, вот как ты сказал, провести досуг.

0: Ярославский речной вокзал вот находился в таком состоянии, что он тебя так поразил, как дворец, потому что это часть Золотого кольца, есть же круизы по Золотому кольцу с большими такими речными теплоходами. Наверное, это вот такая визитная карточка города, в том числе для иностранцев. А в Архангельске у нас вот было два вокзала, морской, речной он назывался, туда приходили более крупные суда, которые ходили на Соловки. Это известный остров с монастырем, где находился лагерь для репрессированных. И какие-то более крупные суда, ходившие вверх по реке, в Котлас, такой достаточно крупный город на юге области. У него судьба была достаточно печальной, потому что, конечно, в 90-е годы эти все рейсы прекратились за той же нерентабельностью. И в помещении вокзала, который он, такое здание, наверное, 70-х, 60-х годов постройки, такой советский модернизм, оно напоминало корабль с такой рубкой, с мачтой, там открыли рынок. Ну, какое-то подобие рынка, торговый центр с магазинами и палатками вещевыми. А наш вокзал, это было, конечно, наверное, трудно это назвать вокзалом, в лучшем случае станция, но это называлось, да, речной вокзал. Он был деревянный, в принципе, достаточно красивый, такое длинное крыло с кассами, видно, что, наверное, в советское время все кассы были открыты, я думаю, потому что было гораздо больше рейсов оттуда. Но уже в мое время там работала, может, парочка касс, может, и одна. Небольшой был зал ожидания. Ну, потом этот вокзал стал приходить в ветхость, горел, его снесли, и сейчас там находится элитный жилой комплекс.
1: Какой горький конец.
0: Бесславный, можно сказать, да. До сих пор, в течение, наверное, 10, может, лет, строят замену этого вокзала, но его до сих пор не достроили. Люди ожидали парохода вот при плохой погоде, да, вспоминаем, что туман, ветер, он может 2-3 часа не идти в таких просто будках, которые, ну, вот, как автобусные остановки.

Я оказался в Удмуртии, и у меня было путешествие вдоль Камского побережья. Кама – это крупнейший приток Волги, и эта река частично протекает в Удмуртии. И тогда я абсолютно с другого ракурса открыл для себя родную республику, потому что для меня всегда она была таким краем дремучих лесов, непроглядных, каких-то зарослей, темных рек небольших. Но тут я оказался вообще в другом пейзаже. Это был огромный простор, была абсолютно другая атмосфера. Все ощущалось даже по-другому. Это было, как будто бы я не в другой части своей республики, а как будто на другом конце страны нахожусь. Потому что Кама там, она петляет и разрезает так ландшафт, что берега обрывистые, очень высокие, и с них виден такой простор на многие километры вдаль. А я не привык, что так все видно хорошо. И у меня были даже такие ощущения, что я где-то на юге как будто бы нахожусь. И это было очень незабываемо. И вообще это вот путешествие по Каме, оно было как сама река. Мы вдоль реки перемещались на машине и бывали вот в всяких населенных пунктах, встречали разных людей. Каждый поселок был с какой-то своей историей. И прямо чувствовалось, что вдоль реки протекает вот тоже какая-то своя уникальная жизнь. И мы видели, как строится мост на другой берег Камы, потому что даже, оказывается, в Удмуртии до сих пор не было моста через Каму. А потом мы оказались на такой добротной базе отдыха, которая находилась у берега Камы, и она была построена по такому скандинавскому стилю, и там был такой мужчина с горящими глазами, который нам все рассказывал, что он хочет изменить, что он хочет сделать, что он там строит. И я просто слушал, и я поражался, насколько у человека идей, как он стремится что-то поменять, и как его вдохновляет то, где он находится. И потом в один из дней, перед отъездом, он на лодке нас решил покатать по реке, такой просто с веслами. Было жарко, мы плыли на этой лодке в тишине, штиль такой, и он просто плывет, мы смотрим вокруг, вода, мы посреди Камы, и он нам говорит: «Ребята, вы молодые, и я хочу вам сказать, что делать здесь уже нечего. Будет возможность, уезжайте отсюда. Ничего хорошего здесь уже не будет». И я помню, что меня это так расстроило, что он меня так вдохновил перед этим, то, что он смог создать такое крутое место, и у него было столько идей, но почему-то именно нам он в конце сказал такие очень невдохновляющие слова. И потом они с моим приятелем прыгнули в воду с лодки, а я смотрел на них и думал, что... Блин, а зачем куда-то уезжать, если здесь так красиво?

0: В Архангельске, наверное, потому что я жил на острове, у реки было две стороны. Потому что для большинства жителей, наверное, города, которые живут на материковой его части, река в первую очередь это красиво. Там даже есть пляж в Архангельске, люди купаются. Хотя я так никогда не делал, потому что, ну, я не очень люблю купаться. И выше Архангельска находятся целлюлозно-бумажные комбинаты, поэтому вода, конечно, на уровне города уже не очень чистая, впадает в море. И для людей, конечно, набережная – это красивый закат, особенно если солнечно красиво. Но для жителя острова, кроме вот этих неудобств с ветром и туманом, река несет физическое неудобство. Я уже вспоминал про теплоход, который мог ходить по тонкому льду, когда лед становился совсем толстый, но еще Россия – страна ГОСТов. По ГОСТу люди не могли выходить на реку, было запрещено, нам надо было пешком ее пересекать. У нас ходил буксир. Что такое буксир? Это такой ледокол, просто не очень большой. На самом деле, достаточно мощные они. Зимой мы их, вот когда уже лед совсем становился, мы видели их в работе. Они как раз проводили вот корабли через это русло судоходное, которое не позволяло машинам переезжать в город или там, не знаю, сделать маршрутку, например, зимой до города. Нас перевозили на этих буксирах. Это совершенно открытое пространство, уже холодно. Часто они были тоже, ну, видимо, подуставшие, и расстояние, которое, ну, например, теплоход летом преодолевал за 15 минут, буксир мог идти час. Особенно, когда был уже такой мощный лед. И я помню, как мы приезжали утром, темно, очень рано встал на учебу, и ты стоишь на этом буксире час при температуре 20 градусов. Это, конечно, опыт, который, не знаю, не забывается. Представить себе это зрелище, когда по льду идет такой теплоход, вся палуба которого забита людьми, они уже заиндевели, сам он заиндевел, от реки пар идет, потому что он скрывает воду. В общем, зрелище очень впечатляющее, и ну вот такой опыт в моей жизни был. А зимой ты вот идешь по ледяному этому простору. Ну, это не очень страшно, на самом деле, потому что ты знаешь, что под тобой метр льда натоптано. Особенно вечером это очень красиво, звезды, иногда северное сияние появлялось. Ну, конечно, были опасности. Это называлось так, вышла вода, она выходила около берегов, и приходилось эту тропинку, может быть, обходить, потому что поверх льда было прям много воды. Или, ну не знаю, одевали вот эти бродни рыбацкие, у каждого жителя острова были такие резиновые сапоги, не сапоги, они тонкие, такие штаны, чтобы преодолевать вот эти водные преграды. И особенно плохо становилось, конечно, весной, когда лед был еще толстый. Россия – страна ГОСТа, в принципе, по ГОСТу можно было ходить, но, конечно, вот эта натоптанная тропинка уже превращалась в кашу, было много воды, идешь в резиновых сапогах или вот в этих броднях, в городе переобуваешься. Я вспоминаю эти времена не очень хорошо. Еще было такое у нас поверье, не знаю, насколько оно правильное, что пока кто-то не провалится под лед, не пустят буксир. Ну, конечно, весной буксир уже совершенно другое ощущение, уже тепло, мягкий лед, он быстро достаточно едет, и это две абсолютно разных истории.
1: Честно говоря, история очень героическая, потому что ты говоришь «страна ГОСТов», но я, мне кажется, в другой стране. Я в стране фобий жил, потому что я на лед, мне кажется, ни разу не выходил, да и до сих пор, мне кажется, я бы не рискнул выходить на лед. Даже если бы мой разум мне говорил, что там метр льда еще, я бы все равно, мне кажется, у меня ноги чувствовали треск даже, которого нет.
0: Я помню, как-то у нас корабль достаточно сильно то ли разбил русло, то ли что-то он вот такое сделал. Там как устроена работа этого русла, буксир или ледокол проводит крупный корабль, ну или сам он проходит, как бы бывает без ведомого корабля. И там через это русло накиданы мостки. И вот перед тем, как кораблю пройти, специально обученные работники убирают, у них такая будочка стояла всегда около этого русла, убирают мостки, корабль проходит, он намывает большие льдины, такие наколотые, и работники потом на них кидают мостки, и снова люди переходят. И вот Был момент, один раз, по-моему, мне надо было на экзамен в университете, прошел корабль, и как-то он то ли неудачно намыл, то ли не в том месте намыл, и мы перебегали вот это русло по льдинам. Несколько человек, которым очень надо было в город к определенному времени, мы перебегали это русло без мостков по льдинкам.

0: Ну вот кроме Волги и Камы, все-таки это такие две популярные реки достаточно, которые все знают, которые обжитые, где немало городов, и всякие гидросооружения на них тоже присутствуют. А вот я впечатлился, когда был в Сибири, реками, которые, в принципе, вообще никому не знакомы, и никто, наверное, про них даже не слышал. Такие реки, как Хани, Алёкма, вот такие реки, которые просто идут вдоль железной дороги. Железная дорога, она петляет вместе с рекой, и ты по ним как будто бы едешь, но не на корабле, а на поезде. И вот у тебя из окна все время эти реки видно, и впечатляет, насколько это грандиозные пейзажи. Можно сказать, что это какой-то затерянный мир такой, что это какие-то вообще реки, которые ты вообще не понимаешь. Они очень дикие, и они выглядят очень опасными. У меня такое сложилось впечатление, что там ты даже и не надеешься увидеть ни одного корабля, и там я видел только таких же бесстрашных людей, как ты, которые по льду что-то искали. И вот это меня впечатляет, что, в принципе, в России есть такие реки с таким характером, о которых мы даже и не догадываемся. И они абсолютно нетронутые.
1: Ну, люди, наверное, там рыбачили, насколько можно это представить. И, кстати, образ маленькой реки, да, вот небольшой, потому что с большой, вот как-то я сам не рыбачил в Архангельске, и отец у меня этим не занимался. Но когда мы шли, да, там были рыбаки. Но на этой небольшой речке в Курской области, в городке, она вот связана, этот образ, не только с огромным количеством людей на пляже, но и с моим дедушкой, потому что он был настоящий рыбак, его даже называли Коля Рыбак, и как бы в городе он был известен как хороший рыбак, потому что он был очень увлечен рыбной ловлей, он знал, где какая рыба, в какой момент ее ловить, на какой маленькой речушке или на каком пруду сейчас клюет, как поехать. И с ним я ходил на рыбалку, конечно, ну что там ребенок поймает. Он тоже понимал, что далеко как-то ребенка маленького брать не очень хорошо. Мы с ним ходили вот на эту речку. Конечно, для него, как завзятого рыбака, там трофеи не самые хорошие. Это, ну, караси, окуни, еще что-то. А вот на каких-то прудах там, конечно, большие карпы, которые можно и поймать, и продать, и наготовить еды на неделю. А это скорее вот мы ходили с ним для удовлетворения моего интереса, и вот образ этой речки связан вот с образом моего дедушки. Ну, он, кстати, зимой туда ходил, да, тоже что-то там искал.
0: Ну, ты сейчас попал прям в такой народный нерв, мне кажется, потому что вот эти вот заросшие невзрачные речки, посреди которых вырос я, и на которых нет даже намека на какие-то корабли. Ну, на этих реках можно иногда найти какие-то заброшенные даже ГЭС. То есть раньше эти реки давали энергию, то есть буквально благодаря им строилось какое-то хозяйство рядом с населенными пунктами, которые были у этих рек. Но в то же время эти реки, они вот для многих из нас это, да, место, где наши близкие, возможно, проводили одно из лучших времен своей жизни, потому что рыбалка – это, да, для моего дедушки тоже это было, я даже не знаю, для него это было часть жизни. Рыбалка – это было плод от плоти его, и он просто, когда даже я говорил про какие-то населенные пункты в России, он каждый населенный пункт тоже вспоминал сразу по реке и по той рыбе, которая водится в этой реке.
1: Ну да, наверное, мы подчеркнем, потому что есть рыбалка из фильма «Особенности национальной рыбалки», когда люди приезжают на рыбалку, в общем, и забывают очень быстро, зачем они здесь находятся. Вернее, хорошо знают, зачем они здесь находятся. Все-таки наши дедушки именно рыбачили. Да, вот мой дед на рыбалке никогда не пил, потому что он там занимался любимым делом, любимым увлечением.
0: И вот все эти безымянные, заросшие, неухоженные реки, они хранят себе след наших очень близких людей.

0: Я, когда вот плавал по Волге, мне повезло побывать именно на Крымском водохранилище, которое было искусственно создано. Это была затоплена огромная низменность, чтобы построить ГЭС и получать энергию из этого. И я на корабле плавал на место, где был один из городов затопленных. Мужик нас такой на катере довез. Мы плыли по Волге, потом вышли вот во водохранилище. По впечатлению было ощущение, что мы выходим в открытое море. Еще и ветер такой подул сильный, и где-то вдалеке корабли плыли круизные. И потом резко мы остановились, он закурил сигарету и говорит: «Ну, вот мы тут, под нами город». И я смотрю, а там просто вода, просто ничего нет. И этот город, на котором я плыл, он называется Малога. Это, мне кажется, один из самых популярных в России затопленных городов. Это один из тех городов, которые были затоплены во время, так сказать, обуздания рек в Советском Союзе. Там было создано бесчисленное количество водохранилищ, и там было затоплено, на самом деле, большое количество немаленьких городов.
1: Я даже купил книгу об этом, да, она, по-моему, даже называлась «Русская Атлантида», вот если мне не изменяет память. Во время автобусной экскурсии по городам Ярославской области мы были в Угличе. Там есть гидроэлектростанции, как раз вот затопление это шло как раз ради вот этой электроэнергии, да, для того, чтобы сформировать каскад ГЭС. И там мы купили эту книгу, но и вот, к сожалению, я ее забыл в автобусе. Но, кстати, я ее успел прочитать в автобусе. Но и это о том, как люди не хотели уезжать из своих домов, чуть ли не оставались. Это вообще вот такая беда, ведь у писателей-деревенщиков есть рассказы об этом, правда, уже о сибирских деревнях.
0: Прощание с матерой.
1: Да, более поздняя история, но, тем не менее, это все было, да, это вот тоже такая не страна, которой нет, но, может, и страна, да, потому что вот как раз это на Волге, я так понимаю, был особый мир вот этих купеческих городов, достаточно богатых, и их вот буквально слили, затопили, остались следы этой культуры, фрески, например, убирали какие-то особо ценные из храмов и монастырей.
0: Ну, тут можно же дискуссию уйти бесконечную, то, что людям, которые скажут, что были затоплены исторические города, то тут же будет ответ, что зато было получено большое количество электроэнергии, которая в итоге помогла стране развиваться, которая помогла стране выстоять во время Второй мировой войны, Великой Отечественной. Так что тут как бы совсем неоднозначная, конечно, ситуация, но тут неоспорим факт, что опять интересы государства были превыше интереса обычного человека. У меня вот эта история про именно города, которые вот остались на дне, ну, это картина так говорит, что они на дне, на самом деле все было разобрано, и то, что успели разобрать, разобрали, а остальное, там небольшие частицы зданий оставались и медленно затапливались. Но меня вот эта история очень впечатлила, и я даже сделал такой небольшой фильм документальный про затопление именно этой территории, потому что мне как-то очень была близка эта идея потери дома для человека, потому что многие именно бывшие жители, они скучают не по этим городам, которые исчезли, не по какой-то архитектуре, они именно скучают по чувству дома. Там был дом их близких. Они именно, мне кажется, даже не хотят в эти города, они хотят вот обратно, какое-то вот в знакомое время, хотят к себе домой. И это, мне кажется, очень такое синхронное чувство, что для многих река – это дом, как и для тебя.
1: Многие из вас, наверное, точно знают один из этих памятников вот этой ушедшей цивилизации поволжской страны, которой нет. Это колокольня в городе Калязин Тверской области. Я там, кстати, не был, так и не доехал. Надеюсь, может, и доеду когда-нибудь. Которая стоит прямо среди реки. Собора нет, которому эта колокольня прилагалась. Я так понимаю, что и главной площади бывшей этого города, каких-то зданий, которые окружали эту площадь, тоже нет, а колокольня стоит как вот памятник и как, наверное, свидетельство того, что, несмотря на то, что это затопило, да, что все это не ушло. И насколько я читал в этой книге, когда иногда река мелеет, то из-под воды выступают руины этих домов, этой старой цивилизации, да, этой Атлантиды. И что мне хочется сказать напоследок? Я все чаще думаю о том, что мне вот прямо такое большое мое желание, наверное, знаком возвращения домой для меня будет пейзаж, когда самолет подлетает к Архангельску, он летит немножко со стороны моря, он выходит к морю и летит над этим устьем, ты видишь это расходящиеся лучи реки, эти острова, и вот для меня это прям было знаком того немного, что я возвращаюсь домой, и этот пейзаж я очень хочу увидеть снова.

0: На этом наш подкаст подходит к концу. Если вы хотите поделиться с нами своими мыслями, пишите по адресу podcast@sobakameduza.io. Мы обязательно все прочитаем, возможно, даже вслух прямо здесь.
1: Подписывайтесь на наш подкаст, если вы это еще не сделали. Если вам нравится то, что мы делаем, пишите отзыв на той платформе, на которой вы нас слушали.
0: Спасибо вам большое, что дослушали до конца. Это был подкаст «Атлантида». Меня зовут Андрей Першин, и если вас заинтересовал фильм, который посвящен затопленному городу Малога, то можете просто набрать в Ютубе «Море-дом».
1: Меня зовут Андрей Перцев. До новых встреч.
0: До свидания.

В 2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения, поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

я не умру. И разве может быть, что без меня

0: Все-таки прошу, чтобы к нам вернулся ясный свет. Ясный свет.
1: Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

выходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Белым блещет флаг над горизонтом, и под вспышки пушек бодро вьется.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой.
1: В эфире радио «Сахаров».

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальными. Но я бы все оставил.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят, каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа и миллион атрибутов.

0: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
1: Мне как попить воды.

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

0: Война. Безумная, по-настоящему братоубийственная война. Идет уже не месяц, не два, а второй год. Последний глава государства был убит вместе со всей семьей. Страна в руинах. По улицам бродят дезертиры и голодающие. Вообще, все, кто может, бегут сотнями тысяч с первого же дня. И вот поначалу люди как-то бежали в Европу, там, в Америку, короче, на Запад. Но все настолько затянулось. Дела идут настолько плохо, что бои происходят уже где-то в Сибири. И всем, кто оказался там, отступать и бежать можно только на восток, потому что больше, ну, некуда. Вот буквально в такой ситуации оказался москвич Владимир Абрамов почти ровно 100 лет назад. Точнее, 103.
1: Время это было уже суровое, это уже было послереволюционное. 19-й год уже был.
0: Это его сын Игорь Владимирович рассказывает, как все было. Отец его угодил на фронт на второй год гражданской войны между красными и белыми. Ему было 20, когда его мобилизовали и отправили служить в Сибирь. Ну, пусть Игорь Владимирович сам расскажет.
1: И отца мобилизовали с первого курса университета и направили в город Омск в школу прапорщиков. Закончил он ее и проделал, насколько я понимаю, весь путь отступление колчаковской армии до Приморского края, потому что ушел он в Харбин с последними частями в 1923 году.
0: Когда белых разбили в Приморском крае, гражданская война в России закончилась. Какие-то их части продержались до следующего года, но и они в итоге бежали дальше на восток. Кто-то сумел выбраться морем куда-то там за Тихий океан, но очень многие двинулись в Китай. Он, во-первых, рядом. А во-вторых, тогда местные власти к коммунистам были настроены враждебно, а к некоммунистам, в общем, скорее лояльно. Тем более, что в северной провинции Китая Хэйлунцзян, ее еще часто называют Маньчжурия, на тот момент уже и так жило очень много выходцев из Российской империи. Они еще до революции построили тут вместе с китайцами целый город, который называется Харбин. И он сильно не похож на остальной Китай. Здесь передовая промышленность, железная дорога, западная культура кипит. Тут живут люди десятков национальностей, и только около половины из них – китайские подданные. И вот ровно 100 лет назад сюда начинает прибывать столько белогвардейцев с семьями, что у российской диаспоры Харбина, ну считай, появляется своя собственная армия. Но даже они – это просто капля в море. Счет эмигрантам из России в Маньчжурии идет уже на десятки и сотни тысяч человек. В начале 20-х никто из них не понимает, чего ждать и как жить. И, надо сказать, многие здесь не задержатся, двинутся дальше и больше никогда в Россию не вернутся. Мы до сих пор не знаем, сколько их было, но помимо них в Харбине оседают тысячами люди, которые вообще-то не собираются уезжать от родины слишком далеко, потому что надеются вернуться. Это подкаст о них.

0: На самом деле, про этот период в жизни отца Игорь Владимирович много рассказать не может, потому что сам родился только через 12 лет. У него есть такой как бы конспект семейного предания. И вот по этому преданию отец прибыл в Харбин в 1923 году. На месте он устроился в бюро по делам российских эмигрантов, потом женился на русской девушке, которая была сама уроженкой Харбина. И вот они жили на съемной квартире, где у них в 1935 году родился сын Игорь. Вот как раз наш герой. Он адрес своего дома помнит очень хорошо.
1: Вот я уже помню: Чунхуа, Жэньминьгунхэго, Дунбэй, Хэйлунцян, Харбин, Андаоцзэ, Сышэлю. Это мой адрес. Китайская Народная Республика, Северо-Восток, да, Северо-Восток, провинция Хэйлунцян, город Харбин, улица Андаоцзэ. 46.
2: И сейчас
1: я уже связываю, я могу связано только сказать, что я сегодня очень плохо говорю по-китайски.
0: В общем, как бы Игорь Владимирович не говорил по-китайски, он коренной харбинец. И, по-моему, даже не в первом поколении. У него судьба будет очень необычная, но мы к этому еще вернемся попозже. А пока давайте отмотаем в то время, когда Харбин – это город эмигрантов и беженцев, таких, как его отец-белогвардеец. Вот он по долгу службы в бюро эмигрантов постоянно принимает новоприбывших и наверняка знает демографию города в цифрах. А она вот такая. В 1913 году население было чуть больше 60 тысяч, подданных Российской империи и китайских подданных вместе. В 1921 году в Харбине постоянно живет уже 165 857 человек, а в 1930-м тут под 100 тысяч китайских подданных разных наций, плюс почти 70 тысяч постоянных жителей родом из России, но без китайского гражданства, плюс несколько тысяч европейцев, пары тысяч японцев и несколько сотен американцев и корейцев. И люди продолжают прибывать. Но бюро по делам эмигрантов открылось в 1934 году, когда все слегка устаканилось. А вот до этого момента, лет 15 подряд, в город просто шли тысячи беженцев, которым не было ни числа, ни учета. И вот в этом потоке в 1930 году через русско-китайскую границу переходит большая крестьянская семья из деревни Ракино. Валентина Александровна не самая младшая из них, ей тогда уже 5 лет. И она только что пересекла всю Азию.
2: Убежали каким-то образом сразу в Ташкент. Вот они попали. Я в Ташкенте переболела тифом. Была, есть фотография, я наголо стриженная. Благодаря этому у меня, наверное, до сих пор еще волос много. Потому что после тифа, говорят, хорошо волосы растут.
0: Как именно они попали в Ташкент, Валентина Александровна не помнит. Но бежали из Пермского края. Мы не знаем точно, сколько их было, но как минимум это трое братьев с женами и детьми. Все по фамилии Ракины. В 1929 году их раскулачили и отправили в ссылку куда-то на Пермские болота. Там до них дошел слух, что их собираются расстреливать, но и Ракины решили бежать.
2: Дождались, пока я поправилась, они этим временем подрабатывали кто где мог. Зарабатывали деньги на дальнейший путь. Потом ехали дальше, до Читы. Опять где-то поработают. И таким образом добрались до границы. На границе, значит, договорились с китайцем, который, ну, за какие-то там деньги решился их перевести через границу. И это было, значит, сейчас вдруг мозги, Покров.
0: Праздник Покрова Пресвятой Богородицы – это 19 октября. К этому моменту Ракины действительно преодолели как минимум 9 тысяч километров. Ровно столько ехать от их родной деревни к границе Китая, если двигаться через Ташкент. Но братья Ракины знают, куда везут свои семьи, потому что в Харбине они уже были. Они тоже воевали за белых в гражданской, и их с ранениями эвакуировали в Харбин в 22 году. Они тоже подумывали остаться, но родные сумели их переубедить, и те вернулись в Ракино. А теперь вот знакомым уже маршрутом бежали обратно, прихватив с собой свои семьи. В том числе новорожденного брата Валентины Александровны Мишу. Он уже возле самой китайской границы тяжело заболел.
2: Вот в ночь под Покров помолились, чтобы Святая Богородица помогла и покрыла их своим амофором. И они пошли. Упал глубокий туман. такой, что ничего не было, как они вот потом рассказывали. И в этом тумане они перешли границу. И ни один ребятенок, все мы маленькие дети были, ни один не заплакал, ни один не подал голос. В общем, так Богородица помогла перейти границу. Брат мой уже был умирающий, головку не поднимал, ему было несколько месяцев всего. И поселились, привезли в какую-то китайскую хату деревенскую. И вот китаянка, как мама рассказывала, его всего обкурила, и он двое суток спал. И на третьи сутки проснулся и, в общем, выздоровел. Ну, а потом, значит, дальше станция Маньчжурия, и, в общем, уже добрались до Харбина.
0: Кстати, вот это ударение на последний слог «Харбина» в «Харбине» — это типично для наших героев, они все так говорят. Ну, и я тоже буду так иногда говорить, потому что могу. Так вот, осенью 1930 года семья беглых крестьян уже, видимо, на поезде доезжает до Харбина. Тут важно помнить, что едут братья Ракины в тот город, который видели в 1922 году. Они были уверены, что он стоит дороги в 9000 верст. Туда можно отвезти огромную семью с маленькими детьми и не пропасть. Итак, каким Харбин был ровно 100 лет назад? –

0: рублем, но золотым рублем.
1: Я уже говорил, что в 1921 году в Харбине живет за 160 тысяч человек. Уже почти втрое больше, чем за 8 лет до этого. То есть, когда братья Ракины бывали в Харбине в первый раз, город, ну, уже, очевидно, был переполнен. Если взглянуть на фотографии этого времени, то видно, что на улицах действительно просто толпы народу. Но, честно говоря, первым делом бросается в глаза, что все завешено афишами и объявлениями, и выше всего висят билборды и флаги с иероглифами. Их, наверное, даже зная китайские, прочитать с земли непросто, ну, потому что вся улица затянута телеграфными проводами. Но вот чуть ниже, на фасадах, вывески уже кириллицей и латиницей. А если чуть-чуть приглядеться, то видно, что таблички с названиями улиц все одновременно и на китайском, и на русском. Вот, например, дом, в котором родился и вырос Игорь Владимирович, можно было найти не только по адресу Андао-Дзи Сэшэлю, но и по адресу 2-я Псковская, угол Тибетска, 46. Это, кстати, не перевод с китайского, это просто отдельное название. И вот мимо всех этих вывесок ходит совершенно удивительная толпа. Какие-то военные, какие-то иностранцы, крестьяне с бородами, китайцы с косичками, вот явно с России женщина в пальто, с соболиным воротником, шляпкой, с ней мужчина в котелке и с пенсне, а по проезжей части бегают одновременно рикши и двуколки с лошадьми. Но под этим всем, в общем, угадывается более или менее обыкновенный исторический центр какого-то небольшого российского города. Дома все-таки основательные, кирпичные, в 3-4 высоких этажа. На некоторых действительно светятся электрические вывески с иероглифами, но то, что под ними, выглядит примерно, ну, как Ярославль. Даже широкая река, которая пересекает город, Сунгари, напоминает среднее течение Волги. С набережной, кстати, можно увидеть несколько крестов православных церквей. Их тут что-то около 20. И самый высокий крест на Маковке Никольского собора. Помимо него, кстати, самое высокое здание в городе – это огромный японский магазин торгового дома Мацуура и Ко. В нем 5 этажей и еще купол со шпилем. И вообще, магазинов тут тьма. Больших, маленьких, российских, немецких, английских, китайских, и все на витринах просто ломится от товаров. Такого в России на 1922 год уже просто нет нигде. Там продразверстки полным ходом. По Сунгари ходят лодки, баржи, пароходы. Они, наверное, периодически гудят. Но громче всего, конечно, слышны гудки паровозов. Железная дорога на несколько путей пересекает весь город поперек течения реки. Тут несколько депо, мастерских, большой помпезный вокзал. И если в толпе на улице найти русскоязычного постоянного жителя, он, скорее всего, будет работать на железке. Ее тут называют КВЖД – Китайская Восточная Железная Дорога. В Харбине каждый второй из местных – или инженер, или техник, или путевой рабочий. Паровой двигатель – это буквально главная сила тут. Он дает городу новых жителей, рабочие места, двигает всю экономику. В общем, разбираешься в этом, читаешь источники, и это, ну, дальневосточный стимпанк какой-то, если честно. Не верите? Заглядывайте в наш канал в Телеграме, там много фоток. Короче говоря, вот этот Харбин 20-х – это место, где есть жизнь, экономика, работа, но нет власти большевиков. Ну, то есть как? Большевики есть, но им как бы никто не рад, и они по существу ничего не решают. Тут надо сделать небольшой шаг назад, чтобы понять абсурд ситуации. Честное слово, я постараюсь как можно меньше вдаваться в детали. КВЖД начали строить еще в конце 19 века. Российская империя тогда решила сделать продолжение Транссибирской магистрали, чтобы выйти на Порт-Артур. Это сегодня большой китайский город Далянь на Желтом море. Так вот, начали в 1897 году, и буквально за 6 лет просто с нуля выстроили целую паутину железных дорог, которые и по сей день опутывают весь Северный Китай. Она выходит на тихоокеанские порты, из которых можно отплыть в Японию, Шанхай, Америку и Австралию. По ней можно перебрасывать целые армии, не говоря уже о товарах и просто пассажирах. И Харбин — это узловая станция. В него сходятся все ветки. Для Российской империи это был очень важный проект, потому что у нее были большие планы на Северный Китай. Империя Цин догадывалась об этих планах, но по сумме причин была вынуждена согласиться. Тем более, что своя железная дорога лишней не бывает. Ну, потом начинается 20 век, в Китае восстание, в России восстание, всем немного не до того, но специалисты из Российской империи продолжают в Северный Китай приезжать. И вот, как ни странно, революция никак не меняет это положение. КВЖД продолжает развиваться. Специалисты продолжают приезжать. Но теперь это не белые офицеры и инженеры, а коммунисты. Ну, или, по крайней мере, люди, достаточно лояльные большевикам, чтобы их можно было отправлять вот в такие командировки. Для обслуживания железки нужны тысячи инженеров и рабочих. А ведь есть еще хозблок, есть образовательные учреждения, которые не все еще под белыми и находятся некоторые на советском балансе. В общем, народу нужно много. Поэтому сообщение активное, и на границе с Маньчжурией людей пропускают легко. Этим активно пользуются беженцы, но и советских служащих со временем становится очень много. Надо сказать, что в 1922 году, когда Ракины были в Харбине в первый раз, таких в городе еще не было. Но за 8 лет успело очень много чего произойти. Во-первых, в город начинают приезжать советские железнодорожники с семьями. Во-вторых, китайское правительство очень устает находиться в зависимом положении и начинает постепенно вытеснять иностранцев из управления КВЖД и администрации города. И вот под самый приезд Ракиных в 1929 году между Китаем и СССР начинается война за контроль над КВЖД. Красная армия входит в Маньчжурию. Несколько тысяч солдат с пулеметами, артиллерией, авиацией, и они проигрывают войну. КВЖД остается под контролем Китая. Однако для нашей истории важнее всего, что вообще-то на стороне Китая воевало очень много белых. Не то чтобы у Китая не было своей армии, она была и гораздо больше, чем у красных на Дальнем Востоке. Но тут надо понимать, что на севере Китая сидит куча профессиональных военных из Российской империи. Их тут недалеко загнали в угол, разбили, и 8 лет они сидели в Китае. Они не то что редко называют эти места Хэйлунцзян. Они и Маньчжурии-то это называют не всегда. Некоторые до сих пор используют слово «Желтороссия». Да, а Харбин у них называется «Русский город». Но в 1930 году, это вот когда Ракины приезжают в Харбин, белые в городе уже не единственные выходцы из России. Советских граждан в городе уже десятки тысяч. У них есть семьи, дети, и эта война разворачивается буквально у них на глазах. Лидия Ефимовна Сергеенко как раз из таких, и она запомнила войну вот так.
2: А тут, знаете, конфликт был пограничный еще. Летали самолеты, и шрапнель сыпалась. А я во дворе, вот смотрю, это посыпались какие-то шарики, посыпались, чем ребенку было. А хозяйка, которую мы снимали, смотрю, она на меня навалилась, чтобы меня закрыть, что шрапнель сыпется, она на меня навалилась. Вот это в Харбине было. Вот.
1: На самом деле то, что описывает Лидия Ефимовна, это, кажется, две разные войны, но ей в это время нет еще и 10 лет, а войн тут будет еще немало. Она родилась уже в Китае, на железнодорожной станции «Пограничная», все в том же самом, 1922 году. Ее отец был машинистом. И он как раз был из этих самых советских граждан, которые были не беженцами, не были отступающими белыми, а просто приехали в Китай на работу. Их семья поддерживала тесные связи с Советским Союзом. Мама Лидии Ефимовны слала туда помощь голодающим, напоминаю про разверстки. И когда у Китая с СССР случился вооруженный конфликт, им пришлось несладко. Во время войны отец заболел, уволился с КВЖД, и в 1930-м семья переехала в Харбин. И на этот момент там понятие «советский» было уже, в общем, почти что клеймом. По переписи 1930 года людей с советскими паспортами в Харбине около 27 тысяч, и они в меньшинстве. Отец Игоря Владимировича, это вот который москвич-белогвардеец, в эту категорию не попадает. Он по китайским законам угодзи, человек без гражданства. Таких в Харбине в 30-м году 41 тысяча человек. Почти все белогвардейцы в этой категории. И отношения с советскими у них, прям скажем, не очень, еще с гражданской. Игорь Владимирович хоть не застал ни гражданской, ни конфликта на КВЖД, но таких, как Лидия Ефимовна, называет советскими и прям чувствуется, что с большой неприязнью. Справедливости ради, в его интервью слово «Желтороссия» не встречается вообще. Слово «Маньчжурия» только как название станции и название одной газеты. А вот свой адрес он указывает как «Хэйлунцзян». Крестьяне Ракины к советским себя тоже не причисляют, но они вообще настроены как-то помягче, что ли. По крайней мере, Валентина Александровна говорит обо всех своих харбинских земляках с одинаковым сочувствием. Кажется, что ее семья вообще не помещается ни в какую категорию из тех, что были в переписях. Ни советские, ни уадзи, ни китайские. Ну, наверное, правильнее всего их называть просто беженцы. А таких, в общем, как правило, не особенно считают. Вот все цифры, которые я называл до этого, кажется, не включают в себя беженцев в принципе. Хотя в какие-то моменты их в городе бывало больше, чем местных. Ведь были еще и пригороды, и города-сателлиты. И посчитать все это очень сложно. Ясно, что переписи фиксировали только какую-то небольшую часть населения. Забегая вперед, скажу, что через 3 года японцы насчитают в Харбине больше 400 тысяч населения. И все равно, сколько людей было в городе только проездом, сказать не может никто. Ветки КВЖД тянутся к Тихоокеанским портам. И напоминаю, оттуда люди плывут в Южную Америку, Северную Америку, Японию, Австралию, Шанхай. В общем, если вы хотели убежать на Запад, но не успели из европейской части России, то можете перебраться из Харбина. Но этот подкаст не о людях, которые видели Харбин мельком из окна гостиницы, съемной избы или просто вагон-купе. Он о тех, кто знал этот город изнутри и действительно прожил его судьбу. Лидия Ефимовна, крестьяне Ракины и Игорь Владимирович, они именно такие. Они сами себя называют харбинцы. Они выросли в одном городе, но в школу пошли в разное время и поэтому в целом разминулись. Тем не менее, кое-что общее, помимо места действия, между ними есть.
3: Не разговоры, когда же мы поедем домой? У них одно только было – домой. Это вот в Россию и все. Все время думали о России.
1: Это Ракины. А вот что говорили в советской семье Лидии Ефимовны Сергиенко.
2: А брат сказал даже, что мне бы даже увидеть бы... Красноармейцу их нужно убирать. Угу. Так хотел.
4: Так хотел на родину, да?
2: Угу. Красноармейцу хотел увидеть.
1: А вот сын белогвардейца Игорь Владимирович Абрамов.
5: Было понятно, что мы, русские, живем в Китае. Почему это произошло и как в определенный период времени до меня как-то это совсем не доходило.
1: Их объединяет то, что их желания исполнились. Ракины в итоге вернулись домой. Брат Лидии Ефимовны увидел красноармейца. А до Игоря Владимировича дошло, что значит быть русским в Китае. Свои ответы они найдут кто буквально вот-вот, а кто через десятки лет. Но каждому предстоит путь в десятки тысяч верст. И у каждого он будет очень разным. В этом подкасте будет звучать много голосов, много разных историй, но линии этих троих я точно доведу до конца. Они рассказали свои истории очень подробно исследователям, которые в нулевых брали у харбинцев интервью об их жизни для архива мемориала. В этом эпизоде в дело пошли интервью, которые брали Алена Козлова, Ирина Островская и Людмила Щербакова. Вы и слышали голоса. Всего в архиве таких записей около 70, и это десятки и даже сотни часов разговора. Разобраться в них помогли участники практики, которые архив мемориала устроил в 2019 году. Это Анастасия Родионова, Ольга Родина, Сергей Ларин, Степан Немцов, Екатерина Усанова, Ирина Яковлева, Анастасия Медведева. А руководили этим процессом Никита Ломакин и Эвелина Руденко. А вот собрали из этого подкаст в студии «Либо-либо» вот эти люди. Продюсерка Олеся Бутенко, звукорежиссерка Нина Мамотина, композитор и саунд-дизайнер Кира Вайнштейн, обложку нарисовала Карина Язылян, ресерчерами были Егор Сенников, Алексей Захаров и Даниил Климанов. Редактировал все это Андрей Борзенко, а ведущий и автор сценария — это я, Семен Шишенин. Пока!

Я приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Орлецков. С вами Нота Бене, подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Сегодня у нас рубрика «Ответы на вопросы». Я все помню, что обещал, что будет гораздо все быстрее, что сегодня у нас, помимо ответа на вопрос, должна быть еще лекция, но лекции сегодня не будет, потому что, во-первых, очень много вопросов, есть у меня пару новостей, и, скажем так, я обещаю, я понимаю, что мои обещания же ничего не стоят, но, тем не менее, я очень постараюсь, что еще разок в сентябре мы с вами услышимся, будет лекция, потому что есть несколько новостей. И первая новость, если вдруг вы из Москвы, и вы меня слушаете, хотите послушать еще по музыке, скоро у меня будет лекция. Лекция будет в центре, где-то на Маяковской, в баре. Вот. По дате, это где-то будет начало октября, я думаю. Я понимаю, что, опять же, по датам я вас замечательно ориентирую, но очень надеюсь, что будет все-таки где-то в начале октября. Ближе туда, соответственно, выйдет выпуск, я вам все расскажу поподробнее. Какая будет тема, где будет проходить, в какой день. Соответственно, вход будет бесплатный, я сразу говорю. Денег за это я брать не буду. Так, это новость номер один. Новость номер два. Еще одна. Значит, помимо бытовых дел, которыми я занимаюсь, которые мне не дают раз в месяц стабильно вам выпускать контент, сейчас еще у меня будет еще один проект на Ютубе. Я его буду делать. Почему? Потому что я как-то понял, что некоторые темы, которые я хочу осветить, они больше в видеоформате. Более приспособлены к видеоформату. Поэтому теперь я сейчас активно ищу аниматора. Есть уже даже полтора сценария. Вот. Теперь это будет не экспромт. Ну, может быть, и будет сохраним какой-то формат экспромта. Даже там, может быть, какие-то еще лекции будут. Не знаю, честно, вот пока как это все будет выглядеть. Пока что вот в скором времени YouTube-проект запускается. Ссылку на пустой канал без ничего я прикреплю. Можете заранее подписаться, если хотите. Можете пока не подписываться. Ваше право. Но, соответственно, как только там что-то выйдет, я вам тут же дам анонс через подкаст. Собственно, на этом все новости закончились. Еще раз дико извиняюсь, что очень, очень редко все это дело выходит. Буду стараться, чтобы выходило почаще. Сегодня у нас ответы на ваши вопросы. Вопросов пришло много. Сразу оговорюсь. Три вещи. Первое. Все вопросы, которые не касаются музыки, я вырезал. Я ответил, соответственно, людям, которых писали в личку. Все, кто написал, все знают. Это никто не обидится. Потому что было слишком много. Плюс еще вопросы, которые не вопросы, а просто слова благодарности. Спасибо вам большое. Очень приятно читать. Тоже их не стал вставлять, чтобы не заниматься бахвальством. Знаешь, каким-то. Вот. Ну и, соответственно, из тех вопросов, которые остались, некоторые очень длинные. Я без потери смысла их сократил, чтобы, соответственно, мы как-то уместились с вами в часовой выпуск. Еще раз всем, кто что-то писал, большое спасибо. Всем, кто писал что-то вместе с вопросами, тоже большое спасибо. Я все прочитал, честно. Из вопросов я сделал выжимку. Только смысл, чтобы мы могли об этом, как бы у нас было больше времени о том, чтобы поговорить о вашем вопросе, и меньше времени на то, чтобы его зачитывать. Поехали. Начнем с первого вопроса, значит, соответственно, естественно, с первого. Вопрос такой, он будет очень офф-топовый, потому что, во-первых, это мой любимый вопрос из тех, что был задан. Он очень короткий, и я не знаю, что на него ответить, честно. Но вот я вам просто зачитаю его полностью. Пользователь с ником У, двоеточие, У, двоеточие, пишет дословно. Здравствуйте. Почему хорошие музыканты так рано мрут, а плохие так долго живут? Вот. Не знаю, что сказать на это, но если бы был конкурс на лучший вопрос, я вам гарантирую, этот бы выиграл. Просто великолепно. Не знаю, почему так получается. Мне кажется, что есть и плохие музыканты, которые быстро мрут, и хорошие, которые живут долго. Но в целом динамика

0: динамика плачевная. Но, видимо, за талант приходится платить. Ну, кстати, вот был фильм очень хороший. Ну, он такой, его почему-то не взлюбили критики, но для меня это вообще одна из лучших картин. Фильм «Александр», Спилберг, кажется, снимал. Вот, там как раз вот про это было, что ты как бы платишь короткой жизнью за славу. Возможно, именно по логике этого фильма, соответственно, достопочтенно талантливые музыканты некоторые разменивают долгую жизнь на короткую яркую. Задумайтесь об этом и посмотреть фильм. Очень хороший, если не смотрели. Следующие у нас 4 вопроса. Я их объединил в один блок, потому что они все очень развернутые. Смысл там примерно такой. Чем мне, видимо, касательно выпуска про русский рэп, чем мне так нравится «Первый класс» и почему мне не нравится альбом «Вечный жид» Оксимирона? Ну, давайте по порядку. Значит, по «Первому классу». Смотрите, единственное, в чем я ошибся в выпуске, я вам назвал альбом его «Сукины дети». На самом деле, альбом, который я имел в виду, просто потерялся, это совместный альбом с «Царем, твою мать». Получается, ну, вот второй его релиз, типа дебютный студийный альбом, первый, который «Сукины дети», так как оказалось, это на самом деле не альбом, это микстейп, но сути дела это не меняет. Чем он хорош? Он очень качественный по звуку. Если не брать смысл, если брать именно просто попадание в какой-то такт, великолепен. Он реально качает. Если вы приходите в рэп за то, чтобы вас, за тем, чтобы вас качало, на мой вкус, на альбом «Твою мать» — это отличный выбор. Если вам, соответственно, не нравится содержание, вы хотите что-нибудь поэтичное, да, как вот у господина Оксимирона, о котором дальше пойдет речь, да, если у него был трек, по-моему, «Восточный Мордор», да, где если тут кто-то Курт, то он не внегут. Вот если вы что-то подобное хотите, естественно, вам не подходят такие альбомы. Но эта музыка, она тоже имеет право на жизнь, она очень качественная, она... Это все-таки аудиоформат, это не... Музыка, она не совсем о смысле, она о том, как ты этот смысл преподносишь. Ну, вообще, искусство, на самом деле, не о смысле, а о том, как ты его преподносишь. Соответственно, в музыке смысл вообще абсолютно вторичен, как и в любом искусстве, но мы сейчас говорим о музыке. И, соответственно, тот факт, что «Первый класс» просто рассказывает, какой он классный, мне кажется, абсолютно не портит его. Если брать его именно как MC, это очень техничный исполнитель, это исполнитель, который на протяжении одного трека может менять стили читки, это человек, который отлично чувствует ритм, у него очень похожая, ну, чуть отличается, конечно, но такая вот очень близкая к Бигги, если хотите, манера читки, да, когда он как бы читает, то есть у Бигги он как бы читает чуть не в попад, грубо говоря, то есть не в такт, но из-за этого получается как бы такой дополнительный такт, грубо говоря. Вот, Оксимирон читает очень строго в такт музыки, но при этом как бы в параллель его читка создает отдельный такт. Поэтому, если, например, вот вы откроете какие-то нарезки, сейчас очень, мне кажется, популярен «Первый класс». Оксимирон, кстати, недавно трек выпустил про «Первого класса». Вы видите, что если его, грубо говоря, само флоу его подставлять почти любой бит, она будет звучать качево и как бы будет звучать в такт. Почему? Потому что сама эта читка, само его составление слов, где он их как-то вот коверкает, опускает и так далее, оно создает дополнительный такой ритмический фронт, и, соответственно, звучит все это очень круто. Именно поэтому я считаю, что «Первый класс» — это очень крутой MC, очень техничный MC, культовый, даже мы не берем то, что это культовая фигура, это культовый персонаж, очень, очень классный рэпер. Я, честно, не понимаю хейта в его сторону вообще. Возможно, у него, знаете, как вот есть такой мем про параболу, когда люмпен пролетариат и какие-то, значит, такой high culture класс, да, они очень любят его, а вот все, кто посередине, не очень. Возможно, с этим связано, не знаю. Но для меня вопрос о том, почему «Первый класс» крутой, они как-то... Я просто не понимаю, как этого можно не замечать, насколько этот парень классный. А по поводу «Вечного жида». Не помню, чтобы я говорил, что мне этот альбом не нравится. Возможно, я как-то неправильно выразился, вполне возможно. Как бы мы в жанре подкаста выходим, я. Поэтому, возможно, какие-то слова я там не так выражаюсь. Возможно, у меня полет мысли идет. Ну, вы можете заметить, довольно хаотично все это выглядит. Давайте поподробнее. Смотрите, первое. Это альбом культовый. Да, то есть это пластинка, которая реально поменяла рэп, меняла вообще вектор развития русского рэпа конкретно. Раз. Второе. На этой пластинке есть очень сильные треки, очень классные, да, очень и по флоу, и по музыке, вообще по всему. То есть это реально пластинка, в которой огромное количество, как на память, наверное, штук 5 из 14, 5-6 просто прям бомбических композиций. Из минусов альбом очень неровный. То есть, да, у нас есть там условный «Восточный Мордор», у нас есть там, я не знаю, «Вечный жид», соответственно, одноименная композиция, да, у нас есть там какие-то цифры цвета, какие-то бульбулятор, что-то было, да, то есть, ну, на мой вкус, абсолютно проходные треки. И почему я не считаю этот альбом прям лучшим из лучших, потому что он очень неровный по качеству. Да, то есть, если там были только крутые треки, это один разговор. Если там альбом разбавляется еще и, соответственно, какими-то композициями не очень классными, то это на альбом в целом, на его качество влияет. И более того, это не какой-то двойной альбом, не двойная пластинка, да, где просто очень много контента по хронометражу, и поэтому простительно, что там что-то есть проходное. Мне кажется, что альбом сам, вот в целом, альбом средний. Да, то есть, ну, средний я имею в виду из... Давайте скажем, вот он хороший, но неровный. Давайте средний все-таки, да, тут я, может быть, перегнул, может быть, из-за этого меня спросили. Вот, хороший альбом, не скажу, что отличный, но вот его минус в том, что он очень неровный, хотя есть там очень классные композиции. Я думаю, что довольно подробно ответил. Идем дальше. Напомню, это были 4 вопроса в одном, просто я их сокращаю. Следующий вопрос задает у нас Эльвира. Она спрашивает, любите ли вы классическую музыку, кого можете посоветовать? Ну, там длинный вопрос, соответственно, я сократил. Я так понимаю, вы имеете в виду классическую академическую музыку, и тут тоже надо разделять. И там 18, 19, 20 век, вот 21 век тоже у нас есть тут классическая академическая музыка. Да, конечно, то есть очень много что слушал, очень много что нравится. По поводу рекомендаций здесь сложно, потому что я не знаю, какая музыка нравится вам. Вы не привели в пример, там, какие вам нравятся, допустим, исполнители. Но давайте попробуем что-нибудь такое накидать. Эклектичную подборку из таких, скажем так, популярных исполнителей второго-третьего эшелона. Давайте попробуем Лист. Листа я вам посоветую послушать. Если вам нравится вот что-то ближе к Моцарту, Вивальди и вот в ту сторону. Если вам нравится что-то такое полуэкспериментальное, такая вот полуавангардная классическая академическая музыка, то здесь, наверное, пускай будет Курт Вайль, да, немец, это вот который «Виски Бар» написал, на него потом «Кавер Дорс» сделали. Если что-то совсем прям там суперэкспериментальное, пускай будет вот как раз Пьер Анри, я не помню, говорили ли мы о нем, в контексте было такое направление «Music Concrete», да, конкретная музыка, вот там был Анри, вот очень тоже рекомендую его послушать. Ну, и если там, давайте, из русских композиторов кого-нибудь я вам порекомендую, пускай будет Шостакович, он очень известный, но, тем не менее, очень классный, и Рахманинов. Вот Рахманинов тоже вроде всех на слуху, но, как показывает практика, никто его не слушал, послушайте. Очень-очень талантливый дядька. Дальше поедем. Екатерина спрашивает... Добрый день. Очень часто в разных источниках натыкалась на сравнение двух групп одной эпохи. Дальше она тут расписывает. Я сократил, да, вроде Битлов и Роллингов. Да, то есть Битлз, Роллинг Стоунс сравниваются между собой. Где автор разбирал, кто из них лучше и культовее. Никогда не видела в этом смысла, кроме как маркетингового. Сама я маркетолог. Или, может, я ошибаюсь. Коряво немножко звучит, возможно, но это тут я поубирал несколько фразочек. Смысл-то вот в чем, в общем, если кто-то не понял. Берут две группы одной эпохи, Beatles, Rolling Stones, там, я не знаю, Tupac, Biggie, вот их сравнивают и пытаются выяснить, кто из них все-таки был круче. И насколько вот это вот сравнение, этот вот спор между двумя какими-то музыкантами, он искусственный. На мой вкус, это вот на 100% маркетинговая история. Мало того, что в этом нет никакого вообще смысла, только единственное разжигать какую-то маркетинговую ненависть между фанатами. То есть вот мне, например, не нравится Бигги, поэтому я буду покупать мерч Тупака и наоборот. Вот с футболом сделал аналогию Месси и Роналду. Супер классический пример. Мне нравится Месси, я буду покупать то, что он рекламирует. Мне нравится Роналду, я буду покупать то, что он рекламирует. И чем больше маркетологи делали акцент на том, что они друг другу противостоят, тем, соответственно, дороже были рекламные контракты и успешнее реклама, потому что человек хотел через это самоидентифицироваться. Здесь примерно то же самое, только здесь как бы, ну, в меньших масштабах, на самом деле. Более того, мало того, что эти споры вообще никакого смысла не имеют, так они еще и довольно однобоки. Вот если я так вот вспоминаю, вот что у нас там было. Beatles, Rolling Stones, кто круче? Ну, при всем уважении к Мику Джаггеру, Beatles все-таки покруче группа. При всем уважении. Значит, Бигги и Тупак. Для меня однозначно Бигги. Я вообще не понимаю, как это можно вот их сравнить. Потому что Бигги – это чистый талант. Максимально. То есть Тупак – талантливый MC, без вопросов. Но человек, который все-таки больше выезжал на такой социально-политической теме. Если мы берем чисто талант исполнителя, Бигги, конечно, на голову сильнее. Там, не знаю, Блёр или Оазис. Мне тоже кажется, все очевидно. У Блёр можно вспомнить только альбом вот Park Life – у Оазиса там как минимум две пластинки суперсильные, да, там «Дебютниках» из блока называется, и второе, это которое вот «The Story Morning Glory» известно. И, честно, я не очень понимаю вообще, зачем эти какие-то споры. Это все вот, все споры, кто круче, там, или вот тоже был как-то уже в нулевые, когда там Kanye West соревновался с 50 Cent, у кого альбом лучше зайдет, у кого лучше продаст. Ну, соответственно, это абсолютно денежная история, даже не обращайте на такое внимание, не ведитесь. Вот это вот примерно из той же когорты, когда люди спорят, что круче рэпер или рок. Я, честно, очень удивился тут недавно. А оказывается, это до сих пор очень популярная тема, особенно за рубежом. То есть люди реально там глотки друг другу рвут и доказывают, там, какая, какой жанр музыки круче. При этом, ну, берут как бы вот рэп и рок, то есть вот они как-то внутри их не разделяют абсолютно. И друг другу рассказывают, где там какие классные... Я очень был удивлен, что тем до сих пор хоть кого-то интересует. Вот. Но вот так вот. Так что, знаете, что музыка... Классно, вне зависимости от жанров, и есть плохие исполнители. И плохих жанров не существует, если это не что, если это не поп-панк. Да, даже, наверное, в поп-панке, это я уж так вот тоже. Даже в поп-панке, наверное, есть классные исполнители, надо только подумать, вспомнить. Ну, в общем, вы поняли. Слушайте группы, не надо, не циклитесь на жанры. Жанры придуманы исключительно для удобства классификации. Больше ни для чего. Следующий вопрос нас задает Виктория. Я забыл, да, сказать, что дама вперед у нас, естественно, поэтому сначала у нас будут вопросы от девушек. Виктория спрашивает. Слушаю ваш подкаст «Нота Бен» и хотел задать вопрос о группе «Дайте танк». Было бы круто послушать ваш разбор. Эта группа, вот она там также писала, что вроде как простая музыка, но чем-то цепляет и так далее. Честно вам сказать, ну, ничего не могу вам сказать о группе «Дайте танк», какого-то положительного для меня, ну, такая довольно проходная группа, да, там, может быть, такая родная духу простого русского меломана, возможно, у нас есть такие коллективы, типа там того же «Сектор газа» и так далее, я думаю, вот «Дайте танк» можно в эту же когорту. Никакого вот как-то у меня четкого мнения, что вам именно разобрать и рассказать, нет, наверное. Скажу, что есть... группа получше, поинтереснее, если вам нравится музыка такая, то есть именно такая текстовая, именно с такими русскими какими-то подковырками, заковырками, да, то, возможно, «Дайте танк» – это ваш выбор. Не могу сказать, что это самая отвратительная группа вообще, какая-то там недостойная, у нас на рынке есть гораздо хуже коллективы. Вот. Ну, в целом, такая обычная средняя группа для нашего, скажем так, нашего болота. Да, естественно, что если мы ее там будем сравнивать с какими-то группами на международном уровне, там она вообще никакой конкуренции не выдерживает. У меня мнение как по этому поводу какого-то вот развернутого феномен группы «Дайте танк», тут я, наверное, вам ничего не скажу. Надеюсь, на ваш вопрос я ответил каким-то образом. Да, но надеюсь, что вы довольны ответом, по крайней мере, не слишком им разочарованы. Оксана задает вопрос. Вы упоминали большое количество музыкальных проектов в России. Что смотрите и что можете посоветовать? Честно, не смотрю музыкальные проекты в России. Это вообще была одна из причин, почему вот этот подкаст вы сейчас слушаете, потому что я считаю, что как бы вот того контента, который конкретно мне бы понравился, который конкретно мне бы подошел, его вообще нет. И я стараюсь его делать. Как я вижу, как нужно делать такой контент. Возможно, я вижу неправильно, возможно, я делаю что-то просто отвратительное, но мне кажется, что вот такое какое-то я бы хотел видеть музыкальное обозревательское действо в медиаполе. Давайте начнем с плохих авторов, перейдем к каким-то хорошим, которые там, ну, которых я считаю там неплохими ребятами. Значит, плохие ребята — это те, которые говорят 5 крутых фактов о группе Rammstein. Почему там Eminem крутой рэпер? И вот таких миллион видосов, я честно не понимаю, как такой контент можно делать, что в нем интересного, и что кроме рекламы, какой смысл, кроме того, чтобы вставить туда рекламу и закликбейтить людей, и вообще он несет. Честно, мне кажется, это абсолютно неинтересно по 1000 раз пережевывать одно и то же. Мое мнение. Из хороших авторов. Ну, соответственно, был подкаст Арзамаса. Да, очень популярно у нас такое. К Арзамасу отношение довольно трепетное. Вот был один интересный выпуск, мне очень понравился, про BBC-шную студию. Там очень многие моменты музыкальные опускались ради того, чтобы показать, что это прям вообще просто выдающийся музыкальный феномен. Окей, это ничего страшного, про сам феномен рассказали хорошо, действительно круто. По другим лекциям я бы фильтровал, потому что там была лекция про немецкий панк, кажется, я слушал. Это я, когда начинал только на подкаст, редакция «Дискурса» мне как бы там вот накидывала, кто что делает, послушать, могу тут у них фишечек взять, но, честно, я брать не стал. И там был выпуск про, кажется, немецкий панк, кажется, и там какой-то был мужчина из университета Гёте, я, честно, не знаю, я каждые минуты секунд 15 стопал и думал, ты это вот реально человек из университета Гёте, просто он несет полную колесицу. Поэтому, не знаю, честно, как бы, то есть Арзамас, наверное, можно порекомендовать в целом, да, если там не особо слушаться в деталь, какую-то картину они дают, делают неплохой контент на какие-то интересные темы. Здесь базара ноль. Есть там YouTube-каналы, всякие типа там, как же он, «Тихое место», вот, «Skills», кто-то еще... порно-рэп или как-то так, вот эти вот ребята. Вот. Ну, тут такое очень... У порно-рэп, кстати, по-моему, было неплохое видео про этого, про Пашу Техника. Мне очень понравилось. Про такого раннего Пашу Техника, где он там просто биты записывал. Это реально прям очень рекомендую посмотреть. Достойная работа. Все остальное, ну, это очень какое-то просто попсовое пережевывание. Такой фастфуд-мьюзик. Если хотите. Не знаю. Ну, сделано, конечно, смешно. Там что-то новое, интересное можно узнать, если вы не заходите с поиском пятичасовой лекции там по, я не знаю, структуре какого-то рифа конкретного музыкального, его истории. Это вот то, что вам нужно на самом деле. Потому что иногда глубоко копать это тоже не всегда интересно. Потому что тоже слушать там по 4 часа какие-то зануднейшие лекции, я прекрасно понимаю людей, которые это не делают. Наверное, вот этих вот ребят могу как-то порекомендовать, если... Ну, они все довольно известны, я не думаю, что я вам какой-то там прям андеграунд открою. Из подкастов, честно, ничего интересного не слышал. Единственное, опять же, кого могу порекомендовать, были какие-то... Не знаю, как он называется, я думаю, что вы сможете найти. Значит, подкаст какого-то преподавателя консерватории, он там рассказывал вот как раз про музыку вроде там Моцарта, Баха, что, куда, что. По-моему, очень интересно. Такая вот история музыки, максимально просто вот заголи по заголям. Вот как я люблю. Очень круто сделано. Немножечко нудновато, но в целом прикольно. Тоже очень рекомендую послушать, если эта тема интересна. На этом, наверное, все. Дальше идем. Татьяна. Значит, Татьяна нас спрашивает. У нее два вопроса. Первый вопрос. Как я отношусь к группе BTS и к кей-попу в частности? Развернуто отвечать не буду. Я планирую вот как раз на сольном своем проекте делать видос про кей-поп. Я даже придумал ему пафосное название «Как диктатура спасает культуру». Неплохо звучит. Там поподробнее расскажу. В целом, ну, то есть, очень четко можно параллель провести между вообще кей-поп-сценой, да, там BTS в частности, и советской эстрадой. Советской эстрадой такой, знаете, вот до Пугачевой. Да, когда туда шел очень жесткий отбор, очень жесткий, то есть, ну, если вы там почитаете про всех кей-поп-исполнителей, я думаю, ну, уже ни для кого не секрет, там, действительно, они там обязаны уметь танцевать, обязаны ставить все хореографии, обязаны ставить все шоу, обязаны ставить все репертуар, голоса и так далее. Каких-то бездарностей с точки зрения общепринятого понятия о музыкальном таланте там нет. Там люди все умеют петь, умеют танцевать, умеют ставить репертуар, у них вообще с этим нет никаких проблем. Это супер трудолюбивые ребята, это ребята, которые реально пашут. То есть это вот такие, знаете, музыкальные цеховики, передвиги производства, если хотите. Про их экспериментальность как-то нечего сказать. Я как бы что-то слушал, но не скажу, что я прям все альбомы их как бы заглотил в себя. Ну, были там у них треки какие-то и вот типичные то, что вы представляете себе, как звучит кей-поп, да, с этими дикими танцами, костюмами деревьев, каких-то розовыми волосами и так далее. Есть и какие-то вещи поэкспериментальные, где они пытались играться с жанрами, но в целом это в определенную такую повесточку именно кей-попа входит. То есть, ну, внутри этого жанра это такая корейская эстрадная музыка, если хотите, на самом-то деле. Просто это вот та эстрадная музыка, которую Корея хочет продавать. Вот и все. И под нее очень много что подстроено. Подробнее расскажу, соответственно, потом, когда-нибудь. Но сейчас, я думаю, вот на данном этапе достать. Потому что тема, ну, на самом деле, очень большая, очень серьезная. Понимаю, что кому-то может кажется, что это просто какой-то бред, что это типа, какой-то кей-поп, там просто бегают, танцуют. На самом деле, довольно интересное музыкальное явление. Я думаю, что свой след оно оставит однозначно. И второй вопрос. Это вот Татьяна продолжает. В чем секрет идеального саундтрека? Я смотрю контент про кино и заметил, что кинокритики крайне мало времени уделяют этому аспекту. В чем секрет идеального саундтрека? Понятия не имею, но давайте. Почему кинокритики уделяют этому мало внимания тоже, на всякий случай? Значит, как я это вижу? Вот расскажу то, что знаю. значит, и от этого будем как-то пытаться отталкиваться. Вообще, саундтреки делятся на две группы. Первая — это когда вы специально приглашаете какой-то коллектив под запись. То есть, условно говоря, вы нанимаете группу, она вам полностью пишет саундтрек. Например, очень часто было популярно в голливудских мультфильмах. «Дорога на Эльдорадо», по-моему, писал... Вот мультик очень хороший, кстати, рекомендую. Там, по-моему, писал Элтон Джон. Нанимали композиторов, музыкантов, кого угодно. Особенно вот для ужастиков можно послушать, мы к этому чуть-чуть попозже вернемся. Вот. И они писали музыку. Второй вариант – это, соответственно, инди-фильмы, которые брали просто какие-то разные треки и, соответственно, из них составляли себе сами саундтрек. Давайте рассмотрим оба варианта. Первый вариант. Какой здесь саундтрек самый лучший? Ну, на ваш вкус абсолютно. Брали абсолютно разных музыкантов, какие-то были удачные саундтреки с точки зрения взаимодействия именно с кино, то есть, да, как они подходили под видеоряд. Например, «Мертвец» у Джармуша. И к нему, если я не... Я надеюсь, что я не путаю, но, по-моему, я не путаю. К нему, значит, саундтрек писал Нил Даймонд. Очень неплохо получилось. В плане вот сопоставления с кадром. Отдельно слушать не надо. «Твин Пикс». Тоже абсолютно классический пример. Вот. Были саундтреки, которые можно слушать и отдельно. Это в основном саундтреки к фильмам ужасов. Там было несколько групп, которым буквально на этом специализировались. Были крауд-рок-группы, которые тоже для всякого экспериментального кино писали музыку. Был, в конце концов, Дэвид Боуи, который там свои мюзиклы выпускал, там типа «Абсолютно бигинер», по-моему. Ну, он был как «Новички», по-моему, переведен на русский язык. Рекомендую посмотреть, неплохой мюзикл. А вторая группа, соответственно, это типа как у Тарантино, да, он там намешивал разные группы. Вот, кстати, Тарантино, вот, может быть, слышали, помните, у него эти... В «Убить Билла» было такое, японские девочки, которые типа «у-у-у-у-у». Вот, группа «The 5678», и это реальный случай, когда режиссер просто открыл для мира эту группу, потому что до этого момента они были вообще неизвестны, то есть только какие-то ребята, которые супер специализировались на японской музыке и вообще узнавали, что там вообще происходит, вот они о них знали. Тарантино эту группу открыл. Естественно, что проще всегда составлять саундтрек для фильмов вот по образцу инди-кино, да, подбирать себе какие-то песни под настроение. Сложнее песни для фильма писать. Но, с другой стороны, как правило, песни, написанные для фильма, они лучше синхронизированы. Соответственно, фильм выдержан в единой тематике. Поэтому какой секрет саундтрека хорошего, не знаю. Наверное, если мы берем инди-образец, то набрать классной музыки, которая вам подходит под настроение, как Тарантино, например, делает, или как был фильм такой «Врожденный порок» Пола Томаса Андерсона, тоже очень рекомендую, там тоже очень классный саундтрек. Либо пригласить классного композитора, и он вам напишет замечательную музыку. Надеюсь, что каким-то образом ответил на ваш вопрос. Следующая, значит, дама, мне очень понравился ее ник, тут обычно все подписаны по именам, а у нее ник Феромоника, мне прям очень зашел. Анатолий, здравствуйте, планируете ли вы выпуск про музыку диско? Было бы очень интересно вас послушать. Ну, я сейчас опять, конечно, обещаю, что, естественно, планирую. Возможно, кстати говоря, тоже выпущу ее в видеоформате, потому что мне кажется, что вот конкретно с музыкой диско очень важен визуальный феномен. Как это все выглядело, как одевались, то есть аспект моды нельзя абсолютно никак выкидывать из этого вот, из этого рассказа, поэтому, возможно, я это уже сделаю в формате видео на визуальной основе. Но, возможно, и в плане подкаста. Вообще не буду даже зарекаться. Я теперь понял, что чем больше я вам говорю, что я что-то делать буду или не буду, тем меньше у меня всего получается. Виктор задает два вопроса. Вопрос номер первый. Почему в России такая слабая медиаиндустрия? Есть профильные издания, в основном хип-хоп направленности, пару лейблов, пару интересных пространств вроде Ионотеки, но это все как-то скудно, что мешает развитию. Спрос и деньги. Если очень кратко. На своем примере вам скажу, на примере людей, которые делают какие-то фестивали и так далее, выйти хотя бы на самоокупаемость – это очень тяжело. Есть такая, как бы, вот в Западной Европе музыканты, как правило, почему там, например, они все радеют за то, что вот пиратство, это очень плохо, а потому что там музыканты, как правило, зарабатывали с продажи пластинок, альбомов, greatest hits, да, сборников всяких синглов и так далее. У нас на постсоветском пространстве такой культуры скупки этого, вне коллекционного интереса, да, ее просто нет. Никто не покупает пластинки. Никому это не надо. Никто не покупает ничего. Ну, сейчас, понятное дело, что это не популярно еще. Но даже когда было популярно, все на рынке покупали какие-то подборки за там 15 рублей, переписывали с интернета, значит, соответственно, все треки за бесплатно. И у нас музыканты всю жизнь зарабатывали чесом. Соответственно, так как индустрия записи не дает больших денег, вкладывать в нее деньги нет смысла. Поэтому, например, в частности, не развивается индустрия звукозаписи. По поводу профильных изданий. У нас их никто не читает. У нас не доверяют журналистике культурной. Потому что, как правило, у нас культурная журналистика выживает только та, которая пишет сразу обо всем и пишет очень плохо. Такая журналистика, она, как правило, направлена на пласт людей, которые, в принципе, далеки от культуры, но очень хотят быть близко. И, соответственно, там всякие поп, полупоп события освещаются, события, кино, явления и так далее. Есть отдельные люди, которые реально, то есть, реально занимаются там какой-то раскопкой кино, значит, музыки, там, театральных каких-то постановок, книг, да, либо серьезных аналитикой занимаются реально. Это единицы, и, как правило, те людям, которым это интересно, они их и так знают. То есть просто массовому читателю это не интересно. Вот у нас нету культуры журналистики об искусстве, ее прочтения, если хотите. Понятное дело, ну, сейчас ситуация, кстати, меняется гораздо лучше в сторону, уж вы как-то слишком пессимистично представили. Сейчас, как мне кажется, интерес у публики большой. Но в целом вот такая тенденция, как мне видится, есть. По поводу интересных пространств, их просто море. Их огромное количество, но вот там минус в том, что вы туда придете, там будет человек 10-15, но их реально очень много. Просто нужно знать, куда, что, кто ходит. Плюс пространство становится интересным не потому, что его открыли, как вот мы открываем интересное пространство. Нет, вы можете сами сделать из пространства что-то интересное. Приглашайте людей и делайте там свои какие-то кружки. Большинство людей в таких вот заведениях среднего порядка, не сетевых, да, собственных, они только рады какой-то активности. Так что все в ваших руках, Виктор, пожалуйста, идите и делайте пространство интересными, как в свое время вот «Новой романтики» было такое направление, они сделали из клуба «Блиц», да, просто какого-то, значит, замшелого бара, они сделали из него самое модное культурное пространство в Лондоне. Второй вопрос от Виктора. Как вы относитесь к антверпенскому движению 90-х? Это, я так понимаю, имеется в виду, это я уже от себя, группа «Deus», вот эта вся компашка. А было бы здорово, если бы вы посвятили ему выпуск. Тут я думаю, что, скорее всего, выпуск будет. Да, я постараюсь что-нибудь рассказать, действительно, если запрос есть, с удовольствием. Надеюсь, что в этом году его обязательно выпущу. И спасибо большое за совет. Вот, честно, не думал в темах об этом вообще разговаривать. Следующий вопрос нас задает Сергей. Он спрашивает: сейчас как никогда набирает оборот антивоенная музыка. Тренд этот можно проследить уже довольно длительное время. Можете что-нибудь рассказать об этом? Лично мне, это Сергей продолжает, лично мне кажется, что текущая солидарность в российской культурной среде по поводу войны говорит о возвращении той самой интеллигенции, которую мы так давно ждали. Первое. Антивоенная музыка – это не какой-то жанр определенный, да, это просто, ну, стиль, тема, да, это все равно, что сказать, что там музыка о любви набирает обороты, музыка о, не знаю, ну, о чем угодно. Вот, то есть антивоенная музыка, надо понимать, это какой-то просто искусственно-смысловая сборка разной музыки. Ввиду последних событий у нас, соответственно, да, очень много кто начал высказываться, очень много кто начал высказываться против, в основном в культурном обществе. Соответственно, это их породило делать антивоенную музыку. Как я к ней вообще отношусь, к этому тренду, который уже довольно длительное время длится? Ну, сейчас, наверное, он пошел чуть на спад, но в прошлом году было прям вот очень активно все это дело. Да никак я не отношусь к тренду. Если это хорошая антивоенная музыка, то я только рад, что она выходит. Если это плохая антивоенная музыка, то лучше бы ее не было. И я здесь, я не знаю, я очень часто это, наверное, повторю еще раз. Мне вообще все равно, о чем музыкант пишет, какая тема его интересует. Вообще, вот никакой разницы это не имеет. Важно то, что и как он сделал, а не то, о чем он решил сделать. Если человек сделал гениальную песню про бутерброд, а другой человек сделал посредственную антивоенную песню, то я буду говорить, что песня про бутерброд, она гениальная, а антивоенная, она посредственная. И какое оно культурное, социальное, политическое, социологическое, какое угодно значение несет, мне не интересно. Я считаю, что очень вредно вообще, в принципе, моя позиция в том, что очень вредно, когда мы стараемся выбирать музыкантов, режиссеров, там кого угодно, писателей, исходя из их политической позиции. Это, по-моему, ужасно. потому что вы отказываете творцу в праве высказываться, да, и творцу в праве творить, чтобы его не вдохновляло. Вам вообще должно быть все равно, что человека вдохновляет, главное то, что он делает. Это мое мнение, так как спрашивают меня, я на него отвечаю. Солидарность в российской культурной среде по поводу войны говорит о возвращении той самой интеллигенции, которую мы так давно ждали. А, ну, смотрите, здесь, опять же, вот вторая часть вашего вопроса. А если бы вы написали о либеральной интеллигенции, да, то я соглашусь с вами. Если вы пишете, что вообще о российской культурной среде, ну, я не знаю, мне кажется, в российской культурной среде очень большая полярность мнений. Тут, опять же, мы начнем, что такое культурная среда, кого мы вообще относим. Если мы будем выписывать из культурной среды всех, кто с вами не согласен, или со мной не согласен, с кем угодно не согласен, то, соответственно, тогда да, тогда можно, так сказать. Вот типа, если вот кто солидаризировался, это культурная среда, кто не солидаризировался, того, тот, значит, вообще никакого отношения к культуре не имеет. Можно и так рассуждать, пожалуйста. Вот, если мы рассуждаем, что культурная среда – это вообще все, а кто там, как бы он ни высказывался, то я лично солидарности никого не наблюдаю. Мне кажется, что мнения очень разделились, общество разделилось. Единственное, что бы я отметил, это консолидация в эмиграции. Да, здесь я с вами соглашусь. Вот вся культурная интеллигенция, которая эмигрировала, там прям вот очень консолидированное мнение, очень там совместные концерты и так далее. Я не знаю, просто, Сергей, я не знаю, вы как бы сейчас находитесь вот в внутрироссийском культурном поле или вы во внешнероссийском культурном поле находитесь? Потому что если во внутрироссийском культурном поле, я думаю, вы сами понимаете, что у нас, ну, мягко говоря, не все могут... Там, понимаете, тут лагерей-то штук 10, если не больше, на самом деле. Уж что-то о какой консолидации тут может идти речь. Мне кажется, это так очень... Это вот вы выдаете немножко желаемое за действительное, на мой вкус. Надеюсь, что ответил на ваш вопрос, поэтому идем дальше. Влад спрашивает, как относитесь к Jersey Club? Есть ли у жанра будущее или это просто мода на сезон? Ой, ну Jersey Club я отношусь как-то обычно, не знаю, нет у меня какого-то к нему особенного отношения. Послушал я, наверное, исполнителей 10 с этого направления. Я имею в виду Jersey Club, имею в виду вот современный, да, хип-хоп, ответвление. Ну, в общем, вы поняли, хип-хоп, значит, какую-то разновидность, да, потому что был тоже вот этот Jersey Club, тот же самый, да, но такой полуфанковая электронная музыка начала нулевых, собственно, на основе его это и делается. Вот там еще был какой-то Baltimore Club или что-то типа такого, вот. Ну, в общем, это все оттуда пошло. Ну, слушайте, мне очень понравился один трек, прям очень, значит, это «Принц Рахим». Сделал Тоджин Джерси, по-моему, называется. Как-то так, честно. Ну, за произношение сразу извиняюсь, отвратительно, я все прекрасно знаю. Вот что у меня мерзотное произношение. Но, короче, вот «Принц Рахим», у него там, по-моему, самый популярный трек. Очень рекомендую послушать, реально классная музыка. Все остальное, ну, не знаю, мне не показалось каким-то прям уж очень интересным, но не скажу, что я хейтер Джерси Клаба какой-то. А по поводу будущего этого жанра, ну, тут я вообще не знаю, что вам сказать. Мы не можем предугадать, что на что повлияет. Было, сами, наверное, знаете, миллион историй, когда там какой-то человек где-то играл, и он целый жанр основывал, да, или какие-то самые неожиданные коллаборации, самые неожиданные, просто люди всплывали в истории потихонечку. Вот, поэтому как бы предугадывать будущее я не смогу, но мне кажется, что определенно какой-то там такой 140 плюс BPM тему они задали. Возможно, из этого дальше что-то пойдет. Трудно очень прогнозировать. Следующий вопрос. Человек с ником Тайо, наверное, не знаю, Тайо. Добрый вечер. Я как старый фанат хочу спросить, как относитесь к рэперу Шоку и его политической позиции? И слышали ли вы его дисс на Оксимирона M&M's? Ой, ну, к политической позиции Шока я отношусь очень так с осторожностью, на самом деле, потому что она мне, во-первых, не очень интересна, во-вторых, ну, давайте прямо скажем, человек, давайте культурный, человек в поисках находится постоянно, да, в постоянных поисках, вот туда, то сюда, то лево, право, право, лево, а я, ну, даже не знаю, вот если меня спросят, какая политическая позиция у Шока, я понятия не имею, честно вам скажу, вот может быть, вы вот как его старый фанат, как вы пишете, лучше осведомлены, так что я здесь вам ничего сказать не могу по этому поводу. Я все же знаю, что он в синагогу ходит на Мариной Роще. Все, на этом все мои познания. Я и сам не хожу в синагогу на Мариной Роще, но он в каком-то интервью об этом говорил. Значит, и вопрос следующий. Как относитесь к рэперу? К нему, к рэперу я отношусь, соответственно, нормально. То есть это очень техничный MC, без вопросов. Его сольное творчество мне вообще никогда не нравилось. Даже вот его дебютный альбом, который вместе с Весельным Жидом вышел, они там с разницей в неделю вышли, мне не нравится. Его там проект Дима Бамберг мне не нравится, ничего интересного в этом не нахожу, при этом мне он интересен с музыкальной точки зрения, с технически они сделаны очень круто. Здесь вопросов вообще никаких нету, Дима Бамберг MC талантливый, но мне кажется, что он себя... Он MC талантливый в плане техники, но не в плане того, что он с этой техникой делает, на мой вкус. Слышал я его дисс на Оксимирона и Мандемс, да, слышал, как отношусь, как нравится мне или нет. Я не знаю, это нет вопроса, но я думаю, что не просто человек хотел услышать, да, я слышал дисс. Мне там очень понравилась строчка: «В тебе нет света, ты погас, я зачем, ты покрас лампас». Вот это просто гениальный панч, великолепно. Разбирать как-то по смыслам, прав ли Шок, что он там ему предъявил, что, ну, мне не очень интересно. Я думаю, что миллион разборов есть на Ютубе, можете найти. Спасибо за вопрос, надеюсь, что ответил. Но мне просто сказать нечего, по поводу я не разбираю так треки, это, я думаю, это какая-то шиза. Последний вопрос мне задает его Анатолий. Значит, здравствуйте, Анатолий. Как относитесь к группе, ну, я так понимаю, Pogues это читается, и вообще к жанру фолк-панка? Ну, к Pogues, это просто слово, оно какое-то сленговое, по-моему, поэтому ирландцы, я понять не имею, как это читается. Ну, симпатичная группа сдала вот эту вот тенденцию, вот типа как Вот потом пошла такая ирлономания, когда все таки какую-то ирландскую фолк-музыку продолжили загонять, а припанкованную, такую веселенькую, озорную. И вот первые ребята были как раз эти вот Pogues, Поги. Да, в целом в группе отношусь очень положительно, классно, веселые ребята. Жанр фолк-панка, я думаю, тогда есть там ребята есть и поинтереснее. Я помню точно, были какие-то латинские, такой вот мексиканский, вот такой фолк-панк, прям очень круто звучит. Но жанр, в принципе, очень хороший, и я вам очень рекомендую посмотреть какие-нибудь, ну, просто вот сами подумайте, там, может быть, скандинавская, латинская, африканская музыка, да, такая этническая, которая вот с этим делом соединена. Мне кажется, там прямо очень много бриллиантов скрыто, и очень много интересного можете найти. Если вам самим искать лень, и вы хотите, чтобы это сделал я, можете еще раз написать, я посмотрю, поищу, вам обязательно скину. Сейчас просто честно не помню, прошу прощения. Я не готовлюсь к вопросу. А на этом у нас, собственно говоря, все. Спасибо вам большое за внимание. Торжественно клянусь, что скоро будет новый выпуск. Сообщу вам, как только буду знать, когда будет лекция, когда она будет, где она будет проходить. Как только что-то будет на YouTube-канале выходить, тоже вам обязательно сообщу. Спасибо всем за внимание. С вами был Анатолий Ральсков. Еще услышимся.
1: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

0: В эфире лекторий «Радио Сахаров». Сегодня говорим о гендерных исследованиях. Лекция философа Михаила Немцева была записана в Сахаровском центре в Москве 4 августа 2020 года. Давайте начинать. Зачем нужны гендерные исследования?
1: Я Михаил Немцев. Сейчас, в ближайшие полчаса, я буду рассказывать о том, что такое гендерные исследования и чем они интересны и полезны. Действительно, чем они полезны, и я их преподаю. Я получил специальное образование по гендеру. Но я буду говорить об этом не только потому, что я их преподаю и меня это учили, а потому что, на мой взгляд, гендерные исследования гендерной теории и аналитических методов позволяют понять довольно интересные и важные вещи о нашей жизни. И в этом смысле полезны всем, независимо от того, занимаетесь вы специально гуманитарными исследованиями, являетесь ли вы феминисткой или профеминистом, или вы просто хотите узнать, как вообще устроен мир. Начать можно с анекдотического теста, хотя он не такой анекдотический, даже с двух. Первый тест. Любой выпускник советской или постсоветской школы может вспомнить, я надеюсь, что почти любой, может вспомнить кабинет музыки, где на стенах висели портреты великих композиторов и музыкантов. А вот я уверен, что если вы вспомните, если в вашей жизни был такой кабинет музыки и пения, если вы можете его вспомнить, то вряд ли вы вспомните больше двух или даже больше одного женского портрета. Сколько бы там ни было портретов, это обязательно будут мужчины, как правило, такого зрелого возраста. И если там будут женщина или две женщины, они будут, это будут портреты великих исполнительниц, но не композиторов. То же самое можно сказать о кабинетах литературы в школах. Но если там вы помните, можно вспомнить портреты великих писателей и поэтов на стенах, так вот, среди этих портретов, если будут женские, то это будет либо портрет Ахматовой, либо портрет Цветаевой. Может быть, и они вместе. Если там в ваших воспоминаниях есть какие-то другие портреты, очень интересно узнать, чьи и как они там оказались. Второй анекдот такого же рода – это знаменитый в феминистской литературе тест Бектри. Он очень простой. Возьмем фильм, любой фильм. Например, вот, не знаю, вспомните последний фильм, который вы посмотрели. Тест Бехдель – это тест, в котором фильм получает баллы в зависимости от того, первое, есть ли там больше одной женщины-персонажа, второе, говорят ли эти женщины между собой, третье, говорят ли они не о мужчине. Вот так, фильм первый, есть ли там женщины, персонажи женщин, второе, говорят ли они, общаются ли они между собой, или они там, так сказать, присутствуют как объект нежных, сдержанных вздохов персонажа, главного персонажа. И третье, говорят ли они, когда они говорят, не о мужчине. И удивительно мало фильмов этот тест проходит. И вот можно спросить, почему. Статистически женщин в мире столько же, сколько и мужчин, ну, за редкими вариациями, их, в общем, примерно столько. Но почему-то нет великих женщин-композиторов, нет великих женщин-художников, нет великих женщин-писателей, опять же, за некоторыми исключениями. Можно спросить, почему, вот, как эти исключения появились. И большинство фильмов, которые мы смотрим, сделаны мужчинами для мужчин и про мужчин.

0: Ну, очевидно, что если в фильме одни мужчины, а говорят они на свои мужские темы, это, конечно, может быть оправдано, если это фильм о группе мужчин, значит, которые занимаются диверсионной деятельностью в тылу врага, идут там по горам, обсуждают процесс этого, значит, диверсионной деятельности и героически гибнут. Ну, это как-то сюжетно оправдано, понятно. Но очень часто фильмы, которые мы смотрим, даже если действие происходит в современных, неэкстремальных обстоятельствах, в кадре все равно оказываются мужчины, которые между собой как-то взаимодействуют, и женщины, с которыми эти мужчины взаимодействуют, когда это нужно самим мужчинам. В сериалах в последнее время не так. Но это не так как раз потому, что производители современных сериалов учитывают в том числе и феминистскую критику. А тест Бехдель, конечно, появился в рамках феминистской критики современного искусства. Но если даже отвлечься от феминизма, можно задать так, простой детский вопрос. Ну вот я его уже задал. Как так получилось? И ответ на него можно отвечать разными способами. Можно, например, ответить так. Женщины, в принципе, ну они не умеют писать музыку. Это вообще не их. Не их. Но оказывается, что вот в 20 веке, в конце 20 века, женщины почему-то стали писать музыку, и это вполне даже их. Угу. Либо что-то произошло с женщинами на генетическом уровне, либо произошли какие-то общественные изменения. Дальше. В течение 2000 лет философией занимались только мужчины. Ну, мы можем, я не знаю, не могу себе представить, во многих ли вузах России и других стран есть кабинеты философии с портретами великих философов. Но если такой кабинет себе представить, 99% там будут только мужчины. Опять же, довольно преклонного возраста. А вот в конце 20 века академические обстоятельства поменялись, и вдруг мы видим женщин, которые занимаются философией, не то что на уровне с мужчинами, просто они ей занимаются. Следовательно, возможно, они и раньше были способны заниматься философией, но в силу каких-то причин ей не занимались на таком уровне, на котором можно было бы на таком уровне, что удостоились бы портретов в ряду других великих философов. То же самое можно сказать про живопись, про музыку, да, про композиторскую деятельность и, наверное, про инженерную работу. А как так получилось? Я историк по первому образованию и по мировосприятию, поэтому для меня вопрос, как так получилось, предполагает обращение к истории. И вот гендерные исследования как раз во многом посвящены переосмыслению истории человечества, истории наших обществ с одной очень своеобразной точки зрения. Эта точка зрения как-то сама собой выводится из внимания к гендерам, как гендерным отношениям. Если вы задумываетесь о гендерных отношениях, вы можете пересмотреть историю. Тут нужно, конечно, спросить, что такое гендер и чем он отличается от пола. Ответ очень простой. На самом деле он ответ детский. Пол – это то, что определяется нашим телом. Наличием первичных, вторичных половых признаков, некоторыми особенностями поведения, генетическим составом и так далее. Мы привыкли думать, что полов два. Но, может быть, их там больше. Генетики в этом смысле выделяют несколько видов пола. А гендер – это то, с чем мы реально имеем дело в нашей повседневной жизни. Когда я выхожу из дома и вижу женщину, я ведь не вижу ее тело, да? Я вижу человека, который определенным образом выглядит и определенным образом себя ведет. Я считываю это. Я мгновенно прочитываю в этом человеке принадлежность к определенной группе, которая называется женщина. И это кажется очевидным. Правда, это не будет таким очевидным, если я встречусь с женщиной, которая обладает множеством мужских признаков. Например, она обладает короткой стрижкой, она имеет короткую стрижку, она подчеркнута маскулинно, говорит мужским голосом, еще и с командными интонациями. Если я встретил, например, не знаю, женщину, принадлежащую к определенной лесбийской субкультуре, у меня может быть сбой. Я не могу понять, с кем я имею дело. С мужчиной или с женщиной. А альтернативный вариант. Я встречаю где-то при каких-то обстоятельствах, или вы встречаете мужчину, который выглядит как женщина. Он имеет длинные волосы, говорит высоким голосом, может быть, имеет какие-то дополнительные украшения на теле и ведет себя так не очень понятно даже как. Я не знаю, каковы половые органы этого человека, они под одеждой. Но я пытаюсь прочитать по его внешности, кто он или она, чтобы отклассифицировать и отнести к той или к этой группе. А мужчина это или женщина? Как себя вести с этим существом? Как с мужчиной или как с женщиной? Каждый раз, когда я вступаю в такого рода взаимоотношения с другими людьми, я имею дело с гендером, а не с полом. Поэтому пол определяется как биологический, совокупности биологических и физиологических признаков, а гендер как совокупность связанных с ними социальных, политических и культурных признаков. Причем эта связь может быть не жесткой. И как раз такое направление современных гендерных исследований, как квир-теория или квир-исследования, целиком посвящены исследованию того, как вот соответствие биологического, социального и культурного можно расшатывать. Оно не такое очевидное, как кажется. Ну и другие люди тоже меня считывают. Я думаю, что никто из глядящих сейчас на меня не сомневается, что имеет дело с мужчиной, хотя лично мы не знакомы. Но я выгляжу как мужчина, говорю как мужчина, веду себя как мужчина и так далее. И даже имя у меня мужское. Я мужчина. Вот вся совокупность вот этих способов описания и называется гендером. Это, как бы сказать, настолько просто, что не нуждается, мне кажется, не нуждается в дополнительном объяснении до тех пор, пока мы не начинаем спрашивать, почему гендерные отношения именно такие, какие они есть. Статистики могут рассказать о том, что женщины получают меньше мужчин за то же самое. Это называется гендерный разрыв заработной платы. Он требует объяснений. Есть исследования, посвященные объяснению того, почему мужчины получают больше денег, чем женщины за те же самые работы. Более того, есть теории и практики, которые направлены на снижение этого разрыва. Зачем его снижать? Ну, например, для того, чтобы... Одни скажут, для того, чтобы соблюсти экономическую справедливость. Другие для того, чтобы женщины стали равноправными участниками рынка, такими же, как мужчины, да, у них появится больше ресурсов, которые они смогут инвестировать в этот рынок, то есть для развития экономики. Третьи скажут, что это необходимо для того, чтобы женщина стала более независимой, и в статистическом смысле женщины стали более независимы и смогли бы активнее участвовать в общественной жизни и так далее. Разные могут быть причины у людей для того, чтобы стремиться к уничтожению гендерного разрыва в заработной плате. Но мы об этом можем говорить, и когда мы об этом говорим, мы вступаем в область гендерных исследований. Самое сложное, наверное, для понимания гендерной теории, это не понимание не того, что такое гендер, а понимание того, что гендерные отношения всегда существуют именно как отношения. То есть мы всегда имеем дело не с мужчинами, женщинами и третьим промежуточным состоянием, которое можно называть по-разному. Мы имеем дело с системой. И гендерные исследования исследуют отношения. Каким образом внутри этой системы возникают отношения? Если эти отношения являются отношениями неравенства и поэтому несправедливы, можно поставить вопрос, почему, собственно, они таковы, как исторически они такими стали, и что можно сделать, чтобы их изменить. Исторически гендерные исследования формировались именно с целью объяснить, почему отношения мужчин и женщин такие неравные в обществе, несправедливые, и в этом смысле они исторически связаны с феминизмом. Но не обязательно быть феминистом или феминисткой для того, чтобы заниматься гендерной теорией. И наоборот, вы можете быть политической активисткой или политическим активистом, продвигать повестку фем-движений и не интересоваться теорией. Они между собой исторически связаны. Итак, важной проблемой гендерных исследований является объяснение исторически сформировавшегося неравенства положений мужчин и женщин во всех известных нам обществах. Для объяснения этого возникали разные теоретические понятия. Известное понятие патриархат, например, выросло таким образом, трансформировалось таким образом. Известное, не менее известное понятие сексуального контракта, гетеронормативность и так далее. Гендерные исследования сформировали свой понятийный аппарат, который используется феминистами, феминизмом, используется другими теоретиками в других исследованиях. Но исторически эти понятия были созданы именно для того, чтобы проанализировать и понять, что происходит. И тогда ответить на вопрос, почему не было, почему исторически не существовало великих женщин-композиторов, великих женщин-художников и великих женщин-скульпторов, да? Можно таким образом, можно таким образом, существовавшие в истории нашей цивилизации отношения между мужчинами и женщинами не позволяли женщинам занимать те же позиции, которые занимали мужчины. И это само по себе открывает очень сложное и интересное поле для исследования. Как это вообще получилось? Радикальные исследователи скажут, что мужчины использовали специальные методы для удержания женщин в подчиненном положении. Насилие. Прежде всего, насилие. А менее радикальные скажут, что постепенно, ведь в разных обществах это гендерное неравенство принимало разные формы. В некоторые исторические периоды в разных обществах оно менялось, соотношение возможностей разных гендерных групп менялось. И, с другой стороны, то, что нам представляется неравенством, возможно, не представлялось неравенством им, там и так далее. И в этом смысле не нужно нам требовать от истории человечества, чтобы она, даже от истории нашей цивилизации, не нужно требовать, чтобы она соответствовала нашим категориальным представлениям о хорошем, плохом, о добре и зле. То, что мы называем несправедливостью сейчас, не являлось несправедливостью для людей, живших там и так далее. Этот подход, конечно, как сказать, возможен, и на это представители радикальных, скажем так, последовательных течений скажут, ну да, возможно так, но почему, глядя на прошлое, мы обнаруживаем там признаки организованного насилия, с помощью которых мужчины удерживали женщин в том положении, в котором они находились. И вот эта тема оценки насилия, оценки силы является чрезвычайно болезненной. И многие люди, которые готовы обсуждать гендерные отношения, отказываются обсуждать насилие. Заметьте, какие споры в российском обществе возникли по поводу самого понятия домашнее насилие в последние 2 года в связи с предложением о принятии такого закона. Сколько было сломано по этому поводу критических копий, разорванных дружб и так далее. Сама тема насилия, и тем более гендерного насилия, не насилия вообще, а именно гендерного насилия, является крайне болезненной темой для обсуждения, крайне сложной темой для принятия каких-то решений. В гендерных исследованиях мы сталкиваемся с насилием, но раз уж общество человеческое устроено так, что там существует это насилие, и это насилие имеет гендерную природу, наш долг исследователей и рациональных людей, да, рациональных существ, состоит в том, чтобы исследовать то, что есть, узнавать то, что есть. И вот это познание того, что есть, открывает последнюю на сегодня очень интересную тему. Гендерные исследования предполагают самопознание. Например, я, будучи мужчиной, не смог бы узнать окружающих меня женщин так, как мне дали эту, так, как я смог с помощью просто изучения теоретической и, так сказать, эмпирической литературы на эту тему. Есть очень многие вещи и темы, о которых я не задумывался и не мог бы задуматься. Ну, попросту говоря, женский взгляд на происходящее вокруг, женский опыт социализации, женское понимание отношений. Будучи мужчиной, я внутренне предрасположен, конечно, к тому, чтобы относиться к женщинам, ну, как бы не совсем серьезно. Да? Серьезные вещи обсуждать, как бы, для этого это нужно делать в мужском клубе. Женщины не для этого. Почему? Я, глядя в самого себя, я готов задать этот вопрос. И, в общем, гендерное исследование мне примерно объясняет, почему. Потому что я сформировался в условиях определенного рода структуры гендерных отношений, в которой есть маскулинность, есть фемининность. Я на себе несу отпечаток тех представлений о маскулинности, которые вот в нашем обществе установились, у них есть своя история. И узнавая о маскулинности здесь сейчас, я лучше узнаю самого себя. Это как бы зеркало, которое мне позволяет понять, с чем я имею дело, когда я смотрю в зеркало. Самое главное, с чем я имею дело, когда вот выхожу из дома и вступаю во взаимодействие с другими женщинами и мужчинами. Гендерные исследования в этом смысле являются очень мощным инструментом самопознания для современного человека. Они просто объясняют, почему я веду себя с другими людьми так, как я веду себя с другими людьми. Каково происхождение моих страхов? Почему мои представления о других имеют именно такой вид? В том числе и представления о сексуальной жизни. Почему я себе представляю секс вот так? Я его себе представляю. Потому что мужчина, который сформировался вот в этой вот, как сказать, вот под действием вот этих представлений о маскулинности, он и должен себе представлять секс вот так. И ничего особенно оригинального в моих мыслях или фантазиях нет. Они типичны и узнаваемы в качестве типичных. Это может быть неприятным опытом, но такой опыт самопознания, если он происходит, он дает больше понимания себя и других и больше свободы. Этим гендерные исследования особенно интересны. Конечно, не только гендерные исследования, но я сейчас рассказываю о них. Спасибо.
1: С вами был лекторий «Радио Сахаров». Оставайтесь с нами, ставьте лайки и делитесь ссылками в социальных сетях. Спасибо и до новых встреч на «Радио Сахаров».
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
3: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».

0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Сахаровский лекторий.

начинает рождаться как дисциплина. И, конечно, об этом очень много говорили, об этом очень много писали. Мы знаем, что некоторые философы или мыслители, ну, не знаю, такие как там Никола Макиавелли, были фактически акторами политического движения того или иного и оказали огромное влияние на последующие поколения. Идея чистого искусства, романтическая идея, тоже восходит к античности, хотя, понятное дело, романтики и потом эстеты из модернистского движения ее взвинтили до предела. Ну, в это же самое время, впрочем, рождается и ответная, противоположная идея о том, что искусство для того и нужно, чтобы воевать, чтобы быть в авангарде. Собственно, слово «авангард», оно, как мы все понимаем, из военной терминологии. И вот авангард воюет, и в советское время раннее, когда, собственно, и авангардный новаторский советский кинематограф рождался, Дзига Вертов, Эйзенштейн, этот авангард, он всегда воевал с врагами революции, ну и врагами государства тоже. Помогали в этом чекисты или какие-то еще спецслужбы или милиция, или не помогали. Ну, это бывало по-разному. Однако давайте вернемся к кино и к нашим сегодняшним баталиям не столько на настоящих полях сражений, сколько, например, в Фейсбуке или где-нибудь еще, где не замолкают яростные, разъяренные дискуссии, ненависть друг к другу. Зачем вообще нужно это самое искусство? Кому нужно это кино? Я, например, сталкиваюсь с тем, что оказываюсь на какой-то лекции, разговариваю с публикой и рассказываю, например, о Каннском фестивале или об Оскаре, а в ответ получаю вопрос. Ну, скажите, вот это вот решение жюри, оно не было слишком политизированным? И я пытаюсь всегда задавать ответный вопрос. А вы что вообще имеете в виду? Что такое слишком политизированное? Как слишком политизированное отличается от не слишком политизированного? Политизированное – это значит плохое? Это значит, что это не искренне? Да вроде бы нет, может быть, искренние политические убеждения. Тогда каким образом это вредит, собственно, искусству? Почему это, ну как, например, принято считать в Америке или во Франции, не какая-то добавленная стоимость, не какие-то дополнительные свойства произведения, то, что оно еще и является политическим высказыванием? А как будто бы чем больше политики, тем меньше там, собственно, высказывания. Я думаю, что вот наши подобные предрассудки и взгляды на это, они непосредственно связаны с историей советского кино, с тем, как оно развивалось. И неважно, когда именно мы сами родились, росли и как личности формировались, потому что советское в нашей культуре, в нашем кино, оно какое-то рекурсивное и постоянно возвращающееся, и закольцованное, и ходящее кругами. Ну, например, для меня, выросшего в 80-е годы, тогда было мое детство, «Чапаев» или «Броненосец Потемкин» — это фильмы детства. Я смотрел их по телевизору. У меня никогда не было представления о том, что это какое-то устаревшее кино из прошлого. Оно было всегда, оно постоянно возвращалось. Это было не дежурно, это было совершенно нормально. Сегодня, когда... Ну, собственно, это сегодня расширенное. Сегодня, когда... Мы видим, как современное кино, кино России путинской, постоянно снимает ремейки, беспрестанно возвращается к одним и тем же жанрам, сюжетам. Это не только, как это бывает, например, в Голливуде иногда, из-за того, что не хватает новых сценаристов, не хватает новых историй. Это связано и с другими вещами, с тем, что постоянно нужно долбить одно и то же, ну, как учителя в младших, а, впрочем, и старших классах школы, год от года не меняют свою программу. Кстати говоря, я сделаю шаг в сторону. Советская программа по литературе, она ведь почти в неизменности дошла и до наших дней. Ну, то есть минимальные изменения были сделаны, но в целом точно такой же не только стиль, но и вся иерархическая модель. Пушкин – величайший поэт, Лермонтов – второй, следующий, потом идет Гоголь. Это не просто хронология, да, это некая система ценностей, система взглядов. И эта система, ну, в кино она не выстроена настолько очевидно. Мы не знаем, кто величайший кинорежиссер. Интеллигенция считает, например, что это обязательно Андрей Тарковский, но это совершенно не аксиома для всех остальных. Однако нету и не существует вот этого вот безусловного представления о том, что в кино главное, что в кино второстепенное. Вообще кино – это парадоксальная область, если говорить о массиве советского кинематографа, его существовании до сих пор.

0: пор его влияние, которое до сих пор не развеялось, оно странным образом иногда распространяется даже на тех, кто советские фильмы-то не смотрел, но смотрел их разные вариации или картины, которые к ним отсылают. Вот сейчас, например, Жора Крыжовников, автор фильмов «Горько» и «Слово пацана», он сделал новый «Москва слезам не верит». И я почти убежден, что это сделано для молодой новой аудитории, которая, может быть, картину Меньшова, при том, что у нее «Оскар», при том, что это культовый фильм позднесоветского времени, наверное, эта аудитория новая не видела его, не знает, не очень понимает его. А новая картина, которая, очевидно, хранит в себе этот ДНК, я думаю, будет очень популярна, в особенности после «Слова пацана». Ее, наоборот, все будут смотреть. Вот такой вот странный, не знаю, продуктивный или, наоборот, парадокс. Очень давно и постоянно говорят, тот же Никита Михалков любит эту тему, Мединский любил, что вообще-то говоря, неплохо бы в школе в России ввести обучение кинематографу. Должна быть школьная программа по кино. И любые версии этой школьной программы, которые кем-то составлялись, а их было довольно много, они всегда включают в себя только отечественные фильмы, ну, практически как с литературой. На литературу там хотя бы родной язык, а здесь, ну, нет такого закона. Наоборот, советское кино, если делать его точкой отсчета для ребенка, для школьника, это странная точка отсчета. В отличие от американского кино, от французского кино, от итальянского кино, советское всегда было изолированным. Был этот железный занавес. Иностранные фильмы, которые доходили до этой системы координат, их можно было сосчитать по пальцам. Ну хорошо, не одной руки, а двух или четырех рук. Но все равно их было чрезвычайно мало. То есть росли люди в 70-е, 80-е, они только слышали, что существуют фильмы про Джеймса Бонда или «Звездные войны» или «Челюсти». Никакого видео еще не существовало, пиратского проката не могло существовать. И даже в киноклубах неоткуда было брать эти фильмы, чтобы показывать. И у людей в советских была, в общем-то, искаженная картина мира. Она была искаженная, ее-то сейчас хотят вернуть. Но, по счастью, я думаю, что все эти утопии школьной программы и индоктринирование через нее и через кино, они никогда не осуществятся. Я просто не представляю себе как. Во-первых, детей очень-очень трудно, даже подростков, а может, тем более подростков, вынудить смотреть старые фильмы, которые им смотреть будет скучно. Все-таки любой ребенок растет, представляя себе кино или сериал как развлечение. Если это развлечение становится унылым, насильственным, школьным, ну, как бы это будет влетать в одно ухо и вылетать в другое. Во-вторых, очень трудно просто это втиснуть в программу. Ну, просто потому что фильм даже короткий, это полтора часа, то есть это полноценные два урока без перемены, а многие фильмы гораздо длиннее, а ведь надо еще их как-то обсуждать. Какие-то преподаватели должны быть, их надо, этих преподавателей, подготовить, надо для них сделать какие-то методички. В общем, это все пока что не существует. Так что наши дети в безопасности в этом отношении, наверное, больше, чем были мы. Я с детства помню, как мне бабушка с дедушкой, совсем не пламенные коммунисты, отнюдь, все равно говорили, что обязательно надо посмотреть и Чапаева, который мне очень нравился, и «Броненосец Потемкин», который я плохо понимал, и, например, комедии Александрова. Иногда сегодня, пересматривая комедии Александрова, который считался величайшим комедиографом, который, конечно, очень многому научился у Голливуда, а многое списал у Голливуда, и который был все-таки правой рукой Сергея Эйзенштейна, величайшего из новаторов советского кино, его комедии, которые так любил Сталин, «Веселые ребята», «Волга-Волга», «Весна», «Цирк», который, наверное, даже в полной мере комедии не назовешь, где есть еще больше влияния Голливуда и голливудского мюзикла, и мюзикл, цирковое представление, комедия, мелодрама, все в картине «Цирк» слилось воедино. Я очень хорошо помню свои 12-13 лет, когда уже была перестройка, я немножко имел представление о советской истории, более реалистическое. Я смотрел этот фильм, после его развязки, там какое-то шествие, митинг, что ли, с портретами Сталина, и меня так передернуло, стало не по себе. И я только в эту секунду задумался над тем, насколько это как будто бы беззаботное, забавное, симпатичное кино на самом деле вовсе не является аполитичным. И вот это наше кино вне политики, вдолбленная во многих с детства установка, эта установка, она совершенно не говорит о чистом искусстве модернистского образца по принципу, не знаю, Прерафаэлитов или Обри Берцлея. Наше чистое, очищенное от политики искусство – это искусство, которое состоит из пропаганды, которое пронизано пропагандой. Что такое вообще пропаганда? Чем она отличается от политики? Это не одно и то же, с двух сторон по-разному названное. Я думаю, что нет. Я думаю, что политика – это осознанное участие искусства и тех, кто его создают, в политических процессах, в движениях общества, в противостоянии, возможно, власти. Ну, не обязательно противостояние, иногда и в поддержке этой власти. Что касается пропаганды, то это случай, когда все то же самое происходит исподволь и как будто бы незаметно для зрителя, слушателя, читателя, любого воспринимающего субъекта, что он или она думает, нас развлекают. Но на самом деле это не только и не столько развлечение. На самом деле, конечно, это картина мира, которая так создается. Сколько раз я наблюдал, это один из моих любимых примеров, как в юбилейных или праздничных передачах советского времени, посвященных или образовательных фильмах, посвященных Великой Октябрьской революции, показываются фрагменты фильма Сергея Эйзенштейна «Октябрь». Фильм Сергея Эйзенштейна «Октябрь», как и другие его фильмы, посвященные революции или с ней связанные, это ранняя его картина, это «Стачка» и, конечно, «Броненосец Потемкин», это революция 1905 года. Эти картины, естественно, это фикшн. Они основаны на реальных событиях, но события там очень сильно переосмыслены. Известно, что никакая коляска по Потемкинской лестнице не катилась, не было такого эффектного расстрела. Все это придумано и так организовано для кинематографических целей. Конечно, никакие большевики и восставшие массы не бросались на решетки Зимнего дворца, чтобы взять его приступом. Но эти героические картины у многих из нас, у меня-то совершенно точно, запечатлелись в памяти с раннего детства. И нам казалось, что так оно и было. То есть никакой настоящей хроники-то не сохранилось. Но сохранились какие-то крошечные клочки, которые мало что могут нам рассказать о тех важнейших событиях. И их место заняло кино. И тут концепция в каком-то смысле единомышленника, в каком-то смысле конкурента Сергея Эйзенштейна, Дзиги Вертова, тоже играет очень важную роль. Вот он придумал слово «киноглаз», и «киноки» были его последователи, да, то, что кинокамера – это глаз, который видит реальность. Конечно, это, с одной стороны, претендует на то, что реальность, как есть в этих документальных фильмах, до нас доносится. Хотя даже самый знаменитый фильм Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом» ярко и живописно этот тезис опровергает. Ведь там манипуляции при помощи монтажа и того, что мы сегодня назвали бы спецэффектом, доходят до предела, до максимума, и документальная реальность превращается в абсолютно фантасмагорическую. То есть киноязык здесь воздействует на сознание зрителей еще сильнее, я бы сказал, токсичнее, чем, например, язык модернистской прозы какого-нибудь, не знаю, Бабеля или Пильняка воздействует на читателя, который читает их книги о той же самой революции или о гражданской войне. Да, всегда есть то, что рождается при помощи монтажа и авторского сознания, даже если фильм представляется нам нейтральной фиксацией событий. Никакой нейтральности в кино никогда нет. Даже сам выбор материала уже делает кинематограф политическим или пропагандистским. А то, как этот материал монтируется, придает ему дополнительный смысл. Я вспомню о нашем «Современнике», Сергей Лазнице, украинском режиссере, который родился в СССР на территории современной Беларуси, воспитывался и рос в Киеве, потом учился в Москве, работал в Петербурге и, наконец, уехал в Берлин. И сейчас он живет, работает в Европе, в разных странах, в разных городах. Он делает замечательные фильмы, которые являются фильмами монтажными. И он очень часто монтирует советскую хронику. Понятное дело, что советская хроника снималась в пропагандистских целях. Но вот у Лазницы есть фильм «Процесс», рассказывающий о процессе промпартии. Первом большом публичном тогда политическом процессе, где появились враги народа, где инженеры, профессора сами себя оговаривали. Все это снималось на несколько камер, записывался звук, хотя это самое начало 30-х. Была довольно новаторская и очень дорогая технология. Для чего? Ну, естественно, для того, чтобы по всему Советскому Союзу трудящимся показать этих самых врагов народа, вот как они рыли тоннели от Москвы до Токио, чтобы как-то товарища Сталина погубить. И, в общем, так это и работало. Был смонтирован получасовой фильм, не знаю, насколько он массово показывался, может, и не массово. Но так или иначе, сегодня Лозница, который нашел все эти исходники, смонтировал их в фильм под названием «Процесс», даже без какого-то добавленного авторского комментария. Этот полный монтаж выглядит как антисталинистский документ. То есть он как будто бы абсолютно поменял свою окраску политическую. От того, как режиссер, в какой момент это представил, как назвал, как смонтировал, все меняется. Тот же самый материал. Таким же образом у Лозницы сделан фильм «Государственные похороны». Он весь состоит из съемок прощания со Сталином, его похорон. И снималось это, понятное дело, во имя восхваления Сталина и запечатления на все времена того, как с великим вождем, рыдая, прощалась страна. Но сегодня это фантасмагорическое, очень впечатляющее, страшное зрелище никак не может прославить Сталина. Оно, честно говоря, наносит по сталинизму больше удар, чем глумливая английская комедия «Смерть Сталина». И, конечно, это очень интересно, как это все работает. Я признаюсь, это такое личное признание, для меня очень важное, что в момент отъезда из России, когда началось вторжение в Украину, я заметил в себе какие-то изменения в отношении классического кино, на котором я вырос. Я понял, что я больше не могу смотреть советские фильмы о войне. Ну, о той самой войне с немцами, Великой Отечественной. Раньше мне известно, но я к этому совершенно нейтрально относился, когда жил в России. Несоответствие самих терминов «Великая Отечественная война» для нас и «Вторая мировая» для всего остального мира начало царапать мое сознание и мой слух. И я стал думать о том, что она «Великая Отечественная», конечно, это красивое название, но она в том числе такая, потому что до того, как Гитлер вторгся в пределы СССР, война шла уже вовсю, были оккупированы многие страны, погибали невинные люди, и Гитлер брал власть над Европой, по большому счету над миром. Это не касалось Советского Союза, кроме тех частей, где интересы этого Советского Союза были соблюдены. Да, раздел Польши, пакт Молотова-Риббентропа, другие неприятные детали этого исторического периода. И они как будто бы вычеркнуты, чтобы подвиг советского народа выглядел более выпукло и убедительно. Подвиг-то был, люди пожертвовали собой. Мой дедушка, мой прадедушка оба прошли через войну, и я не могу относиться к этому как-то иначе, кроме как с колоссальным почтением. Но вот слова «Великая Отечественная война», мне стало трудно как будто бы говорить их, не думая о том, как и почему этот термин был выбран, и почему он заменил другой термин, и почему у нас это по-другому звучит, чем во всем мире, и почему весь мир окончание войны празднует 8 мая, а Советский Союз 9 мая, ну и постсоветская Россия, конечно же, тоже. Ну, я не хочу очень глубоко в это погружаться, об этом лучше говорить историкам, может быть, социологам. Я скажу только, что советское кино о войне было чрезвычайно не только популярно внутри Советского Союза, оно было очень важным и для всего мира. Мировые фестивали, фестивальное движение, как такой гуманистический глобальный хоровой ответ Европы, прежде всего, конечно, Европы, нацизму, бесчеловечным разным идеологиям, они возникли сразу после окончания Второй мировой войны. Каннский фестиваль еще в 40-х, Венецианский, конечно, был до того, но он был полностью переосмыслен, Локарнский фестиваль, Берлинский фестиваль, так с тех пор и повелось. Это все антифашистские, по большому счету, фестивали. И на них не так-то часто участвовали, но не так-то часто побеждали советские фильмы. Почему? Потому что советское кино за железным занавесом существовало в своей системе координат. Нет, конечно, были суперзвезды, такие как Андрей Тарковский, но их было не так-то много. И до сих пор весь массив советского кино, включая какие-то очевидные шедевры, не знаю, «Берегись автомобиля» или «Бриллиантовую руку», или «Добро пожаловать» или «Посторонний вход воспрещен», миру эти фильмы совершенно неизвестны. Никто их не видел за пределами стран, которые когда-то входили в СССР или в Советский блок. А три фильма, которые побеждали на главных европейских фестивалях, это все фильмы о войне. Единственная советская и российская победа в Каннах, ну как победа, «Золотая пальмовая ветвь», главный приз, это «Летят журавли», Колотозова. Действительно гениальная картина по пьесе Розова «Вечно живые», Баталов, Самойлова. Ну, я не знаю, не буду рекламировать этот фильм. Я думаю, что или все его видели, или все, во всяком случае, о нем слышали. А кто не видел, обязательно посмотрит. Прекрасно романтическая, невероятно красиво снятая Сергеем Урусевским, гениальным оператором, картина. Дальше «Иваново детство» — это рождение феномена Тарковского, начало 60-х, и это фильм, побеждающий уже на Венецианском фестивале. Если бы не было «Золотого льва» для Тарковского, может быть, и не было бы никакой карьеры Тарковского, не было бы такого особенного к нему отношения в Советском Союзе, где, конечно, его запрещали, фильмы его зарезали, но все равно давали ему снимать. Кстати говоря, после победы в Венеции он так больше ни на одном фестивале самый главный приз, золотой, и не получил. Именно «Иваново детство», которое сам Тарковский недолюбливал, считал самым своим символическим фильмом, для него это было практически ругательство, но именно эта картина и победила в Венеции и стала таким образом самой его победоносной, можно сказать, картиной. Наконец, Лариса Шипитько, гениальный фильм «Восхождение», его как раз часто вспоминаю, по Василию Быкову, это «Золотой медведь Берлинале». То есть три фильма, все три о войне, но все три о человеческом измерении войны. Так вот, я обнаружил в себе изменения, я понял, что я просто не могу, включая даже эти картины, смотреть советские фильмы о войне больше. Ну вот, в какой-то момент, может, это пройдет. Не могу, я все время думаю о том, сколько вот там нет. Я все время думаю о том, что война, ну, многие ее страницы, вот эту лейтенантскую прозу попали. У Виктора Некрасова или у того же Василия Быкова мы можем прочитать какие-то, в общем, табуированные вещи. Я уж не говорю о Светлане Алексеевич и ее документальной книге «У войны не женское лицо». Но в целом кино – это более регулируемая область. Конечно, цензура, Госкино следили очень внимательно за тем, что и как снималось и выпускалось. И какие-то фильмы клались на полку. Вот взять фильм «Проверка на дорогах», тогда он назывался «Операция с Новым годом» Алексея Германа-старшего, он лег на полку, потому что там была какая-то отдаленная тень, как будто бы намек на власовское движение. То есть главный герой, он поневоле оказался среди немцев и с ними как будто бы воевал против своих. Он, конечно, искупает свой грех кровью, и, конечно, авторы осуждают его. И все равно этого хватило для того, чтобы фильм лег на полку на долгие полтора десятилетия, даже больше, и был выпущен только в перестроечное время, когда уже обо всем, в том числе о Власове, можно было говорить и даже снимать. Такая вот история. Мне Алексей Герман рассказывал про то, как он готовился к фильму «Проверка на дорогах». Он просто не мог найти хронику, чтобы посмотреть, как были одеты партизаны. А все почему? Потому что советские партизаны были в отобранных у немцев мундирах часто. У них не было своего обмундирования, они же партизаны. Но показывать советских людей в одеяниях врага было нельзя. И он нашел их внешнее обличие только в, собственно говоря, немецкой хронике, архивной, отобранной у них. Можно сказать, обманом проник в эту реальность для того, чтобы запечатлеть ее на экране, за что и пострадал. Что думали об этом всем зрители? Ну, надо сказать, что зрители вообще, конечно, они по-настоящему хотели кино вне пропаганды. Не вне политики, а вне пропаганды. Наверное, никто, кроме каких-то диссидентов, и сформулировать это так не мог. Но это ощущалось именно таким образом. Я люблю на своих лекциях иногда задавать вопрос. Друзья, а как вы думаете, какой в советском прокате был самый успешный фильм? Самый массовый? Люди чего только не называют. Ну, чаще всего, конечно, называют «Москва слезам не верит», «Экипаж», «Меты», «Пираты 20 века». Это действительно все хиты. Но не они были лидерами советского проката. Лидером советского проката был мексиканский фильм, мелодрама под названием «Есения». Кстати говоря, настолько популярный на долгие годы, вот у меня сейчас сын учится в школе в Риге, и его одноклассница, соответственно, тоже рожденная где-то в начале 2010-х, ее зовут Есения. Я спросил, откуда такое имя? Ну, экзотично. Она говорит, ну, это все какой-то сериал или фильм, который родителям нравился. То есть это до сих пор продолжающаяся тень. Поезжайте в Мексику, спросите мексиканцев, что они думают о Есении. Они вам ответят, что никогда не слышали такого названия. Это очень посредственная мелодрама, ничего в ней нет интересного. Просто это была частичка другой жизни. Люди мечтали об этом. Это для них было освобождением вот из этого даже не клетки, а золотого какого-то дворца, выстроенного для них великим, богатым советским кинематографом, который не думал о коммерческом результате, как думал о нем и думает до сих пор Голливуд. Просто деньги давались, фильмы выпускались так, как скажет Политбюро, точнее говоря, Госкино. Когда и как все это рухнуло? Не так давно Вячеслав Володин, есть такой мыслитель среди политиков современной России, высказал интересное мнение, над которым почему-то принято смеяться. Он сказал, что Советский Союз разрушила интердевочка. Речь идет о фильме Петра Тодоровского, действительно бесконечно популярном в перестроечные годы. Мне кажется, что Володин не так уж не прав. Мне кажется, что если бы не некоторые фильмы, Советский Союз бы не рухнул. Потому что одно дело политики, там всякие Беловежские соглашения, путч, это все чрезвычайно, конечно, важно. Перестройка и прожектор перестройки. Все это важно, без этого Советский Союз не мог бы распасться. Но вот сознание людей, что его освободило? Конечно, уход книжной и журнальной цензуры. Все читали «Огонек», люди читали книги массово. Но все равно кино смотрели гораздо большие массы. И я думаю, что все началось с «Покаяния». Фильм, который не был, наверное, в конечном счете понят до конца, но это картина Тенгиза Абуладзе, более чем прозрачная притча о том, как хоронят условного Сталина и Берию в одном лице, и как страна и народ пытаются прощаться с тоталитарным прошлым, но не могут, и как этот труп тирана вытаскивается из могилы снова и снова и эксгумируется для того, чтобы понять его истинное значение. Я думаю, что эта картина актуальна до сих пор, когда мы видим, как на станции метро Таганская в Москве горельеф Сталина восстанавливают в 1966 году, вообще-то говоря, разрушенный. Но не только это, очевидно, политическое и ставшее социальным событием и сенсацией картина. Но действительно интердевочка и маленькая Вера, где впервые вот эта вот фраза смешная, но и грустная, сказанная в одном из перестроечных телешоу «В Советском Союзе секса нет». Оказалось, секс есть, он был показан. Маленькая Вера, Пичула, интердевочка – это действительно исторические картины, частная жизнь, ее открытие было даже важнее, чем политический месседж. Или «Курьер» Карена Шахназарова, прорывной фильм, обещавший завтрашний день, фильм с намеком на Афганистан. Или «Асса» Сергея Соловьева, значимость неформальной культуры и рок-музыки была явлена впервые именно там. Я даже иногда думаю, что Виктор Цой не только из-за своей ранней трагической гибели, не только из-за качества музыки и стихов стал настолько культовой фигурой, но вот «Асса» и эта строчка «Мы ждем перемен» очень была важна. Или комедия Юрия Мамина, знаменитая, сейчас уже забытая многими, картина «Фонтан». Или сюрреалистический «Кин-дза-дза», где Советский Союз распадающийся был построен Данелией на другой планете. Или «Астенический синдром» Киры Муратовой, получившей «Серебряного медведя» на фестивале в Берлине. Все эти фильмы, конечно же, они помогли Советскому Союзу исчезнуть и пасть. Потому что они разрушили эти заслоны в сознании людей. Что было дальше? Наступили 90-е годы, очень странный период и промежуток в постсоветской истории, когда все стало можно в кино, но почти ничего из этого никому не было по-настоящему интересно. Потому что видеомагнитофоны, потому что видеосалоны, потому что пиратское видео, потому что стало можно смотреть, наконец-то, мировое кино, которое 70 лет было в СССР под запретом. Оказалось, что когда эта плотина рухнула, великий и могучий советский кинематограф практически всех перестал интересовать. Или перестал интересовать, во всяком случае, на 10 лет, до тех пор, пока приход Путина к власти не начал постепенно, медленно исподволь этот интерес, любовь и почитание советского кино реставрировать. Но об этом мы, конечно, поговорим отдельно уже в другой лекции, если можно считать это лекцией, или в другом моем монологе, а на этом я со своими слушателями прощаюсь.
1: Вы слушали лекцию кинокритика Антона Долина в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» на радио «Сахаров». Над подкастом работали идеи и концепции Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, продюсер Полина Филиппова. Радио «Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
3: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

0: Привет! Это подкаст о нонфикшене «Краткая теория всего» от студии подкастов «Либо-либо». Меня зовут Лиза Каменская, я занимаюсь литературным журналом «Незнание» и работаю СММщицей в книжном сервисе. И люблю читать.
1: Привет! Меня зовут Саша Баженова-Сорокина. Я

0: 1994 году, переведена на русский в 2022 Александром Мовчаном. Нельсон Мандела — это южноафриканский борец за права человека, первый темнокожий президент ЮАР и лауреат Нобелевской премии мира. Мандела всю жизнь посвятил борьбе с апартеидом. Сначала ненасильственной, а потом и вооруженной. И за эту борьбу он отсидел 27 лет в тюрьме. Долгая дорога к свободе — кропотливо составленная хроника жизни Манделы, написанная им самим. Сегодня мы с Сашей попробуем выяснить, стоит ли доверять автобиографиям и как формируется культ личности тех, кто борется за наши права. Ну что, мне кажется, что «Долгая дорога к свободе» — это первая книга, про которую не нужно объяснять, почему она в этом сезоне. Потому что Мандела — это, мне кажется, один из самых известных вообще правозащитников и политзеков в мире.
1: 100%.
0: Типа, да, я путала его с Мартином Лютером Кингом, но, тем не менее, я знала, кто он. Да, благодаря книге недоразумение было исправлено. Но, в общем, думаю, кроме меня и люди, может быть, постарше особенно, в общем, они знали про Манделу, в смысле, это была такая фигура, как бы весь мир пытался вызволить Манделу из тюрьмы, вызволил, ну, дальше немножко забыл, но...
1: У меня Мандела явно существует со мной с детства, с раннего, просто потому что я помню радио, которое мы слушали, и на радио в 90-м году, мне, извините, 4 года, я уже помню...
0: Офигеть.
1: Историю про то, как, значит, Мандела выходит на свободу. И следующие годы я слышала и про его освобождение, и потом про выборы в ЮАР, да, то есть про переход, собственно, переход власти, который произошел. Это была такая фигура, которая прям, ну, правда, из серии в какой-то супер близкой к тебе политике.
0: А как ты его себе представляла? Потому что я в какой-то момент поняла, что я еще и визуально... Ну, то есть визуально я его вижу как Моргана Фримена.
1: Ну, ты знаешь, что Морган Фримен его даже играл.
0: Да, я считаю, что поэтому я думаю, что виновата не я, а Голливуд.
1: Конечно, не ты, это неудивительно,
0: вот, но для меня это такой, типа, добрый дяденька. Еще мне кажется забавным, что Морган Фримен в каком-то фильме играл Бога, поэтому Нельсон Мандела, Морган Фримен... Не в одном даже, да. Поэтому Морган Фримен, Нельсон Мандела и Бог — это такие немножко слившиеся в одну фигуры в моей голове.
1: Это точно. У меня тоже он был в каком-то... совершенно семейном круге ощущений, что это какой-то дедушка-не дедушка. И я каждый раз, когда смотрела его фотографии настоящие, а не в своей голове что-то представляла, мне почему-то он казался таким менее приятным, чем в моей голове. Потому что очевидно, что это образ, который вот он проник, и он уже он живет. Ну, как Шерлок Холмс, Нельсон Мандела. Неважно, что один из них вымышленный, а другой нет. Это просто уже для тебя архетип. Да, это современный архетип.
0: А какой архетип? Типа архетип борец за свободу?
1: Да, да, да.
0: Или как 100%. Бы ты назвала?
1: Да, борец за свободу, победитель. Причем еще
0: да.
1: Такой, да.
0: Да, да, наверное.
1: Потому что было много борцов за свободу, которые погибли или которые чего-то добились, но не очень много. Ну, не того, что могли, а тут как бы вот он просто как в сказке и стал царем.
0: Да, да, это такой человек, у которого получилось. Даже в названии книги стоит вот эта автобиография узника, ставшего президентом. Тебе как бы сразу показывают путь героя. Узник, ставший президентом.
1: Арка.
0: Вот. Короче, получается, что и у тебя, и у меня есть образ Манделы как такого крутого дедушки. Но пока я готовилась к выпуску и начитывала всякое, я узнала много интересных фактов про Манделу, которые этот образ... я бы не сказала, что они его рушат, просто как будто рядом создается новый. Типа вот есть Мандела, бог, Морган Фримен, освободитель, отец нации, прочие титулы, а есть еще... какой-то реальный Мандела, знаешь? Например, я нагуглила замечательную фотографию, где он жмет руки Каддафи.
1: А они реально же, да, общались плотно.
0: А они реально дружили. А потом я узнала, что он еще и внуку дал имя Каддафи. Типа его внука, middle name, то, что называется, как это, ну, типа второе имя, Каддафи. Ну, вот такой, значит, я узнала фактик. Потом я узнала фантастические факты про его вторую жену, Винни Манделу, которую называют матерью нации. Которая, ну, кажется, кого-то убила. Вернее, даже кажется, она заколола 14-летнего подростка.
1: Еще она прям доказана ее вина в похищении. И еще известно, что она многократно нанимала убийц кому-нибудь. А еще под конец жизни там были еще какие-то махинации экономические тоже. Ну,
0: да,
1: она
0: да, да, да, да.
1: Просто как бы Райан Мёрфи ждет. Я не знаю,
0: слушай,
1: чего ждет Райан Мёрфи. Чего он ждет?
0: Да, как бы. Ну, может быть, слишком рано для него, я не знаю. Но это был бы мощный сериал, да.

0: у Райана Мёрфи, я бы прям посмотрела. Она еще в какой-то момент говорила, что убийство ожерельями, ожерельем, это круто, а это такое...
1: Она прям известна этим термином даже.
0: Да, убийство ожерельем, это так линчевали белых людей, когда надевали на голову шину, поливали бензином и поджигали. Поэтому вот ожерелье.
1: Но меня, например, очень впечатлило из того, что я просто смотрела какие-то последние штуки... Про то, что Мандела выступил, как я понимаю, в поддержку Клинтона в деле Левински, вот. При том, что вроде как он такой очень про феминизм был чувак.
0: В книге даже предисловие Билла Клинтона, я больше скажу.
1: О, а у меня другое было.
0: По крайней мере, в русскоязычном издании вот предисловие Билла Клинтона от апреля 2013 года. Вот так вот.
1: Нормально.
0: Ну, и это мы не говорим о том, какую именно деятельность вело вот это военизированное подразделение Африканского национального конгресса, которое когда-то основывал Мандела, вот, за который он сел, которое называется «Копье нации» или «Умконта Весизве». Как бы было совершено довольно много террористических, скажем так, действий.
1: Убийств, опять же, похищений.
0: Да.
1: Биток, как я понимаю.
0: Да. И я думаю, что еще не все... Ну, скажем так, вообще-то не очень много времени прошло, и я думаю, что мы еще не все... знаем о, не знаю, наследии того времени, вот, но как бы прикол всех этих фактов в том, что в книге их нет. Вы их там не найдете, либо найдете, не знаю, там, например, про жену, микроскопическую главу, типа, мою жену обвинили, но это все была ложь, я ее поддерживал, она не виновата.
1: Но вообще про жену там, ну, не, про Винни при этом, про эту вторую жену там, вообще при этом много, про то, какая она просто волшебная, просто же цветок. Она социально начинала, да, она начинала работать социальным работником.
0: Конечно.
1: Она была красавица, умница, вообще, как бы...
0: Детей вообще подняла одна.
1: И, блин, я специально смотрела их фотки, и, конечно, они такая прям парочка, ну, в смысле, им было классно вместе, видимо, вот. Это прикольно.
0: Ты смотрела старые, когда они...
1: Разные.
0: Ну, старые, в смысле, до того, как его посадили, есть?
1: Нет, есть после посадки тоже, когда они уже пожилые, и все равно там прям какие-то классные фотки, у них динамика мощная, так сказать.
0: Но они же развелись потом.
1: А со второй тоже?
0: Да, да, он с Винни развелся, у него была третья, которой он потом оставил, собственно, все в завещании, а Винни не оставил ничего.
1: Точно. Но при этом Винни до сих пор как бы больше включена во все это. Еще была первая жена с тремя детьми.
0: Первая, да, да. Жен у него было много.
1: И как раз за это время сделала много интересных преступлений.
0: Да, она его ждала из тюрьмы, успела сама там поучаствовать в протестной деятельности. Ее там пытались посадить за протестную деятельность, выселяли куда-то, угрожали.
1: В общем, она веселую
0: потом
1: жизнь
0: она
1: пожила,
0: угрожала.
1: Да.
0: Она вообще, как бы, он выбрал себе очень веселую, бойкую девчонку. Типа, это не жена, которая сидела дома и, ну, не знаю, только поднимала детей и писала ему письма.
1: Я просто рекомендую читателям Википедию, статью в Википедии про Винни, потому что это вот там... Можно просто отдельный выпуск. Хэштег феминизм.
0: Да, но суть, короче, в чем? Что в книге нет этих фактов. Из книги вы узнаете как раз, и я узнала, образ Манделы вот такого святого. Типа хорошего человека, который где-то совершал ошибки, но те ошибки, в которых он признается, они довольно несерьезные. Он очень такой размеренный, мудрый, спокойный человек, который умеет принимать взвешенные решения, лидер, или даже человек, которому вот пришлось стать лидером, вот как-то так жизнь его подвела к этому моменту. Дисциплинированный, добрый. Мне кажется, самый большой грех, в котором он признается в этой автобиографии, это то, что когда ты становишься отцом нации, ты перестаешь быть отцом своим детям.
1: Еще раньше, помнишь, он говорит, что ты перестаешь быть нормальным отцом своим детям, еще когда ты,
0: да,
1: в общем,
0: да,
1: когда ты выбираешь
0: он...
1: политику, короче,
0: да,
1: когда ты
0: еще,
1: понимаешь, что...
0: Да, да, уже когда он выбрал политику и начал этим активно заниматься, он писал, что все, типа, дети меня не видят, вот. Но вот это самый реально главный грех. Он такой, да, я был, типа, плохим семьянином, извините. Короче, образ в книге у Манделы получается цельный, но не очень кажется правдивой. И, видимо, все это потому что, ну или в том числе, потому что жанр автобиография.
1: 100%.
0: Вот. И книга Нельсона Манделы — это первая именно автобиография, которую мы читаем в этом подкасте, потому что у нас были мемуары, читая Лолиту Азар Нафиси, и у нас была биография Туве Янсен.
1: И еще у нас был автофикшн.
0: И был автофикшн. И все это, вы не поверите, разные жанры.
1: А мне кажется, вот как раз самая интересная штука с тем, что часто люди, которые не уверены, скажем так, в жанре автофикшн, они все время такие: ну зачем я буду читать, если там столько вымысла? Я лучше почитаю автобиографию.
0: Правдивый жанр.
1: Да, и это, конечно, супер трогательно, потому что автобиография называется действительно не художественной литературой, то есть как бы это не вымысел, да? Но на самом деле как это работает? Да, у нас есть текст, в котором автор рассказывает историю своей жизни, обычно от начала до момента написания или до момента, когда он сделал. Он там стал президентом, получил звездную роль и сыграл эту звездную роль, пришел к какому-нибудь успеху. Вот. И важно, что он рассказывает это как одну цельную историю. Если вы слушаете нас, значит, вы живы и, наверное, знаете, что ваша жизнь не очень цельная, как история. Мемуары, в отличие от биографии, часто посвящены как раз какому-то конкретному времени в жизни или воспоминания об отдельных событиях, об отдельных местах. Они не должны быть вот так вот классно друг с другом связаны, как сочинение в школе. Они могут быть отрывочными, а автобиография — нет. Это как бы арка героя. Это рассказ о том, как вот он из точки А пришел в точку Я, и что, значит, за это время изменилось. И авторы, когда они пишут автобиографию, по-любому всегда создают на самом деле образ. Потому что цельный и понятный образ — это фикция. У живого человека цельный и понятный образ меняется иногда 5 раз на дню, а не то, что на годы жизни. И, как правило, есть 2 варианта. Ты делаешь образ демонический, демонизируешь себя. Это исповедь.
0: Типа покаяние такое.
1: Да, да. Начиная с исповеди Руссо там, или даже с Августина. Короче, ты такой: я... Да блин, вообще, я ужасен был. Вот. Либо ты делаешь наоборот. Ты делаешь идеализированный образ. И это, конечно, более часто в историях успеха, в историях того, как, значит, что там получилось. И, короче, в случае с Манделой все очень понятно, что у нас второй случай. У нас 832 страницы, где очень много событий. Это примерно Улисс, который охватывает несколько десятилетий и очень много всего, но при этом в нем есть действительно такой вот единый сквозной образ человека, который страстный. Он... Вот мне, кстати, показалось, ты сейчас описывал его, мне показалось важным, что он там часто как-то бывает, что он не сдержан, что он рисковат, и он про это говорит, что несдержанность, резкость в нем есть. Но при этом, который действительно, ну, очень канонический, как вот как в высоком фэнтези человек, который приходит к необходимости стать главой движения по освобождению, потом который освободил. Вот. Это... интересно.
0: Да, я подумала, что ты сейчас говорила про жанр автобиографии, что еще, когда мы что-то вспоминаем, мы же вспоминаем не, ну, часто не то, что происходило на самом деле. В смысле, наши воспоминания окрашиваются тем, какие мы сейчас люди.
1: Конечно.
0: И я представляю, что он там, ну окей, Мандела начал писать эту биографию в тюрьме там в 74-м году, вот, потом дописывал уже на воле, и получается, она охватывает период с 1918 года, когда он родился, до, получается, 1994, когда прошли первые демократические выборы, и он стал президентом. Это огромный срок. При этом действительно там вырисовывается цельная личность. Как будто вот, знаешь, как будто он уже вот с детства знал, что произойдет. И понятно, что он-то пишет в точке, где он уже знает, что произойдет. Из-за этого у меня создавалось ощущение, что я читаю про реально какого-то литературного героя.
1: Абсолютно.
0: Там даже в начале, знаешь, такая, как будто это такая летопись. Потому что там в начале, например, очень много имен, значит, вот у меня такой-то род, мой отец происходил оттуда. Это прям как будто я читаю какую-то летопись или сказ, или вот что-то такое мифическое, фольклорное, знаешь.
1: Блин, ты сейчас стала про это говорить, я вспомнила, знаешь, совершенно, ну, как бы не фольклорное, но вот что я вспомнила. Есть же три варианта автобиографического текста у Набокова.
0: Я тоже про него подумала, хотела спросить, потому что вот есть «Другие
1: память
0: берега».
1: «Память говори», «Другие берега», да. И еще потом он называется как-то типа «Последнее свидетельство», что-то такое, не помню точное название. Короче, но просто когда ты их читаешь, то там тоже возникает абсолютно нереальная штука, которую, в общем, ну, мало кто может так сделать. Когда Набоков описывает из серии, не знаю, как муха летела, да, и как во стеклах отражался свет в цветных, когда он лежит младенцем в люльке. Ты уже младенцем, очевидно, все это помнил, знал и видел. Очевидно. Потому что у него как бы такая машина памяти работает, которая как будто бы просто в себе все содержит, все контролирует, все знает. Знаешь, там типа на десятилетия назад вперед просто двигается так, как будто бы, знаешь, как что, как BBC-шный Шерлок Холмс, когда Камбербэтч в своем замке, он такой
0: просчеты вот эти делает.
1: Да. Вот немножко такие,
0: да,
1: такой эффект.
0: Да, но знаешь, Набокову как-то я... как бы я представляю себе, какая у него цель. Он все-таки писатель, знаешь, ну типа да, он пишет что-то там автобиографическое или мемуарное, или автофикциональное, или как-то мы это назовем. Но все равно у него цель вот такая писательская, литературная. Сделать красиво. Я вот так описываю Набокова. Человек, который хотел, чтобы красиво.
1: Ух, тебе будет плохо потом, да.
0: Мне? В комментариях?
1: Да.
0: Ну, блин, если меня поругают за хейт Набокова, на такую критику я готова. Можете приходить за мной. Но только в комментарии, пожалуйста. Вот. То зачем Мандела писал, не очень понятно. Так как вы не читали 832 страницы, возможно, вас этот вопрос не так как бы беспокоит, как меня. Потому что я прочла все 832 страницы. Это реально очень долгая дорога к свободе. Очень долгая дорога, да, к концу этой книги была прожита мною. У меня еще на полпути сломалась электронная книжка. Мне пришлось купить бумажную. И я возила с собой бумажную Тамину. Вот. Сейчас будет краткий пересказ жития Нельсона Манделы по его же версии. Да, как выглядит эта книга. Короче, Мандела рассказывает про свое детство как члена народа Коса. Это одна из самых больших народностей, основных. И вообще, как бы, он должен был вырасти в советника правителя племени, потому что его отец был таким советником, и это, соответственно, передается по наследству. Вот. И, в общем-то, у него была такая хорошая жизнь. Он часто на протяжении всей книги потом возвращается к этим образам, ему все время хочется вернуться вот в это счастливое детство, когда ты бегаешь, типа, с друзьями по полям, у тебя беззаботное...
1: Блин, я читала, была в полном восторге.
0: Да, у тебя такое довольно беззаботное существование. Ну, не знаю, как представить, если, типа, ты ребенок, который там растет где-то в деревне, типа, с друзьями, у тебя как бы... У тебя есть такой свой маленький мир, свой маленький рай, в котором все хорошо. Вот. Но в какой-то момент этот рай немножко ломается, его отец умирает, его мама отдает его на, как бы, попечение. Это тоже, я так понимаю, какое-то довольно... Ну, в смысле, это не что-то редкое. В общем, так часто происходит.
1: Это традиционная, да, традиционная штука.
0: То есть он дальше рос в чужой семье, которую он считал тоже своей. В общем, там очень, как бы, африканские родственные связи работают не так, как наши. Например, там нет, типа, такого понятия, как двоюродные. Или такого понятия даже, как, типа, тети и дяди. То есть, по сути, это все вот, как бы, мои мама и папа, или вот мои братья и сестры, они все мои братья и сестры. Это максимально расширенная семья, получается, как бы, почти, ну, типа, большая часть твоего племени — это твоя семья. Вот, в общем, он рос, ходил, естественно, в школу, где его учили английскому, дали ему имя Нельсон, и все там было абсолютно британизировано. Потом пошел в университет учиться, учился на юриста. В общем, все у него было как бы хорошо, был он под покровительством, деньжат у него были, но потом его покровитель решил его выдать замуж, моя мечта. Он решил его женить, и женить без спроса, в смысле устроить просто договорные браки ему и его брату. Вот, и они такие: нет, пошло это все в жопу, уезжаем в Йоханнесбург. Как бы никакой у меня жены по договору не будет. И дальше уже начинается его самостоятельная жизнь, которая была разной. Ну, типа, в стиле «живу по знакомым», пытаюсь найти какую-то работу, иногда не ем по два дня. И постепенно вот с этим взрослением, с тем, как он, значит, начал строить свою адвокатскую карьеру, нашел девушку, в которую он влюбился, у них начали появляться дети, ла-ла-ла. Как бы вот у него какая-то жизнь. Параллельно он начал втягиваться в политику. Как бы начал понимать, что что-то как-то вот ему не нравится, как все работает в стране, и не должно так все работать. Вот. И постепенно он становится членом сначала молодежного отделения Африканского национального конгресса, а потом частью как бы взрослой ветки Африканского национального конгресса. Это такая большая организация темнокожих африканцев, которые боролись с апартеидом. Потому что в какой-то момент, тоже в его взрослении, к власти приходит националистская партия, в смысле это прям, ну, националисты, которые, ну, это тоже, знаешь, такая вот, и мне понравилось в книге, он много об этом говорит.
1: Это нацисты, глобальная... по сути, будем это нацисты. Честны.
0: Но мне кажется, это очень глобальная ирония, что это там просто вот, если вы абсолютно ничего не знаете просто про ЮАР, то довольно сложно в этом разобраться, потому что там есть африканцы, африканеры, и потом надо еще понять, кто такие буры, и как бы что это вообще за люди, и почему есть белые африканцы, и кто они, а еще там есть как бы цветные, а еще есть, в общем, это довольно...
1: Индийское население огромное.
0: Индийское население. Это довольно сложно устроенная система. Вот. А еще язык африканс есть, да?
1: Но это как раз язык африканеров, да. То есть язык белых колонизаторов.
0: Это язык африканеров, но африканеры это не африканцы, да. В общем, это довольно сложная схема, которую я как-то поняла из книги, но вообще не то, чтобы это книга по истории как бы ЮАР. Вот, поэтому что-то приходилось спрашивать у интернета. Ну, в общем, что я хотела сказать, что большая ирония в том, что вот эти африканеры, они когда-то сами же боролись за свободу с Англией. Англобурские войны, это когда вот эти вот...
1: Ну, так же, как до того война США с Англией.
0: Да, война США с Англией, это то же самое. А дальше эти белые люди, которые когда-то боролись за свое освобождение... начинают репрессировать, ну, не знаю, начинают сегрегацию просто в стране. И суть апартеида, это тоже еще, вот, мне было сложно понять, как бы, почему у нас есть отдельное слово для системы, которая создалась в ЮАР. Типа, почему мы просто не называем это, я не знаю, как? Нацизмом, или, типа, просто расизмом, или просто сегрегацией, что у этого есть отдельное слово апартеид. Но суть в том, что помимо, не знаю, привычного нам по истории США расизма в стиле разделяем автобусы на для белых и для черных, входы для белых и для черных, образование есть для белых и для черных. Ну, вот это вот все, что нам знакомо. Суть еще в том, что нацистское правительство пыталось очень сильно территориально размежевать ЮАР и сделать так, чтобы были такие как бы маленькие микрогосударства. И как будто изначально звучит окей, ты такой думаешь, ну ладно, у народа косо будет свое государство, да, Бантустан они назывались, не знаю, у зулусов будет свое, у всех будет свое. Но как бы вообще это все было абсолютно не про равенство и не про то, чтобы у каждого был кусочек земли, потому что типа 80% всего доставалось белым, 20% всего темнокожим. Это не то, что тебе говорят, ладно, оставайся на своей земле. Там были типа насильственные переселения, как бы просто, ну то есть просто приходят в деревню и говорят, вы здесь больше не живете, это теперь территория белых. Сорян, уходите. Вот. И все эти сегрегационные меры постепенно нарастали. И с этим же нарастала политическая карьера Манделы, сила Африканского национального конгресса. Вот. Но в чем суть, что важно? Что долгое время Африканский национальный конгресс говорил, что они за ненасильственное сопротивление. То есть они делали там разные забастовки, акции протеста. Что они еще делали? Ну, не знаю, там в стиле «надо носить всем пропуска», а мы не будем носить пропуска.
1: Ну, какие-то варианты, то, что называется гражданское неповиновение,
0: да,
1: когда ты
0: да,
1: агрессивно да. ничего не делаешь по отношению к другим людям, но, тем не менее, не выполняешь те требования, которые, знаешь, государство к тебе предъявляет.
0: Да, или создаешь неудобства. Типа, вас пришло 7 тысяч, у вас у всех нет, не знаю, нужного пропуска, вас надо посадить сейчас в тюрьму, как-то все это пытается разрулить местная полиция. В общем, пытались создать всякие неудобства. Вот. Но закручивание гаек, оно не остановилось, оно только усилилось. И вот мы подходим к 60-м годам, когда случился расстрел в Шарпевилле. Это расстрел мирной демонстрации протеста темнокожих. В смысле, буквально людям стреляли в спину. Ну, там тоже, конечно, можно почитать разные интерпретации этой мирной демонстрации. Но вообще-то, скорее всего, людям просто напуганные полицейские стреляли в спины. И это, и еще несколько похожих событий, типа очень жестоких разгонов мирных протестов и демонстраций привело Африканский национальный конгресс и Манделу, и его там соратников, типа Оливера Тамбо и прочих, к тому, что, кажется, вот у нас была ненасильственная стратегия, и она, кажется, больше не работает. И нам нужно создавать какую-то военизированную структуру. И Мандела становится одним из главных, скажем так, инициаторов этой структуры. Он ездит по всей стране, он уходит в какой-то момент в подполье, живет под фейковым именем.
1: Да.
0: Что вот это закручивание гаек, это как бы не только про то, что, не знаю, все больше запретов на образование, вот эти всякие пропуска, карточки и так далее, но вообще еще, естественно, государство давит на Африканский национальный конгресс. Ну, то есть они запрещают отдельным деятелям, не знаю, передвижение, они пытаются посадить в тюрьму, они сажают, они приговаривают к условно-домашнему аресту, они запрещают публичные выступления, они, ну, короче, там куча-куча запретов.
1: Классическая, короче, репрессивная машина, которая двигается да, очень
0: стремительно. Да. И вот эти классические законы, типа, мы введем закон, что вот у нас нет режима ЧС, но вот мы можем любого человека взять и просто на 30 дней арестовать. Ну вот у нас такой закон, очень удобный. Просто мы так решили. В общем, знакомые нам в целом методы.
1: Да, более.
0: Вот, и он, значит, занимается копьем нации, Умконто Весизве. Это вот это отделение АНК, которое как раз устраивает, ну, как Мандела говорит в книге, они устраивают, как бы это сказать, акции, нацеленные на подрыв инфраструктуры. Он описывает так, что мы ничего насильственного не делаем, как бы никого не, там, не убиваем, ничего не делаем. Мы, вот, не знаю, подрезаем телефонные провода, что там еще делают. Короче, всякий такой став.
1: Ну, да, то есть они делают какие-то штуки, которые мешают государственной логистике,
0: да.
1: Мешают, еще раз, в самой автобиографии, да, мы говорим, что вот это описано как то, что ты создаешь максимум неудобств государству,
0: да.
1: Из-за которых государство должно каким-то образом обратить внимание на тебя по-другому, по-новому.
0: При этом вот у меня создавалось впечатление, я когда читала книгу, я ничего параллельно не гуглила про Манделу. То есть я вот только когда прочитала, я потом зашла в интернет. Вот, и поэтому, когда я читала про это время в его жизни, это все было похоже на такой шпионский какой-то роман, но как будто в котором ты знаешь, что вот все будет хорошо. Ну, то есть что это вот такая игра как будто немножко, потому что все он описывает немножечко, ну...
1: Ну, потому что мы знаем, в какой точке он находится. Слушай, просто потому что мы в первую очередь знаем, куда мы приходим.
0: Наверное, да. Ну, то есть, я не знаю, я просто только потом об этом подумала. То есть, ну, он там пишет, типа, мы отправляли, не знаю, бойцов на обучение, типа, в другие страны. Ну, то есть, это буквально люди отрядами ездили, чтобы учиться обращаться с оружием, с бомбами, с взрывчаткой, с, не знаю, блин, винтовками, автоматами, что там было. Но он как бы так про это пишет, что ты не очень сильно задумываешься про конкретно это. Ну, то есть, это скорее в проброс, знаешь, то есть он не избегает этих фактов, но он не пишет конкретику про то, что там происходило. Вот, это только потом можно узнать из каких-то других источников. И, короче, вся эта его подпольная деятельность по вооруженному сопротивлению, она его приводит к тюрьме. Он, в общем-то, этого ожидал, как бы не то чтобы он надеялся, что он будет ездить по стране, и, типа, никто его никогда не найдет. Хотя, вообще-то, был шанс, что его, ну, что будет смертная казнь.
1: Немаленький,
0: да. Но ему и еще там его коллегам по Африканскому национальному конгрессу назначают пожизненное заключение. И дальше начинается вот эти вот 27 лет заключения Манделы. И это вообще довольно интересный кусок, потому что он, блин, не знаю, может быть, я, конечно, очень наивно читаю, и какие-то другие люди, у которых больше представления, не знаю, о тюрьме или о вооруженных восстаниях, они как бы прочитали бы эту книгу и между строк заметили то, чего я не заметила, знаешь? Ну, а я вот читаю про тюрьму, я такая, блин, ну это вот немножко как будто Робинзон Крузо. Ну вот он там, ну знаешь, ну он типа рассказывает такой, ну вот мы там в карьере вот вели беседы там на философские темы, а вот потом я разбил сад, и вот из этого сада там я давал овощи на тюремную кухню, и вот так далее. Ну, ты знаешь, в смысле, это не какая-то летопись типа сажания на бутылку на протяжении 27 лет.
1: Слушай, ну главное, что я вынесла из всей книги, Если вы переживаете, что можете оказаться в тюрьме, очень важно заниматься физкультурой постоянно.
0: Да, это вообще.
1: Бокс больше... всех это... спасет.
0: Бокс, бег на месте. Особенно мне понравилось, что иногда он говорит, ну вот я вставал в 5:30 утра, делал бег на месте, свою гимнастику, чем немного раздражал своих сокамерников. Я такая думаю, бля, а ты мог не вставать в 5:30 утра? Для того, чтобы это все сделать в камере. Ну вот, была такая опция, но, видимо, опции не было.
1: Слушай, зная, что мы с тобой знаем теперь сегодняшней, да, нашей жизни про, например, кортизол, и когда он в 5 утра всех будет, может быть, и не мог. В смысле, что у него не было возможности встать не в 5 утра?
0: Возможно. Ну ладно, на самом деле, в смысле, я так как бы рассказываю об этом, что типа ха-ха, прикол Робинзон Крузо, но вообще человек 27 лет сидел в тюрьме. Ну типа, не крутое времяпрепровождение.
1: Я физически не представляю это.
0: Да, и то, о чем я описываю, не знаю, там садик, да, какие-то фотоальбомы, которые у него были, там, не знаю, записные книжки, еще что-то, ну, как бы это скорее ближе к второй половине срока и ближе к концу. Вот там было все большее количество привилегий, которые в том числе он получил, потому что было огромное внимание международной общественности, внутри страны общественности к тому, как живут заключенные на острове Рабен. А он большую часть своего заключения провел на вот этом знаменитом острове Рабен, куда ссылался и многих политзаключенных тоже, поэтому они в итоге начали называть эту тюрьму университетом, потому что, ну, они просто там рассказывали другим заключенным, типа, вот сейчас мы вам расскажем историю Африканского национального конгресса. Ну и было еще, в какой-то момент организовалось довольно много разнообразных групп, которые тоже боролись за освобождение, боролись против апартеида, но у них у всех были немножко разные программы. Типа, кто-то хотел, чтобы, не знаю, чтобы не объединялись темнокожие индийцы, и цветные. Кто-то хотел, чтобы объединялись. Ну, короче, очень разные там дальше детали политических взглядов. Вот. И, в общем, да, первые годы нахождения в этой тюрьме, ну, не круто. Типа, ты ешь какую-то маисовую кашу, в которой хорошо, если есть кусок мяса или хотя бы какой-то жир, вот, а там, может быть, и того нет, никакого сада у него не было, каждый день ты ходишь работать там в карьер, либо ты просто... Я помню, первое время они просто кололи камни во дворе на щебень. И я подумала, господи, какая дурацкая работа.
1: Ну, это же вообще классика всех пенитенциарных заведений, связанных с системой наказаний, да?
0: Исправительных, так называемых.
1: Да, исправительных заведений, что, как и в армии, очень много действий, которые ради того, чтобы было действие, которое себя требует, и ты его делаешь. И чем более оно бессмысленное, или чем, да, как бы меньше тебе может принести хоть какого-то минимального удовольствия, тем, в общем, лучше.
0: Да, и, в общем, в тюрьме там много чего с ним происходило вообще-то. То есть он не был изолирован в этот момент от политической жизни. Ну, то есть он знал меньше, но вообще там было постоянно много разных способов и узнавать новости, и передавать какие-то записки на свободу, и общаться с...
1: Это, кстати, для меня было удивительно.
0: Соратниками, да.
1: Да, что это вот так работало.
0: Ну, мне кажется, что сейчас не все политические заключенные тоже так проводят свое заключение. Но, в общем, он сидит вот эти годы, и постепенно его собственная организация, Африканский национальный конгресс, она решает персонализировать требование отпустить политзаключенных в то, чтобы отпустили Манделу, как бы сделать Нельсона Манделу таким символом, знаком всех политзаключенных, потому что вообще-то их было, ну, много, типа, много людей хотели конца апартеида, и многих сажали. Манделу очень интересно, конечно, в книге тоже про это пишет, что как бы он такой, ну вот, это исходило не от меня, я понимаю там, что может быть немного проблематичным такое решение, но как будто бы с этого момента начинает вот в нем формироваться это, знаешь, он начинает говорить о себе как о лидере, у него начинает формироваться, ну или он так пишет про себя, вот это вот, так знаешь, он начинает как бы писать даже по-другому, как будто с каким-то вот весом. Типа он понимает, что он теперь, ну вот, он не просто часть Африканского национального конгресса, он не просто политзек. На нем теперь и внимание всего мира, и внимание его страны, и у него есть теперь большая ответственность. Потому что была компания вот эта Free Mandela, и мне даже, я рассказывала отчиму, что читаю книгу, Он типа какого года рождения? 75-го. Вот. И он сказал, что они, ну, видимо, в 80-х или уже под 90-й, они, короче, писали прям письма. Я не знаю куда, но он говорит, я помню, что я писал там типа «Освободите Нельсона Манделу из тюрьмы». Не знаю, видимо, это куда-то отправлялось из Советского Союза дальше.
1: Это как до того было «Свободу Анжели Дэвис». Я помню даже фраза,
0: да,
1: такая
0: было такое.
1: Сохранилась, я вот... потому что... Да.
0: Блин.
2: Да.
0: К сожалению, я слишком молода. Вот. Короче, это была реально всемирная штука. Ну вот, и твои воспоминания тоже в целом подтверждают, что вот это дело Манделы, его освобождение, типа за этим, правда, следили.
1: Следили, причем не только в России, например, где понятно, что в Советской России, да, была гораздо больше связь с странами Африки и Азии, чем с Западом, но, тем не менее, эта компания-то была западная изначально. По освобождению.
0: Да, да, да, конечно, там же было еще естественно, все это происходило, да, у нас как бы холодная война, а потом остатки холодной войны, и вот эти все, как бы, есть ли в Африканском национальном конгрессе коммунисты, хотят ли они установления коммунизма, короче, да, вот эта вся тема коммунизмом, капитализмом, она там тоже везде присутствует. В основном фоном, потому что все-таки АНК не был коммунистической организацией, но они сотрудничали с коммунистами, в общем, там довольно сложный замес.
1: Да, да,
0: вот.
1: Да.
0: И дальше мы что узнаем? Что там просто очень еще, чтобы вы понимали, довольно сложно пересказывать, потому что, ну, я мало говорю каких-то дат и имен, но в книге их очень много. То есть это такой учебник, я бы сказала. Там куча дат, куча имен, очень выверенная последовательность событий. И, например, вот этот этап, как бы с того момента, как правительство решило, даже не знаю, как назвать, там сменилось просто правительство, стал президентом Фредерик де Клерк, а он как бы понимал, что что-то уже в стране жопа. Ну, типа, если сейчас что-то не сделать, у нас будет просто уже полномасштабная гражданская война. Надо как-то все-таки вот, ну, начинать переговорный процесс. А еще, вот я этого не знала, что он разделил с Манделой Нобелевскую премию. То есть в год, когда Манделе дали Нобелевскую премию мира, не ему одному дали. Дали еще Фредерику де Клерку, белому человеку, по сути, за то, что типа спасибо большое, что ты решил пойти на переговоры. Тоже интересный вайб.
1: Thank you.
0: Да, типа спасибо большое, что решил, что все-таки может быть черный и достойный голоса в этой стране. Спасибо.
1: Которые, не если что, родились.
0: Да, такая Нобелевская премия мира была дана. Типа человек, который отсидел 27 лет, и человек, который просто такой, ну давайте, может быть, ну, можно освободить Манделу. Давайте начнем переговоры. Вот.
1: История Нобелевской премии, в принципе, это, конечно, просто отдельная штука.
0: Я думаю, что это был мощнейший, как бы, политический жест, чтобы все-таки у них там состоялось все, потому что Нобелевскую премию дали до выборов.
1: Да.
0: Вот. Короче, дальше там с, ну, даже до момента его освобождения в 90-м году, типа с 80-го, я не знаю, там, 7-го, 8-го, начинается очень долгий процесс постепенного движения к переговорам, где сначала Мандела там с кем-то переговаривается тайно, там, тысячи раз все срывается, приезжают люди, зарубежные делегаты, чтобы как-то промодерировать эти переговоры, у них ничего не получается. Часто что-то срывается, потому что, ну, там еще, как бы, чтобы вы понимали, там еще есть такие люди, как черные националисты. То есть есть не только белые, есть еще черные националисты, которым нравится почему-то система бантустанов и апартеид. И, короче, там абсолютно адский замес, там уже террористические акты со всех сторон. Посреди всего этого вот Мандела и Африканский национальный конгресс, и Фредерик де Клерк, и правительство пытаются как-то договориться. И дальше вот долго-долго, 100 страниц, значит, описывается процесс переговоров. Это, правда, все очень сложно, постоянно все срывалось, как бы постоянно казалось, что сейчас вот, ну, то есть там реально была развилка, типа гражданская война, или у нас будет все хорошо в нашем демократическом государстве. И тогда же начинается вот эта риторика, про которую в том числе Мандела рассказывает, как бы, про свои размышления, что типа, что нам все-таки нужны переговоры, что да, мы злимся, да, это жесть, да, происходят ужасные вещи, но нам нужны переговоры. То есть, ну, что нельзя упереться и сказать нет.
1: Что нам нужна не революция сейчас и не гражданская война.
0: Типа не время упираться, время идти на компромиссы и прощать. Дальше они долго стараются, и происходят выборы. И вот эти 832 страницы заканчиваются тем, что его избрали в президенты. Он как бы говорит спасибо, очень круто, я был плохим семьянином, но я поведу свою страну в лучшее будущее, всем пока. И тут мы возвращаемся к вопросу, зачем Нельсон Мандела это все написал? Какая у него была цель? Явно не литературная, я так скажу, по стилю, ну, при всем уважении.
1: Да, ну, в моем представлении тут очень понятная цель, политическая и религиозная, по сути, потому что мы знаем, что есть такое понятие гражданская религия, да, когда мы замещаем культ, например, какого-то бога или божества или божеств на культы там, коммунизма, капитализма, какого-то конкретного человека, который с этим связан, да? И все, что случилось за последующие 34 года уже прошло со времени освобождения Манделы, говорит о том, что произошла его вот канонизация или беатификация. Беатификация — это когда создается образ святого. И биография — это один из очень понятных способов дать свое слово, которое становится частью именно что канона. Это так говорил Мандела, чтобы цитаты в Фейсбуке ставить. То есть у нас появляется слово от первого лица вот этого человека, борца, выстроенный образ, который четко прописан и который очень легко запомнить. Да, у него очень яркая интонация. Если смотреть видео, то у него тоже очень-очень яркая такая интонация, как у Обамы, не знаю, да, в смысле не похоже на него, а в смысле, что ты сразу такой: о, это голос Манделы, или о, это голос Обамы, или, как мы сказали, это голос Моргана Фримена. Тоже не спутаешь. Вот, и сложно для меня всегда то, что ты в автобиографии как будто хочешь увидеть больше личного про человека,
0: да,
1: а получаешь ты про символ, а не про человека.
0: Да, однозначно. Мандела точно, точно такой, там как будто есть раздвоение. Он иногда показывает свою такую чувствительную сторону, но в основном это касается вот, ну, детства, какой-то семейной части он может быть чуть более нежным, но в основном это скорее такой политический Мандела, википедиальный. Типа, я вам рассказываю факты. Mm-hmm. И я все время еще думала, блин, а как, ну вот, типа, а кто проверял вообще все это? Там, типа, тонна дат. Ну, и в смысле, что просто детали, это не то, что даты, которые я могу там, вот, расстрел в Шарпевилле, типа, я могу загуглить в Википедии, это все есть. Там, не знаю, даты в стиле «этой ночью я поехал туда-то, к тому-то на квартиру, мы с такими-то обсуждали, не знаю, вот тот». Ну, то есть, как вообще?
1: Ну, тут, с одной стороны, работает, как всегда в автобиографиях, то, что автобиография пишется автором, он как бы знает, он вот вам и дал. Да? То есть, если бы он писал исторический текст про эти события, то да, его бы кто-то факт-чекал. А так, я думаю, что этого никто не делает, если честно. Ну, кроме, может быть, как редактор может ему указать, там, если какие-то есть штуки, которые очень легко доказываются, что это не то, наверное, редактор может тут поработать. Но в целом, это раз. И второе, это то, что Мандела вел дневники постоянно, в том числе все-все-все свое время. В тюрьме он тоже вел дневники и записывал разные штуки. И я думаю, что здесь как бы очень много влияет, конечно, его личный архив, который, кстати, тоже экспонируется. Я видела, что есть там все время какие-то выставки про это. Вот, все это есть.
0: Ну вот ты сказала, что про беатификацию разных фигур, в том числе Манделы, и я не понимаю, как бы он, когда писал эту автобиографию, он думал о том, чтобы себя представить в каком-то свете. Мне, наверное, очень сложно просто в целом про это думать, потому что, наверное, когда ты политик, у тебя, ну, как-то особенно работает голова, не знаю, твои вообще мотивации. Ну, в смысле, он, правда, интересные вещи пишет, что, как бы, про семью я так, конечно, немножко стебусь, но вообще это важные штуки, что он такой: я как будто предаю свою семью, чтобы вот, ну, то есть я забочусь не о своем ребенке.
1: Помочь своей нации, семье, да.
0: Да, а забочусь о всех детях и об их будущем. Ну, это очень специфический образ мышления. И чтобы стать таким человеком, это правда, ну, не каждый может пройти такой путь. Он не то чтобы знал, что в конце получит Нобелевскую премию, президентство и, не знаю, всемирную славу. Он также понимал, что он мог быть, не знаю, где-то убит.
1: Да.
0: Вполне возможно. Вот. Или повешен, или еще что-то. Но вот мне интересно, как он конструировал ли он специально этот образ. Знаешь, это же огромная книга.
1: Конечно.
0: Думаешь, он думал прямо об этом?
1: Конечно. Ну, потому что это огромная часть любой политической карьеры, любой политической жизни, что ты конструируешь образ, и ты уже, когда обращаешься с речами, когда ты пишешь официальные письма, когда ты где бы то ни было публично высказываешься, то ты уже высказываешься, исходя из этого образа. И все-таки это придумал еще, считается, так, классикой, которую приводят в пример, да, это Цицерон, который еще показал, что есть я домашнее, условно, я публичное, и оно будет различаться, они будут просто вообще вот это два разных образа. Да, и понятие персона, как вот это я, да, юнгианское, оно тоже на самом деле очень старое. А здесь у тебя еще и такое пространство литературное, возможность написать условно собственное житие, да, такое. Вот. Так что да.
0: Возможность нехилая. Я еще прочитала современные статьи уже молодых африканцев, которые тоже борются за свои права, потому что не то, чтобы там Мандела как бы все сделал, и все, готово, можно больше не бороться, потому что осталось много экономических проблем. Условно, что уровень жизни у белых все еще часто лучше, чем у темнокожего населения. И что вот эти вот современные молодые, ну не знаю, моего возраста, может даже младше, люди, они как раз пишут про то, что Мандела — это такой миф, канон, легенда, и вопрос, нужен ли он нам таким, задают они.
1: Ну, меня, если честно, просто поражает, что я тоже вот, когда готовилась, все пыталась найти мой любимый способ, давно узнанный мной от когда-то редакторки Вандерзин Даши Татарковой, что, значит, лучший способ узнать что-нибудь о ком-нибудь — это писать имя, фамилия, слово «контроверси». Да, типа...
0: Блин, а я слышала то же самое, только проблематик, но мне это ничего не дало. Я написала «Мандела проблематик», ну, не особо помогло.
1: Короче, вот, я о чем хотела сказать, что меня поразило, что я использую этот прекрасный способ уже много лет, и это всегда работает. Ну, в смысле, правда, ну так не бывает, чтобы не работало. Здесь... Единственное, что находится что-то, что не так...
0: Это какие-то колонки, да? Вот?
1: Это винни.
0: А, или винни, да.
1: Это винни или это какие-то супер редкие отдельные колонки, да. Но как бы подкаста, видео какого-нибудь на Ютубе хорошего, статьи, которые бы действительно говорили нам что-то, что... Может быть...
0: Ну, может, они все на, я не знаю, на языке народа косы или на африканца, мы просто этого нет на английском. Ну, типа, что это такая местная какая-то дискуссия?
1: Мне кажется, нет, потому что все-таки, во-первых, английский — это официальный язык ЮАР, во-вторых, ну, да. Английский был языком освобождения как раз, да? Помнишь, про что многократно Мандела пишет? Я не знаю. Есть вероятность, что это так же как-то, да, действительно, надо было сложнее, интереснее искать по конкретным действиям, по конкретным каким-то событиям, но просто сам факт того, что есть настолько абсолютное большинство, подавляющее большинство материалов, которых, ну, туча, просто туча этих материалов про то, как этот человек спас нацию, как он сделал то, как он сделал все. И безумно сложно для меня тоже то, что, блин, ну невозможно отрицать, что ему правда удалось то, чего не удалось, честно говоря, в большинстве африканских стран и да. Вообще в большинстве стран такие штуки не удаются, как правило. А тут она случилась. И думать, что кто-то другой мог это делать вместо Манделы, и все так же бы сложилось, что вот он просто такая была случайно выбранная фигура, тоже трудно. Но при этом, с другой стороны, найти теперь человека за вот этим божественным символом и найти другую историю за божественными нарративами очень сложно. И я себе представляю, насколько тяжело в этом смысле может быть молодым жителям ЮАР, да?
0: Да, нечего сказать реально.
1: Ну, я, если честно, первое, что мне приходит в голову, когда думаю про вот эту ситуацию, я думаю про Россию и 90-е, и про до сих пор происходящие бесконечные срачи про вот Ельцина, ну, Горбачев-Ельцин, да, и то, пытаемся ли мы делать из них святых, пытаемся мы делать из них, наоборот, просто людей, которые там, да, один развалил союз, другой как бы устроил одно из самых тяжелых времен в стране. И мне кажется, что огромная проблема в том, что каждый раз, я думаю, что это не очень зависит от страны на самом деле, да, исторически, когда происходят такие тектонические сдвиги в истории страны, они всегда являются одновременно огромной травмой.
0: Mm.
1: Довольно понятно, что когда идет любой освободительный процесс или любая гражданская война или там, любые террористические штуки, то На их фоне увеличивается обычная преступность. Есть проблемы с ценами, проблемы с экономикой. Короче, все на свете.
0: Смутные времена тут же начинаются, да.
1: Вот. И что очень тяжело в автобиографии Манделы, с одной стороны, непонятно, как ему это предъявить или не предъявить, учитывая, что он в тюрьме сидел половину
0: этого времени, я тоже про это думала.
1: Что-то происходило. Да, как бы он не то чтобы стоял там на улице и смотрел, как все происходит. Вот. Но когда вот этот момент идеализируется и становится таким вот священным, как долгое время были 90-е, да, и долгое время воспринимали, что вот все пришла свобода в Россию, стало прекрасно. Ну и что, что столько-то людей убило? Ну и что, что столько-то людей отняли квартиры, там еще что-то? Это все связано с одним большим нарративом. А получается, что это как с автобиографией, блин. Что нет цельности, что ты не можешь эту эпоху засунуть и сказать, она была, она была вот такая. Это было только про свободу. Или это было только про преступление. Вот. Тебе приходится жить с тем, что жизнь не цельная. И с тем, что борьба за свободу тоже не цельная. И люди, которые за нее борются, тоже не цельные.
0: Ну да. В этом смысле я согласна, что что идеализация, что демонизация, она, в общем-то, приводит к одному. Типа к тому, что у нас остается только одна страна, на другую мы не смотрим. И в таком случае объективная оценка и личности, и прошлого, и достижений, она оказывается не очень возможна. А еще мне кажется важным, чтобы вот фигуры типа борцов за права, не знаю, диссидентов, политзаключенных, чтобы эти люди оставались живыми.
1: Да.
0: В смысле, буквально, во-первых. А во-вторых, я извиняюсь.
1: Это правда.
0: Чтобы они оставались людьми, которые не только делают хорошее. Они в том числе, скорее всего, делают плохое. Они делают разное. Но в то же время я думаю о том, что, ну, типа, кажется, тот факт, что со многими людьми происходит беатификация, канонизация, культ личности, в смысле, это не только с Манделой, как бы есть куча людей, про которых мы тоже можем также сказать, что как будто бы невозможно без такого процесса, без вот этой канонизации вообще сделать человека фигурой в массовом сознании. Ну, как бы довольно сложно внедрить вот так вот человека, если он весь такой сложный. Тебе, типа, приходится что-то обрубать, чтобы сделать вот человека символом, знаешь, чего-то.
1: Мне, если, во-первых, конечно же, если символом, то да. Во-вторых, мне просто еще кажется, что чем время все-таки в среднем спокойнее, тем больше его лидера можно увидеть разносторонним. А чем время становится более адским, тем больше у тебя появляется бесконечно либо святых, либо демонов. У тебя все поляризуются.
0: Потому что ты зажат в рамки, да.
1: Да. Я помню, что долгое очень время в жизни я была уверена, например, что типа, те, кто скучает по Советскому Союзу, ну, это просто, как бы, я повторяла чужие слова, что, ну, это просто идиоты какие-то, потому что они не понимают. А с другой стороны, революция была связана с тем, что вообще людям было очень-очень-очень плохо до того. И тогда как?
0: Тебя не укладывалось, типа.
1: Ну да, блин, подождите, Советский Союз ужасно, но Царская Россия тоже довольно ужасно. Вот, но мне кажется, что что самое важное, что когда мы не выходим из стадии вот такого обожествления борцов за права, то мы приходим к тому, что все, что они сделали, было правильно. А раз все, что они сделали, было правильно, то теперь нужно это сохранять. Не нужно менять.
0: Да,
1: а раз не нужно менять, то мы снова оказываемся консерваторами. Просто мы консерваторы на новом витке.
0: Мы теперь хорошие консерваторы.
1: Да. Это у нас просто раньше велосипеда не было.
0: А теперь плохие какие-то молодые зумеры хотят нас свергнуть. Да. Но мне кажется, это вот то, как раз о чем я читала в разных колонках молодых южноафриканцев, что они такие, блин, нет, ну типа, дедушка Мандела, все круто, мы благодарны, как бы спасибо за свободу, но ну, мы не хотим в этом консервироваться, буквально, извини. Будем продолжать дальше нашу новую борьбу какую-то.
1: Да, короче, мой главный тейк, я думаю, такой. Значит, занимаемся спортиком, ходим на бокс.
0: Уходим в подполье.
1: Но самое как-то главное, это помним, что за каждым символом, который нам кажется, что вот он такой классный.
0: Есть жена, которая кого-то убила. Моя рекомендация сегодня — это делать фильм Федерико Феллини. Это его, я думаю, правильно назвать, мемуары, в которых он описывает свое замечательное солнечное детство в прибрежном городе Римини, свою юность при фашизме, ну, тоже разную, 100-500 обычных работ, на которых он поработал до того, как стать великим режиссером. И, конечно, он там рассказывает и про 8,5, и про Амаркорд, и про сладкую жизнь. Я вообще читала эту книгу в своем студенческом приступе любви к кино и до сих пор с большой нежностью вспоминаю. Так что советую.
1: А от меня советует книга Изабель Альенде «Паула». Это автобиографическая книга великой писательницы, которая посвящена ее умершей дочери. Альенде там рассказывает буквально о том, как она сидит с находящейся в коме дочерью и вспоминает свою жизнь, пытается примириться с тем, что происходит в ней сейчас. А жизнь у нее это, между прочим, там история Чили, государственный переворот, Пиночет, история Латинской Америки, история борьбы женщины за ее права и история личной ее семьи. Вот. Она максимально тяжелая, но дающая при этом и силу, и надежду какую-то.
0: Спасибо, что послушали этот эпизод. Если он вам понравился, расскажите о нас друзьям, пришлите им ссылку, запостите ее в соцсети, поставьте нам оценку, если вы еще этого по какой-то причине не сделали. И даже если у вас есть минутка, напишите нам отзыв на той платформе, на которой вы нас слушаете. Нам, Саше, всегда приятно.
1: Да, мы читаем все отзывы и страшно их любим. Они для нас, правда, важны. И особенно круто, если вы их делаете развернутыми. Это можно сделать, например, через Telegram-бот. Вот ссылка, на который есть в описании выпуска.
0: Это был спецсезон подкаста «Краткая теория всего» от студии «Либо-либо». Над подкастом работали
1: продюсерка Леся Бутенко,
0: редакторка Настя Якубовская,
1: звукорежиссер Юра Шустицкий.
0: А джингл нам написала Кира Вайнштейн.
2: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку. У нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.